0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры, за время, которое мы имеем в молитвенном доме. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной первое послание к Коринфянам, это будет 11 глава. Мы прочитаем следующие слова. 23 стих, и дальше мы будем читать то, что касается непосредственно служения, для которого мы собраны сегодня, чтобы понимать всю суть, важность, ответственность, то, что предложено нам в этом служении. Итак, 11 глава, 23 стих, и ниже мы читаем следующие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». И возблагодарил, преломил и сказал, примите, идите, сие есть тело мое за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом
2: спускаются,
1: съест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Тема нашей проповеди, она сопряжена с тем актом, который сегодня мы видим в нашем служении. И весь смысл божественного проявления в отношении человечества, мироздания в целом, творения, оно сводится к одному слову, которое Библия выражает или называет искуплением. Все, что сопряжено с Божьей благодатью, жертвой Сына Иисуса Христа, с учением,

с оправданием, с воскресением, со смертью, все вращается вокруг одного слова – искупление. Друзья мои, рассматривая 11 главу 1 послания к Коринфянам, мы понимаем, что все, что Павел говорит, говорит об искуплении, о важности искупления. И подтверждая эту мысль, апостол Петр говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца». Аллилуйя! Когда небеса будут полны или облака будут полны, тогда они прольют на землю дождь. Каждая капля отрывалась индивидуально и индивидуально опускалась на землю. Но здесь уже происходил результат, над которым я думал уже практически в завершении своей проповеди. Происходил незримый момент, когда эти капли вдруг объединялись в потоки, в ручьи, стекали в озера, в реки, а потом, как единая могучая волна, неслись в безбрежный океан. Мы сегодня будем говорить с вами о очень важной теме. Теме, почему происходят скорби, трудности, порой даже смерть или страдания в нашей жизни. 29 стих этой главы отвечает: если мы не рассуждаем о теле Господнем. Если вы были внимательны, в этом собрании уже две мысли Дух Святой дал в этом направлении. Первое слово, которое было прочитано в самом начале собрания: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Вторая мысль, которая была, апостол Павел пишет в 3 главе 1 послания Тимофею: «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Аллилуйя! Друзья, я думаю, что это очень важно. Важно говорить сегодня о том, что непосредственно касается нашей жизни, что определяет наше мышление, что дает направление нашему мышлению и дает направление всему смыслу нашей жизни. Искупление. Апостол Павел обращается к Коринфской церкви и говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Как важно, друзья мои, говоря о спасении, говоря о жизни вечной, понимать, от кого мы приняли и что мы приняли. Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, он говорит: «Ибо я от самого Господа принял». Апостол Петр, дополняя эту мысль, говорит, что мы нехитро сплетенным басням последовали. Друзья мои, я просто хочу сказать сегодня слава всемогущему Богу, что мы не в обольщении, что мы не обмануты. А Петр говорит: мы были очевидцами на святой горе Его, когда от велелепной славы принесся глас: «Се сын мой возлюбленный». И все, что мы говорим и касаемся спасения, мы касаемся Божьего Сына. Потому что все, что сопряжено и повязано со спасением, оно выражено в Иисусе Христе. Аллилуйя! «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, и что слышал от меня». Смотрите, как работает Дух Святой. «И что слышал от меня, то передай верным людям, которые способны были бы и других научить». Ведь это прямое повеление Христа: «Идите и научите все народы». Друзья мои, в это число сегодня по милости Божьей попал ты и я. И, участвуя в великой святыне Божией, это больше, чем приоритет. Это
масса Божьих обетований. Кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию, тот будет иметь в себе жизнь. И я воскрешу его в последний день. Последний день. Последний день. Может быть, он будет сегодня или завтра, или через 1000 лет, неважно. Но он дал обетование, что едущий плоть мою и пьющий мою кровь. Как это сильно, как это важно, как это фундаментально сегодня, как обетование принимать в Духе Святом через Его Слово для нашей жизни. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Иисус Христос в ту ночь. Ночь – это время тьмы. Ночь – это время, когда тьма прогрессирует. Это ваше время, сказал Христос, и время тьмы. Но когда я анализирую Библию, я нахожу следующее. Богу очень нравится работать во тьме. Потому что Бог есть свет. И Он, разрушая силы тьмы, силы мрака, являет жизнь и нетление через воскресение. Аллилуйя. Друзья мои, братья мои и сестры, дальше апостол Павел говорит, что Иисус Христос в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, преломил, раздал, и потом чашу после вечери. В нашем служении есть определенная последовательность, которой мы должны придерживаться. Тело и кровь. Но мы чуть позже коснемся в основной части нашей проповеди, прежде нежели придем к молитве. И дальше следующая мысль, либо всякий раз, когда вы идете с хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Друзья мои, насколько важно возвещать смерть Господню, насколько это важно, насколько это сильно, насколько это потенциально, насколько это благословенно. И в этой ситуации Слово Божие говорит, что всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Может быть, забегая наперед своей основной части проповеди, я хочу сказать, что Павел говорит, что о смертью своею, Христос смертью своею, лишил имеющего державу смерти, то есть дьявола. И каждый раз, когда ты утомляешься, каждый раз, когда ты спотыкаешься и, может быть, падаешь и устаешь, и изнемогаешь, почему-то как будто вскользь Павел говорит в 12 главе послания евреям, помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Но когда мы говорим о смерти, о его смерти, это не была насильственная смерть, когда все было во власти злодеев. Христос сказал, никто ее не отнимает от меня, я ее сам отдаю добровольно. Сознательно. Потому что он смертью своею лишил имеющего державу смерти и избавил тех, которые через всю жизнь были подвержены рабству страха. Друзья мои, дорогие братья и сестры, то, что было нашим уделом, это был страх и отчаяние, безвыходность. Безвыходность. Кто-то сегодня говорил о штрафах, кто-то говорил о тюрьмах. Слава Богу, если кому-то посчастливилось пострадать за Христа. Блаженный твой удел. Плохо, когда мы избегаем этого. Потому что суть Царства Божия не сводится через страдания к славе. И если мы игнорируем, если мы уклоняемся, если мы симулируем, если мы рассчитываем на легкую и праздную жизнь, в конечном итоге мы проиграли. Павел говорит римлянам, если с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Смерть Господню возвещает, и каждый раз, когда ты говоришь о смерти, каждый раз, когда ты прикасаешься к кусочку хлеба и глотку вина, ты понимаешь, что не все так безвыходно в твоей жизни, в твоей ситуации. Что совершена победа.
И не просто победа, а поглощена смерть победою. Не просто смерть как акт, как событие, которое мы наблюдаем, когда хороним дорогих нашему сердцу людей, а государство смерти, держава смерти. Все, что находится во власти демонической силы, это его царство, устроенное царство, сильное царство, властное царство. Но Давид говорит, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Я хочу спросить тебя, успокаивается твое сердце в этом собрании, смотря на это важное событие? Перестаешь ли ты волноваться и бояться? Потому что Он здесь, Духом Святым в этом собрании. Аллилуйя! Аллилуйя! Я хотел бы, чтобы сегодня, как Исаия, ты увидел славу Божью. Ты увидел, что края рызь его наполняют его храм. Аллилуйя! Аллилуйя! Как это нужно сегодня, чтобы сегодня Божья святость была осязаема в этом собрании. Чтобы ты понял, что ты народ святой, что ты взятый в удел возвещать совершенство призвавшего из тьмы, опять из тьмы, в чудный свой свет. Аллилуйя! Аллилуйя! И дальше он говорит, потому кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию, недостойно, незаслуженно. Сразу набрасывается вопрос, а в чем достоинство или заслуженность наша? Мысль сводится к следующему. Да испытывает себя человек. Ну вот другого испытать. Ну вот брата проверить, сестру, служителя, проповедника, члена церкви, того, кто постоянно сидит под балконом или там на балконе, или умудряется покемарить в собрании. Вот того это надо проверить. А меня? Но Слово Божье говорит, испытаем и исследуем себя внимательно. Давид когда-то говорил больше, он говорит, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути. Друзья мои, братья мои, сестры, я говорил сегодня о каплях дождя, которые через долгий путь потом объединятся в безбрежный океан. Слово Божие, я забегаю наперед в своей проповеди, говорит, что мы хлеб, он состоит из многих зерен. Мы, как тело Христово, мы тоже порознь члены друг другу. Но все мы причащаемся от одного хлеба. Я хочу сегодня сказать о том, что мы становимся причастниками Христу. Но есть одно «но», есть одно условие, которое стоит, и которое мы не можем перейти через него. Если только начатую жизнь мы твердо сохраним до конца. Вот вопрос. И суть этого единства заключена в том, о чем Павел пишет в 4 главе послания Ефесской церкви. Держась с главы. Послушайте, суть и власть, и могущество, и слава тела Христова заключена в том, держась с главы Христа Иисуса, от которого все тело, все. Абсолютно все. Не только то, которое сидит сегодня в Лексингтоне, в Индии, в Китае, в Австралии, по всему лицу земли. И то, которое там уже в славе небес. И то, которое ожидает воскресения мертвых. Все тело посредством всяких взаимоскрепляющих связей, получая приращение самого себя в любви, растет возрастом Христовым. Это то, что ожидает от нас Господь. Мы соделались с причастниками Христу, мы соединены с Ним в Его смерти, в Его воскресении, в Его жизни. Если хотите, апостол Петр пишет, что Он оставил нам пример, чтобы мы шли по Его следам. И там он дальше говорит, что по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы. Во всех поступках ваших,
Потому что так написано, будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. Друзья мои, насколько это важно испытать себя, испытывайте самих себя, верили ли вы? Или вы не знаете, что Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть, а чем мы должны быть? Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Быть Божьими детьми, дети дьявола и Божьи дети, какая огромная пропасть, разница, различие. Кто делает правду, тот праведен подобно, как Он. Если мы ходим во свете подобно, как Он, и имеем общение с Ним, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы любим братьев, мы от Него. А если мы, как Каин, не любим, если мы, как Каин, преследуем, если мы готовы убить брата, мне бы, если на брата есть человека убить, а кто такой Каин? А Каин был сын дьявола. Он был от лукавого. Он не был, как Авель, его брат. Хотя пытался служить Богу. Хотя пытался что-то принести пред Божий жертвенник, но принцип прост. Очень прост, если ты принесешь что-то к жертвеннику. А там твой брат. А там твоя сестра. Ну и что? Пусть поплачет, пусть подумает. Пусть побудет в своем собственном соку. А я тут буду во благолепии святыни приносить тебе жертву, принесу, а ты примешь. А Бог говорит, нет, я не приму. Я не приму твоей жертвы. Я не приму твоего воздаяния. Кровь брата твоего вопиет от земли. Каин, ты не можешь быть моим сыном во всем своем желании. Потому что у дверей твоего сердца постоянно бродит грех. И он влечет тебя к себе. А ты не можешь господствовать. Ты раб похотей, ты раб нечистоты, ты раб мерзости, ты раб греха. Ты симпатизируешь, ты заигрываешь греху. Испытывайте сами себя, верили вы или вы не знаете, что Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Так ли это с нами, дорогие мои братья и сестры? Оттого многие немощные, больные, немало умирают. Иисус сводится к следующему. Если бы мы судили сами себя, сколько сегодня осуждений в нашей жизни, как часто мы становимся судьями с плохими мыслями. Как часто вместо того, чтобы, видя брата, согрешающего грехом, не к смерти молиться, мы делаем умозаключение, я и знал, я и предполагал, что ты такой. Я знал, что ты не такой твердый в вере. И начинается суждение, начинается брожение. А он сказал сегодня в собрании, там, если ты был внимательный, что льна курящегося он не угасит. И трости надломленной он не переломит. А Павел говорит, что Духа Христова не имеет, тот и не его. У вас же должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Мы же сегодня говорили, что мы должны держаться главы, от которого все тело посредством всяких взаимоскрепляющих связей получает превращение самого себя в любви. Принцип любви – это принцип отношения. Из того узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Не просто знание, не просто говорение на иных языках, не просто внешне благочестивый вид. Нет, нет, не это. Любовь, если будете иметь любовь между собою. Судить другого намного легче, проще. А если он еще тебе не родственник, а если он тебе какое-то время не симпатизирует, а если он с тобой не общается или избегает тебя, или, может быть, где-то что-то о тебе говорит, такого человека очень легко судить. Но Библия говорит, зашли в храм помолиться два человека. Один видел себя достойным, правильным, успешным,
служении Богу, постился, десятину давал, все хорошо делал, очень хорошо. Христос говорит: в Асии Ефесской церкви я имею против тебя только одно, только одно, только одно. Господи, да это же немного. Одно несогласие Бога с жизнью ефесского ангела. И это одно подвигло на мысль Бога, что если ты не покаешься, я сдвину светильник твой с места. Из-за одного? Да. Друзья мои, это очень серьезно. Один недостаток был у этого фарисея. Он считал себя праведным, слишком праведным, самоуверенным. И тот мытар в тени этой праведности, которая была от закона и покрывала, и унижала человека, стоял и трепетал, бия себя в грудь. Ну как же, налоги, звон монет, деньги, шуршание, наживо, все проходит в разуме, а тот пришел перед лице Господне. И ничего нет сказать. И знаете, иногда бывает такой момент, когда ты попадаешь в Божье присутствие, тебя обличает Слово Божие, ты встаешь на колени и пытаешься как-то себя защитить, оправдать. Это не я, это жена, которую ты мне дал. Но это не моя ошибка, это так братья учили, так проповедовали. Послушайте, я хочу сказать вам, разочаровать вас в этом вопросе. Вы имеете помазание от святого. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Потому что это помазание истинно и неложное, оно учит каждого из вас. Потому что каждый, и я в том числе, мы в ответе. Божье помазание, оно работает в индивидууме. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Ты в ответе за свое спасение, за свою жизнь. Он стоял в тени этой праведности, самовозвышающейся, и бил себя в грудь. У него не было ни слова оправдания, ни слова ласкательства, ничего не было. Он просто понял, что он грешник. И он сказал: будь милостив ко мне. Вот что ждет сегодня Господь в этом собрании. Вот что ждет от тебя, не просто, чтобы ты оправдал свой поступок. Не просто, чтобы ты назвал свои мотивы или причину, почему ты залез в грех, или падение произошло в твоей жизни, или, может быть, мыслями далеко блуждаешь в делах плоти. Он ждет, когда ты исповедуешь грехи свои, то Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды. Друзья мои, насколько это важно, чтобы мы сегодня поняли, что хочет Господь в этом собрании. От всех нас. Не твоего самооправдания. Не твоей заступничества. Ты никогда, никогда, никогда не придешь ко спасению. Если нищим к нему не придешь. Друзья мои, как это важно сегодня исповедать свою бедность, свою нищету. И его отцовское сердце, я верю, оно преисполнено любви и милости в этом собрании, чтобы протянуть к тебе благодеяние свое и свое милосердие. Немощны, больны и немало умираем. Почему? Потому что мы не думаем о теле Господнем. Вопрос тела, я говорил о каплях, братья читали, и слово стало плотью, и обитало с нами, и беспрекословно великое благочестие, тайна Бог явился во плоти. Насколько это важно, насколько это нужно, и причины, почему и для чего, почему мы не рассуждаем о теле Господнем. Это может быть не так популярная тема, мы затрагиваем порой иногда разные темы, но тема тела, это важная тема. Это фундаментальная тема, которая дает принципат нашей жизни. Потому что мы с вами являемся частью тела, его тела. Пусть даже по 12 главе 1 послания к Коринфянам иногда мы бываем зачастую неблаговидными членами в его теле, о которых
Больше нужно попечения, больше нужно прикрывать, больше полагать заботы. Но ведь все равно мы в Его теле. И это огромнейшее преимущество быть в Его теле. Быть Его частицей. Это означает, что чувствовать, как бьется Его сердце, любящее сердце, преисполненное любви. Когда мы взаимосвязаны одним потоком крови, потому что в голове и в ногах одна и та же кровь. В руках, в ушах, везде по артериям течет одна единственная кровь Божьего Сына. И мы объединены этим потоком силы жизненной в крови Иисуса Христа. Не рассуждая о теле. Он пришел, как росток из сухой земли, не было в нем ни вида, ни величия. В Вифлеемских яслях несколько времени мы вспоминали об этом и говорили о том, как его было рождение. Но стоит вопрос, для чего? Есть две причины, почему Христос пришел во плоти, а основных две причины. Первая, Павел Евреям говорит, что как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял онное. И мы дальше уже цитировали, чтобы смертью своей лишить имеющую державу смерть. Вторая мысль записана в послании к евреям в 10 главе. Апостол Павел говорит, что всесожжение и жертвы ты не восхотел, а тело уготовал мне. И дальше он выражает мысль сути. Вот иду исполнить волю Твою, Отче. Это была воля Небесного Отца, чтобы Сын пришел во плоти, чтобы Он был проповедан в народе, принят верою в мире, проявил Себя для ангелов или показал Себя ангелам, воскрес из мертвых и вознесся во славе. Это был Божий умысел, Божий план, Он родился. Второе, что было в теле Христа, эта тема вообще игнорируется в наших собраниях. Ну, кто мне подскажет, быстренько. Что сделали с Христом в теле на восьмой день? Обрезали крайнюю плоть. Иногда мы игнорируем, потому что это такая, ну, очень, может быть, несерьезная, вот, или стыдливая тема. Я не буду касаться того вопроса, что было или что имело значение в Ветхом Завете, обрезание плоти. Но уже тогда Бог, обращаясь по принципу этого уровня в духовном понятии, обращался к евреям и говорил, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Друзья мои, апостол Павел в послании к филиппийцам говорит, что берегитесь псов, берегитесь обрезания, потому что обрезание Богу мы, служащие Богу духом и не на плоть надеющиеся. Заканчивая вторую главу послания Римлянам, он говорит, ибо не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, ему похвала. Не от людей, а от Бога. Почему? Потому что Павел Колоссянам говорит, что потому что мы в нем обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением тела греховного, дабы упразднено было тело греховное. Мы должны сбросить с себя ветхого человека и облечься в нового человека, Ефесянам Павел говорит в 4 главе, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот почему Павел говорит, что отвергнувши ложь, говорите друг другу истину, гневаясь, не согрешайте, и солнце не зайдет по гневе ваш. Это очень важно. Третий период в теле, или рассуждая о теле, это был период возраста, его возраста, младенческого возраста. Хотя мы находим моменты, когда как будто бы нарушается воля отца или матери, но в то же время Библия говорит, что он будет питаем молоком и медом, доколе не научится отличать зло и добро. Он был в послушании. И это очень важный период в жизни, в теле. Друзья мои, братья мои, сестры, вопрос стоит, чтобы нам во всем быть подобными образу Сына Его, Иисуса Христа, потому что мы делаемся причастниками Христу. И одна из важнейших принципатов в теле – это гармония, это согласие, это не конфуз, это единство тела. И если, скажем, одна рука вытирает пот, а другая ее бьет за это,
значит, что-то ненормально. В теле должно быть согласие, держась главы, повинуясь главе, подчиняясь воле или изволению главы. Это очень важно. И в этой ситуации Слово Божье нам говорит, что он возрастал. И не просто возрастал, он был в повиновении у родителей. И не просто в повиновении. Послушайте, Библия говорит, евреям Павел пишет, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Ему нужно было страдать. Он был муж скорбей, изведавший болезни. И настолько его жизнь и все служение были обезображены, унижены. Библия говорит, что не было в нем вида, который привлекал бы его, нас, к нему. И мы ни во что ставили его, он был презираем и уничижен. Но кто-то сказал здесь, я верю очень сильно в Духе Святом. Ты прекраснее сынов человеческих. Не потому, что у тебя там тонкие брови, борода красивая, черная, темные волосы, стройная походка, уверенная осанка. Мышцы, наверное, играют. Не потому, а потому, что из уст твоих исходит благодать. Аллилуйя! Не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, а сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот на что он смотрит. Ибо очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитвам их, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Господу. Вот куда он смотрит. Друзья мои, братья мои, сестры, я как бы хотелось, чтобы в этом собрании он нашел не одно, не на два, а чтобы все сердца были ему верны, угодны, приятны и благословенны. Дальше он говорит, разрушь я этот храм, и я в 3 дня восстановлю его. Они говорят, слушай, 46 лет строился храм, 46 лет, 46 долгих лет, а ты говоришь, чтобы разрушить этот храм, и ты в 3 дня его восстановишь. А Библия говорит, он говорил о храме своего тела. Мы говорим о теле, вы еще не потеряли эту мысль? Не рассуждая о теле Господнем. Друзья мои, братья мои, сестры, но вопрос очень категоричный, поскольку Павел говорит в 3 главе 1 послания к Коринфянам, кто разорит храм Господень, того покарает Господь. Но они делали попытки, они разрушали. Они пробивали его гвоздями. Они одели на его голову терновый венок. Они пробили его плоть копьем. Все было обезображено. Насмешки, плевки. Даже повесили среди 2 злодеев. Какая картина того, который когда-то, сегодня было говорилось, оправдывал блудницу, оправдывал разбойника, оправдывал, открывал слепому глаза. Они дополнили картину и повесили среди 2 разбойников, отъявленных разбойников. Друзья мои, его смерть, его тело, все это говорит о нашем спасении, о нашем искуплении, о нашем оправдании через воскресение. Но дальше есть другой момент, момент, когда ты не дашь святому своему увидеть тление, потому что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа. У меня сегодня вопрос. Насколько мы фундаментально и правильно и серьезно понимаем, что наши тела являются суть храм, живущего у вас Святого Духа? Библия говорит, что есть категория людей, которые сами сквернили свои тела. И как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Павел, продолжая эту мысль, Коринфянам в 1 послании говорит, возьму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Делаешь ты попытки в этом направлении? Да не будет. Тела ваши суть храм, живущего у вас Святого Духа. Это принцип служения. Это принцип постоянного пребывания, потому что в его храме все возвещает о его славе.
Посмотри в свою жизнь, в свои поступки, в свое мышление, в свои действия, в свои отношения. Все ли там говорит о Божьей славе, о том, что твое тело непосредственно является храмом живущего в тебе Святого Духа? Или, может быть, это только происходит по воскресеньям? Вот в чем суть вопроса. Друзья мои, время уходит. Смерть, то, что произошло на Голгофском Христе, мы говорили, что Он смертью Своей лишил имеющую державу смерти. Он телом Своим вознес грехи наши на древо. Все, что произошло в Его теле. И как закон был ослабленный плотью, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной и осудил грех во плоти. Современное христианство, мы пытаемся сегодня осуждать грех только в духе, только в уме, только в интеллекте. Это хорошо, если так. Но стоит вопрос, что истинное христианство, истинные последователи, истинные Божьи дети, те, которые Христовы, простите, те, которые Христовы, они распяли плоть свою с похотями и страстями. И у меня вопрос к вам, как вы думаете, если мои похоти и страсти, если мое плотское я, если моя плоть, греховная плоть, не распята, имею ли я право сегодня приходить к этой святыне? Конечно, нет. Еще что произошло в его смерти или его теле? Он в теле своем посредством креста убил вражду на нем, примирил и евреев, и язычников обоих с Богом в теле. Это то, что произошло, то, что мы должны знать. Друзья мои, если мы сегодня имеем вражду друг с другом, а мы соприкасаемся к чаше хлебе, это минус и плюс, это разные противоположные полюса, это невозможно. В его теле, рассуждая, мы должны понять, что произошло абсолютное примирение не только евреев и язычников, но прежде всего нас с вами. Так не может быть, когда друг друга угрызаете, съедаете. Это возможно в теле Господнем? Это недопустимо. Это невозможно, друзья мои. И последнее, на что я хочу обратить наше внимание, мы придем к молитве, не рассуждая или рассуждая о теле Господнем. Апостол Павел говорит в послании к Филиппийцам, 3 глава, заканчивая 3 главу, он говорит: «Подражайте, братья, нам, и поступайте по тому образу, который видите в нас. Ибо многие, о которых я вам часто говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». И дальше он говорит причину, почему они являются врагами креста Христова. Он говорит, что их Бог чрева, слава их в сраме. И они мыслят о земном. Они мыслят о земном. И дальше мысль, на которую я хочу закончить свою проповедь. Он говорит: наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который уничиженное наше тело преобразит так, что оно будет славно сообразному телу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Было время, когда тело Христа было оплеванным, униженным в терновом венце, распято. Было время, когда оно лежало обвито пеленами во гробе. Иосиф пытался что-то сделать из Аримафеи, как-то ароматизировать, потому что время проходило, жара, Палестина, все. И он пытался как-то предотвратить это разложение, эту вонь, зловоние, которое должно было подняться еще в некоторое время, короткое время. Но он не дал святому своему увидеть тление. Если Лазар уже вонял, то нет. Он не познал тления. Он восстал в славе и в могуществе своего небесного Отца и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. И когда Иоанн был на острове Патмосе, кстати, он тоже там страдал, он не отдыхал на Карибах, он страдал на Патмосе. Не просто смотрел на песок, гальку, не просто собирал, ходил по берегу ракушки. Не обидитесь на меня. Он был в духе.
И вдруг это состояние Божьего дитяти, я думаю, оно приятно пред его лицом, он услышал позади себя голос мощный, как рокот водопада, мощный. И когда, говорит, я услышал, я оглянулся назад, чтобы увидеть, кто он. И когда увидел, он описывает, придите домой и прочитайте его волосы, его глаза, его пояс, опоясанный по персям, его одежды первосвященнические, его ноги, подобные халхаливану. Я, говорит, пал к ногам его, как мертвый. Рассуждаем ли мы сегодня о теле Господнем? Брат мой, друг и сестра, приближается то время, когда он уничиженное тело твое преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. А сегодня мы еще в пути. И нам нужно обязательно прикоснуться. Обязательно сегодня взять этот хлеб, кусочек, ломимый, который прошел через силу смерти и жизни, через серп, через молодьбу, через жернова, через печь, чтобы дать тебе жизнь сегодня в этом собрании. Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, посредством крови Иисуса Христа, который Он вновь нам открыл через завесу. Плоть свою. Плоть свою. Рассуждая о теле Господнем. Да приступаем с искренним сердцем. И с полной верою. Кроплением очистившись сердца и омывши тело водою чистой, будем держаться исповедания и упования неуклонно. Когда священник шел во святилище, на его пути был медный умывальник. На его пути был медный жертвенник. А потом уже было святилище. Я хотел бы, чтобы в заключение нашего служения, склонясь на наши колени, мы подошли к нему. Он омывал нас баню водную сегодня в этом собрании посредством слова. Он омыл нас. Но нужно очень немного. Это крапление крови. Крови Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Давайте преклонимся перед Ним. И не будем ни на кого показывать пальцем, а себя. Будь милостив. И я верю, что пойдешь домой сегодня оправданным больше, чем кто. Аминь. Помолимся.

среди жестокости и зла добро творить, чтобы, идя долиною страданий, мы словно искры устремлялись ввысь, чтобы, познавши силу воскресения, о Божьих возвещали чудесах, и каждый день, и в трудное мгновение взор с верой направляли к небесам. А крест тяжел, и часто слабнут силы, и враг пытается наш дух смущать. Не унывай, над нами Божья милость, Он силы даст нам все перенести. Пусть страшно и жестока буря жизни, пусть ветер злобно стонет и ревет, настанет день, сравняет Бог кривизны и снимет с сердца непосильный гнет. И потому не бойся, только веруй, ведь Бог за нас, Он с нами впереди. Он не пошлет страданий нам через меру и силы даст нам все перенести. Нам Искупитель обещал охрану, поднимем взор с надеждой к небесам. Пусть даже жизнь нам причиняет раны, их Искупитель перевяжет сам. Пусть Бог пошлет нам мужество и стойкость все перенесть, и боль страданий, ураган, и унижение, и судьбы жестокость, ведь путь смирения — путь всех христиан. Пусть нас порой пугает злобный ветер, и враг пытается наш дух смущать. Спасемся мы, спасутся наши дети, нам Искупитель это обещал. В нем сомневаться нет нам оснований, и главное — довериться вполне. Ведь все сокровища обетований принадлежат по праву вам и мне. Окажем же в служении Богу верность и чистоту, и преданность во всем. Пусть наша жизнь и в буднях серых хвалу и честь Создателю несет. Мы призваны быть светом в этом мире, среди жестокости и зла добро творить. Так пусть поможет Бог и в испытаниях нам словно искры устремляться ввысь. Аминь.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Вспоминаю, как однажды Бог закрыл мои глаза, чтобы я засвидетельствовала человеку о Христе. Я устроилась на фабрику, где работали слепые. Коммунисты там были очень грубые. Один из них был уже в преклонном возрасте. Однажды, идя на работу, я встретила его на улице, и Бог сделал так, что я не видела его как коммуниста, а как другого верующего с нашей церкви, и начала рассказывать ему о крещении, а также о том, как люди покаялись, и Бог их благословил. Если бы я знала, что передо мной коммунист, я никогда и ничего не говорила бы ему об этом, так как он мог бы донести на меня соответствующие органы, и я подверглась бы аресту. Вначале он как-то странно смотрел на меня, а потом наполнился радостью. Тут же, в одно мгновение, Бог как бы снял пелену с моих глаз, и я увидела, что это коммунист, с которым я работаю. Очевидно, Бог хотел, чтобы он услышал о том, что Бог делает в церкви. Он никогда никому не говорил о том, что услышал. Я так и не узнала, пришел ли он ко Христу, но незадолго после этого он умер. Хочу рассказать еще один случай, который произошел, когда я работала на той же фабрике. Мы там делали различные коробки. За одним столом работали 8 человек. Я уверовала незадолго до этого, и когда мы работали, я рассказывала сотрудникам об Иисусе. Секретарь партийного комитета узнал, что я говорю людям о Боге. Однажды спросила она меня: «Что это за пропаганду ты распространяешь? Ты не имеешь права говорить людям о Боге». Я ответила: «А что мне делать, если люди спрашивают о Нем?» «Ничего не говори им». «Но если бы вас на улице кто-то спросил, как пройти в такое-то место, вы что, молча прошли бы мимо?» Она сказала: «Пусть ко мне идут и спрашивают меня. Я сама буду им рассказывать». На это я возразила: «Если мне нужно пошить платье, то я не иду к сапожнику, а иду к швее. Если я больна, то не иду к архитектору, а иду к врачу.

Если люди хотят знать о Боге, зачем им идти к вам, если вы о Боге ничего не знаете?» Она молча ушла и больше меня не трогала. Я же продолжала рассказывать людям о Христе. Через некоторое время один из начальников, коммунист, вызвал меня в свой кабинет с целью меня запугать, чтобы я больше не говорила людям о Боге. Он сказал: «Мы заберем у вас детей». Я ему ответила: «Вы можете забрать их от меня, но вы не заберете их от Бога. Знайте, что они никогда не будут коммунистами или атеистами, потому что они принадлежат Богу». На следующий день, как только он пришел на работу, позвал меня в свой кабинет и сказал со слезами на глазах: «Вчера после разговора с вами я пришел с работы и не мог спать всю ночь. Те слова, которые вы мне сказали, все время повторялись в моем сознании. Не знаю, пришел ли он ко Христу, но после этого разговора он никогда больше не препятствовал мне говорить о Христе». Однажды мы приехали в город Находка на Дальнем Востоке России. Там было много предателей. Один из них послал к нам простодушного дедушку, сказав ему: «Пойди и расспроси, откуда приехали эти люди». Это было еще в начале нашего пути, и мой муж с трудом говорил по-русски, так что мне приходилось его переводить. А у меня страшно опухло лицо, так что мне было трудно говорить и кушать. Боли не было, но все лицо разнесло. Верующие молились с елея помазанием, но опухоль не проходила. Дедушка начал расспрашивать нас в соответствии с тем, как научил его тот брат, предатель, откуда мы приехали, где и в каких церквях были и так далее. Мы ничего ему не говорили. В своем простодушии дедушка рассказал нам, кто его послал и зачем. На следующий день друзья перевезли нас в другое место. Они поняли, почему у меня лицо опухло. На новом месте, пока хозяйка готовила обед, я почувствовала, как опухоль постепенно спадает. Когда она закончила свою работу, опухоль полностью сошла. В том же городе Бог повелел нам идти в церковь, которая уклонилась от Слова Божьего. Руководителем церкви была женщина, которая считалась пророчицей, и мы остановились у нее. Она, возможно, и была когда-то пророчицей, но постепенно отошла от истины и увлекла за собой общину. Там были люди, которые в сталинские времена много претерпели за свою веру. Мой муж начал объяснять людям, что Слово Божье говорит по-другому, а не так, как учит эта пророчица. Когда она узнала, что мы проповедуем истину, вопреки ее заблуждениям, она сильно расстроилась, боясь, что теперь у нее не будет последователей, и выгнала нас из дома. Когда мы уходили, Бог открыл нам, чтобы мы шли за город в лес. Чуть дальше охотники ставили капканы на тигров и других диких зверей. Мы нашли местечко и сделали себе кровать из папоротника. Затем мы воткнули палки и натянули на них свои плащи на случай дождя. Под такой крышей можно было лежать или сидеть, но не стоять. Бог снабдил нас ручейком чистой воды, которая так приятно нас освежала. В первую ночь, когда мы там ночевали, начался сильный дождь. Однако нашего укрытия он не коснулся. Вокруг нас, на расстоянии вытянутой руки, все было сухо. Утром мы увидели волчьи следы. По-видимому, звери приходили и пили воду с ручейка, но нас не заметили. Люди говорили, что в том лесу никогда не было грибов, но Бог давал нам грибы до того времени, пока Он не снабдил нас другими продуктами. У нас был небольшой котелок, который мы вешали над костром и готовили еду. Мы боялись, что наш костер выдаст нас, но Бог сказал, что никто нас не обнаружит. И действительно, дым, вопреки обыкновению, не поднимался вверх, а стелился по земле и рассеивался внизу. Так было в течение всех 60 дней нашего пребывания в лесу. В то время власти непременно обвинили бы нас в
шпионаже, если бы нашли нас живущими в лесу, и арестовали бы по политической статье, как шпионов, работающих на Японию или Америку. Где-то через неделю некоторые женщины из той общины, откуда нас выгнали, нашли нас в лесу и принесли нам еду, а также снабдили немного деньгами. Мой муж имел возможность делиться с ними Словом Божьим, и Бог коснулся их сердец, открыв их глаза, чтобы они освободились от той лжи, в которую втянула их та женщина. Однажды я пошла в город для того, чтобы купить свеклы в овощном ларьке. Там в очереди за мной где-то через два человека стоял мужчина, который стал громко выкрикивать: «Что это за овощи? Все червивые, порченные. Не то, что раньше было, когда Бог благословлял нашу страну». Я подумала, возможно, мне нужно сказать ему о Христе, но Дух Святой запретил мне. Я подумала, может, мне следует подождать, пока он сделает покупки и выйдет, и тогда я поговорю с ним, если это не угодно Богу сейчас. Когда он рассчитался, я спросила его: «Вы что, и вправду верите в Бога, что говорите о нем?» Он же мне быстро ответил: «Да нет, что вы, я работаю в КГБ, и когда где-нибудь в очереди я начинаю так говорить, то сектанты, если они там есть, сразу же обнаруживаются и вступают в начатый мной разговор. И тогда ареста им не избежать, после чего 25 лет им обеспечено за нарушение спокойствия граждан и антисоветскую агитацию». Ничего не ответив, я ушла, благодаря Бога за то, что Он вовремя предупредил меня. Каких только провокаторов не использовали власти для борьбы против верующих. Я подумала, когда этот человек предстанет перед Богом, он увидит, сколько преступлений он натворил против Бога и его народа. Да и в этой жизни, возможно, Бог не оставит его без наказания за тех, кого он безвинно отправил в тюрьму. Однажды пошел дождь и не прекращался 3 дня. Мы не могли зажечь костер, и единственными продуктами, которые у нас остались, были макароны и свекла. Мы никак не могли кушать макарон, не сварив его, а огонь зажечь было невозможно, так как все было промокшее. И все же мы намеревались пойти и поискать каких-то сухих веток, чтобы каким-то образом зажечь костер. Перед выходом мы помолились и собрали немного веток и дров, хотя все они были мокрые. Тем не менее, с первой спички костер зажегся, что было явным проявлением Божьего вмешательства. Начался сезон собирания грецких орехов, и мы беспокоились, что по воскресеньям люди будут приходить в лес и нас обнаружат. Мы помолились, и Господь сказал, что будут дожди каждое воскресное утро, так что никто за орехами не пойдет, хотя в течение всей недели погода будет хорошая. Утром, когда мы кушали, смотрим, тучка надвигается, и пошел дождь. Не очень сильный, но достаточный для того, чтобы все промочить, так что никого в то воскресенье в лесу не было. А с понедельника и в остальные будние дни люди работали и в лес не ходили. Так продолжалось каждое воскресенье до тех пор, пока мы не ушли оттуда. После 60 дней проживания в лесу мы пошли в город и остановились у одних верующих. Вместо того, чтобы в своих письмах указывать домашний адрес этих людей, мы просто держали свою корреспонденцию на почте до востребования. Однажды с дочерью я пошла за письмами, а муж с ребятами остался дома. Когда мы пришли туда, работница почты сказала мне, что нам пришел денежный перевод на 500 рублей и дала мне заполнить бланк для получения денег. На бланке нужно было указать паспорт, а паспорт должен был прописанным по месту жительства. Обычно паспорт не требовался, когда выдавали корреспонденцию, но для денежного перевода он был необходим. В моем же паспорте не было отметки о прописке, так как мы были выписаны уже около 4 лет. Я знала, что из-за этого денег мне не выдадут,
и более того, могут сообщить обо мне в милицию. Я взяла бланк и отошла с дочерью в сторону. Так и не заполнив его, я решила, что нам нужно уходить, чтобы не привлечь внимание милиции. Но прежде я сказала дочери, что нам нужно помолиться. В тот момент работница почты подходит ко мне и говорит: «Идите, забирайте свои деньги». Почтовая работница взяла мой паспорт и заполненную квитанцию и сверила мою фамилию. И хотя в паспорте через всю страницу красными чернилами было проштамповано «выписан», все три работницы смотрели на этот штамп и читали: «Прописан по такому-то адресу». Я расписалась, и они выдали мне деньги. Оказалось, что деньги пришли от церкви, которой мы написали письмо, но не с просьбой о материальной помощи. Тем не менее, Бог побудил их собрать деньги и выслать нам. Когда мы пришли домой, я сказала мужу: «Угадай, что я сегодня получила?» Он сказал: «Письмо от людей, которым мы написали». «Нет, еще угадывай». «Ну, тогда письмо от кого-то еще». «Можешь ли ты поверить, — сказала я, — 500 рублей, а не письмо?» «Не говори мне ничего подобного. Мы никак не можем получать деньги с паспортом без прописки». Я положила деньги на стол. Он был сильно удивлен. Я рассказала ему, как работницам почты показалось, что мой паспорт прописан, и мы начали славить Бога за то, что Он для нас совершил. В одном городе на Дальнем Востоке Дух Святой побудил меня пойти в паспортный стол за новыми паспортами. Прихожу, а там паспортистка с кем-то сильно спорит в своем кабинете. Ну как можно подойти к такой расстроенной работнице? И все-таки я захожу, а она говорит: «Вот какие, не привезли паспортных бланков. Ну ничего, наши работники не пришли за паспортами. Я как раз их бланков еще не заполнила. Я их вам выпишу». По-видимому, она совершенно забыла, что у кегебистов другая серия паспортов. Получив паспорта с такими серийными номерами, нам было очень легко передвигаться. Дело в том, что наши фотографии были развешаны на многих вокзалах, потому что мы были во всесоюзном розыске. Подходят к нам: «Ваши паспорта». Мы показываем. Они смотрят на серию и отдают нам честь. Поначалу мы не могли понять этой особой чести, пока нам один верующий не объяснил, что у нас за паспорта. Мы часто возвращались в Литву. Однажды, когда я ехала в автобусе, рядом со мной сидела женщина лет 20. Я начала рассказывать ей о Христе. Чуть позже она говорит: «Вы знаете, кто я? Я работаю на КГБ. Вы не боитесь разговаривать со мной? Я могу позвонить, и вас арестуют». А я продолжала говорить ей: «И вы также, если даже работаете в КГБ, имеете душу, и вам также нужно услышать об Иисусе». Она очень изумилась, что я такое сказала. Она знала, что я ее не боюсь. Перед нами сидел милиционер, и он мог слышать, о чем мы говорили. Я и ему дала некоторую христианскую литературу почитать и сказала ему, что ему также нужно услышать об Иисусе, потому что я знала, что никто не будет свидетельствовать милиционеру. Он взял материал и поблагодарил меня. Я знала, что если Бог говорил мне или давал мне смелость свидетельствовать, то Он и будет хранить меня. Один раз мы поехали в небольшой поселок на Украине. Весь поселок был покрыт болотом, где-то около 5 сантиметров. Мы нашли верующих, у которых можно было остановиться. Однажды мы пришли домой после собрания, и моя дочка пошла через дорогу поиграть с подружкой. Когда мы поели, кто-то постучал в дверь. Это были местные представители КГБ и милиции. Они сказали собрать все свои вещи и забрали нас в близлежащий город. Наш второй сын Эгидиус долго молился, чтобы приобрести Новый Завет. И он только незадолго до этого получил его.
Когда они открыли наши чемоданы, они конфисковали этот Новый Завет и забрали все песенники, которые были у нас, но оставили нашу одежду и вещи. Было так больно смотреть на нашего растерянного сына, потому что он долгое время молился, чтобы получить свое Евангелие. Тогда было не так легко достать его. И когда люди получали Евангелие, они очень ценили и читали его. Один работник КГБ держал Новый Завет в своих руках, и мой сын по-детски подумал: «Я сейчас подойду и дам ему в грудь или толкну его, схвачу свой Новый Завет и убегу с ним». Когда этот мужчина поддержал Евангелие какое-то... Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений! В том числе и нотные. И спрашивали, кто написал песни, где вы их копировали. Тогда в магазине христианские песенники не продавались. Их можно было только переписать у кого-то. Я спросила работника КГБ, играет ли он на каком-либо инструменте. И он сказал, что играет на аккордеоне. Он сказал, что не отдаст нам песенников. А я ему сказала, чтобы когда он придет домой, он прочитал слова песен, чтобы увидеть, какие песни христиане поют и играют. Он сказал, что на этот раз нас не задержат, но мы должны к 7 вечера уехать из того поселка, где мы находились. Я им сказала, что вы нас привезли сюда, и поселок весь в болоте, и у нас все наши чемоданы, и вы хотите, чтобы мы пришли домой и уехали из поселка к 7. Если бы вы приехали в Литву, и с вами были маленькие дети и чемоданы, мы бы вас подвезли домой, а не оставили бы идти через болото. Тогда он сказал: «А куда бы вы нас приняли, если бы мы приехали в Литву?» Они знали, кто мы, и знали, что у нас негде было жить в Литве. Но по какой-то причине они нас задержали и сказали, чтобы мы уехали оттуда, чтобы никто за нас у них не спрашивал. Они нас не подвезли, и нам пришлось идти домой со всеми своими вещами, чтобы забрать нашу дочь и уехать. В итоге мы поехали на север России. Когда мы уезжали, нам пришлось ехать небольшим автобусом с одного города в другой. Я с доченькой сидела, а ребята с моим мужем стояли сзади, потому что негде было сесть. Перед нами сидели 3 девочки. Они не видели меня и дочки, а только видели моего мужа с ребятами и узнали, кто мы были. Одна из них была дочерью кегибиста. Она сказала своим подругам: «Смотрите, вот эти лапинские, вон Вова, а вон Гутя», так называли Экодиуса. «Это верующая семья, они играют на аккордеоне и очень красиво поют, а их папа большой проповедник. Мой папа их арестовывал, назвал тот поселок на Украине, откуда нам нужно было уехать к 7 часам вечера. Но он не хотел держать их, потому что они говорили такие удивительные вещи. Он просто побоялся их задержать. Самым удивительным было то, что мы им даже не проповедовали, только несколько слов сказали. Мы не можем исследовать путей Божьих или как Он действует. Но Бог сделал для нас там удивительное, и мы не знали этого до тех пор, пока не оказались с ними в автобусе». Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте в нашей следующей передаче. Благослови вас всех Господь!

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

жить нужно так, как будто бы Христос умер за нас вчера, воскрес сегодня и придет завтра. Мартин Лютер. Жить нужно так, как будто бы вчера там на кресте Христос сказал «свершилось». Как будто бы вчера за нас Он умирал, как будто бы вчера спасение даровал толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых Он и победил, как будто бы сегодня гроб холодный оставил Он и пленник стал свободным, как будто бы сегодня Он ожил, как будто бы сегодня. Жить нужно так, как будто завтра придет Он вновь на землю с высоты, Спаситель и Творец, и нашей жизни Автор. Придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный звук все мы, и я, и ты. Быть может, завтра.

момент творения. Тайна стекла. Всему в мире приходит конец. Известие это было бы довольно удручающим, если бы мы не знали, почему так происходит и какие меры по устранению этой проблемы принял Бог. Если бы стекло было идеальным, оно было бы прочнее стали, но дело обстоит иначе. Поверхность стекла покрыта мельчайшими трещинками, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом. Эти трещинки медленно расползаются по поверхности стекла, поэтому стеклянный предмет не всегда разбивается, даже если его уронить несколько раз. А в один прекрасный день он вдруг возьмет и рассыпется на миллионы мелких кусочков. Стекло помнит каждый пережитый стресс. А при дребезжании стекла трещина образуется быстро, со скоростью около 100 км в час. Все это тем более удивительно, что стекло не твердое тело, оно никогда до конца не твердеет. Иногда на старых окнах можно увидеть изгибы, в таких случаях говорят, что стекло течет. Каждый день мы становимся свидетелями естественного разрушения этого мира. Как писал святой апостол Павел, вся тварь стенает от греха. Но слава Богу за то, что Он не захотел оставить нас во власти смерти и тления. Он послал Своего Единородного Сына спасти нас от последствий греха. Во Христе больше нет ни тления, ни смерти. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Книга «Исход», глава 1. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Ассир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из которых имя одной Шифра, а другой Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За это Бог делал добро повивальным бабкам,

а народ умножался и очень усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял дома их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Книга Исход, глава 2. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца этого и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, «я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот 2 еврея ссорятся. И сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодца. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем же вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, «я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилева от работ, и вопияли, и вопль их от работы возшел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Книга Исход, глава 3. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего,
священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Книга Исход, глава 4. «И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это у тебя в руке?
Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Протяни руку твою и возьми его за хвост». Он протянул руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим или зрячим или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл этот возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение». И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народ. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль, сын мой, первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыне». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его.
И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Сегодня наши сердца с радостью признают то, что наш разум никогда не сможет полностью понять Твою вечность. О Тот, Кто древнее всех дней! Разве Ты не из вечности, о Господь и Бог наш? Мы поклоняемся Тебе, Отец Вечный, чьи годы не имеют конца, и Тебе, рожденному от Бога, возлюбленному Сыну, существующему с тех пор, как существует вечность. Мы также признаем Тебя и поклоняемся Тебе, Вечный Дух, который еще до сотворения мира жил и любил в равной славе с Отцом и Сыном Божий Вечный. Расширь и очисти чертоги наших душ, чтобы они были достойным жилищем для Твоего Духа, который всем храмам предпочитает праведное и чистое сердце. Концепция вечности возвышается над Библией подобно горной вершине и занимает очень важное место в ортодоксальном иудейском и христианском мышлении. Если бы мы отвергли эту концепцию, для нас стало бы совершенно невозможно снова думать так, как думали пророки и апостолы, потому что их мысли были наполнены долгими грезами о вечности. Поскольку авторы Священного Писания иногда употребляли слово «вечный» всего лишь для обозначения чего-то древнего, как, например, выражение «холмы вечные» из Бытия 49:26. Некоторые утверждают, что эти авторы вовсе не имели в виду концепцию бесконечного существования, когда употребляли это слово, и что эта концепция была лишь впоследствии придумана богословами. Это, конечно, серьезная ошибка. Насколько я понимаю, такое утверждение не имеет под собой научного обоснования. Некоторые учителя использовали это утверждение для того, чтобы уйти от доктрины вечного наказания. Они отвергали вечность морального воздаяния. И чтобы быть последовательными, вынуждены были ослаблять идею бесконечности. Это не единственный пример, когда люди пытаются погубить истину для того, чтобы заставить ее замолчать и чтобы она не стала реальным опровержением ошибки. Если бы Библия не учила, что Богу свойственно бесконечное существование, мы вынуждены были бы сделать об этом вывод, исходя из нашего знания о других Его свойствах. И если бы в Священном Писании не было слова, обозначающего абсолютную бесконечность, нам нужно было бы придумать новое слово для выражения этого понятия, потому что это понятие предлагается, подразумевается и воспринимается как нечто само собой разумеющееся во всем тексте Священного Писания. «От века и до века Ты Бог» — Псалом 89:3. Сказал Моисей под водительством Духа: «От исчезающей вдали точки до исчезающей вдали точки» — так можно было бы выразить ту же мысль другими словами. Наш ум смотрит назад во времени до тех пор, пока едва различимое прошлое не исчезнет вдали, а затем поворачивается и смотрит в будущее, до тех пор, пока не будут исчерпаны мысль и воображение. А Бог находится и в той, и в другой точке, и не зависит ни от той, ни от другой. Время отмечает начало существования того, что было сотворено. А поскольку Бог никогда не начинал своего существования, время не может быть применено по отношению к Нему. Слово «начал» относится ко времени, и потому оно не может характеризовать личность возвышенного Бога, который обитает в вечности. От века существует лишь святой. Не властны вовсе годы над тобой, ведь сам ты — вечность, Боже дорогой. Поскольку Бог живет в вечном настоящем, у Него нет ни прошлого, ни будущего. Когда в Священном Писании упоминаются слова, обозначающие время, они относятся только к нашему времени.
четыре существа, днем и ночью, взывающие перед престолом «Свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет» Откровение 4.8, соотносят Бога с течением жизни сотворенных им существ, для которых характерны прошлое, настоящее и будущее, знакомые нам категории времени. Слова четырех живых существ верны, потому что Бог по своей царственной воле захотел, чтобы его соотносили со временем. Но поскольку Бог не был сотворен, его самого не касаются следующие друг за другом изменения, которые мы называем временем. Бог обитает в вечности, но время обитает в Боге. Он уже прожил все наши завтрашние дни, как прожил и все наши вчерашние. Здесь нам поможет следующая иллюстрация. Представьте себе бесконечно протяженный в пространстве лист бумаги. Это вечность. На этой бумаге проведите короткую линию, которая будет обозначать время. Подобно тому, как линия начинается и заканчивается на бесконечно протяженной поверхности, время началось в Боге и закончится в Нем. Не так уж и трудно представить себе, что Бог появляется в начале времени, но не так уж легко понять, как Он может появляться и в начале, и в конце времени. И все же это именно так. Время знакомо нам по последовательности событий, которые мы описываем изменения, которые происходят друг за другом во Вселенной. Изменения происходят не одновременно, а в какой-то последовательности, одно после другого. И наше представление о времени складывается на основе связи между событиями по принципу «до» и «после». Мы ждем, что Солнце будет двигаться с востока на запад, или что стрелка часов будет двигаться по циферблату. Но Богу вовсе не нужно этого ожидать. Для Него все, что случится, уже случилось. Именно поэтому Бог может сказать: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». Исаии 46 глава. Он видит конец и начало одним взглядом. Ибо вечная продолжительность, которая является самой вечностью, включает в себя всю последовательность, говорит Николай Кузанский. И все, что кажется нам последовательностью, существует не после твоего замысла, который есть вечность. Более позднее соединяется в одно целое с более ранним, конец с началом. Здесь альфа и омега, одно и то же. Ибо сейчас и тогда соединяются. Боже мой, абсолютный и вечный, Ты существуешь и произносишь свои слова за пределами настоящего и прошлого. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Псалом 89:12. Другими словами, великий вождь Израиля просит: «Пусть не напрасно будет мне дано знание Твоей вечности». Пред лицом Бога и на краю вечности нам, живущим в этот нервный век, было бы разумно часто и подолгу думать о жизни. Ибо мы созданы для вечности точно так же, как созданы для времени. И, будучи ответственными моральными существами, должны иметь дело и с тем, и с другим. «Вложи мир в сердце их», — сказал Екклезиаст. В других переводах «вложил вечность». И я думаю, что здесь говорится о славе людей и об их несчастьях. Быть созданным для вечности и быть вынужденным обитать во времени — это великая трагедия человечества. Все внутри нас требует жизни и постоянства. И все вокруг нас напоминает нам о том, что мы смертны и изменчивы. Но то, что Бог сделал нас из вечного материала, это и слава, и пророчество. Слава, которая будет еще реализована, и пророчество, которое еще сбудется. Надеюсь, что меня не обвинят в напрасном повторении, если я снова вернусь к одной из важнейших основ христианского богословия — к образу и подобию Бога в человеке.
Знаки образа и подобия Бога настолько затемнены грехом, что их нелегко обнаружить. Но не будет ли вполне разумно предположить, что одним из этих знаков является неутолимое стремление человека к бессмертию? «Ты не оставишь нас во прахе тлеть, смысл бытия сокрыт, постигнем ли? Но верится, что наш удел не смерть, ты снова нас творишь, ты справедлив». Инстинкты, сокрытые в самой глубине нормального человеческого сердца, вынуждают нас согласиться с вышеприведенными строками. Образ и подобие Бога шепотом говорят внутри каждого человека о бесконечной надежде. Человек будет где-то продолжать свое существование, и все-таки он не может радоваться, потому что свет, который освещает каждого человека, приходящего в этот мир, тревожит его совесть, пугает доказательствами вины и подтверждением приближающейся смерти. Так что человек оказывается между двумя жерновами — верхним жерновом надежды и нижним жерновом страха. И тут как раз, кстати, появляется благая весть. Иисус Христос разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. Об этом писал величайший из христиан как раз перед тем, как выйти навстречу палачу, который должен был казнить его. «Бог вечен, а человек смертен». Это убеждает нас в том, что вера в Иисуса Христа вовсе не является чем-то необязательным. Перед каждым человеком стоит выбор — или Христос, или вечная трагедия. Из вечности наш Господь пришел во время, чтобы спасти своих братьев-людей, чье моральное безумие сделало их не только глупцами в этом проходящем мире, но также рабами греха и смерти. Здесь, на земле, жизнь коротка, печаль, заботы — все пройдет. Жизнь вечная, жизнь без конца, без горя жизнь нас в небе ждет. Там Бога нашего Царя мы будем вечно созерцать. Лицом к лицу, во свете дня, Его мы будем восхвалять.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Это понимать, потому что иногда в нашей жизни что-то происходит. В нашей жизни случаются обстоятельства, в которых мы порой не понимаем, откуда они приходят. Иногда мы встречаемся с чем-то,

снова молиться, противостоять какому-то злу, или, может быть, благодарить Бога за плохие вещи, за плохие обстоятельства. И вы знаете, порой мы очень сильно в недоумении от этого, что происходит. И я хотел бы вместе с вами сегодня открыть Священное Писание и попытаться понять, и попытаться разобраться с вами, откуда очень часто приходит источник наших проблем, может ли он приходить от Бога, может ли Бог брать розгу для нашего исправления, для нашего наказания. И я хочу вместе с вами открыть Слово Божье и пытаться понять ответ. Книга Иова, 5 глава 17 стиха говорит: «Блажен человек, которого вразумляет Бог, потому наказание Вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют». Конечно, с точки зрения Священного Писания или рассмотрения Священного Писания, можно сказать, что это слова Елифаза Фимонитянина могут быть не совсем верными. Почему? Потому что, когда в конце книги Иова мы читаем, и Бог сказал: «Они говорили о мне не так верно, как раб Иов», мы можем подвергнуть сомнению эти слова Елифаза, но на самом деле мы с вами понимаем, что в этих словах нет какой-то ошибки или чего-то еще. Эти слова очень соответствуют духу Писания. «Блажен человек, которого вразумляет Бог». И Писание называет такого человека блаженным. Но заметьте, вразумление Божье, которое здесь предлагается нам Священным Писанием, оно не говорит просто как мягкие слова, которые Бог нам говорит перед нашим сном, когда мы лежим на постели, и мы готовы заснуть, и Бог приходит и говорит: «Знаешь, сегодня ты поступил плохо там, ты поступил плохо здесь, и больше не делай вот так, спокойной ночи». Это происходит не так. Писание говорит: «Он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его руки врачуют». С этими словами порой очень сложно свыкнуться и очень сложно смириться. Может ли Бог причинять нам раны? Может ли Бог допускать, приводить в нашу жизнь обстоятельства или ситуации, в которых мы с вами будем терпеть урон? Давайте откроем послание к евреям вместе с вами. Это будет 12 глава. Я буду говорить очень быстро, потому что у меня не так много времени. Но я хочу, чтобы мы с вами очень внимательно посмотрели то, что говорит нам Священное Писание. Евреям 12 глава говорит с 5 стиха. Я намеренно не читаю чуть-чуть выше, потому что это текст, он как бы цельный, но мы прочитаем то, что выше написано, позже. Я сейчас прочитаю с 5 стиха. «Вы и забыли утешение, которое предлагает вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после научает, наученным через Него доставляет мирный плод праведности». Вы знаете, Писание показывает все-таки, что Бог берет розгу. И Писание говорит, опять же, 11 стих подчеркивает, наказание в настоящее время не кажется нам радостью. Речь идет не о каких-то вещах, которые кажутся нам радостными в данный момент времени. Ломается ли у нас машина, терпим мы какое-то поражение в нашей плоти, теряем мы материальные средства, или мы попадаем в какие-то неприятные ситуации, конфликты, мы имеем какие-то ситуации, в которых, знаете, как нужно очень разбираться, мы теряем много нервов, сил и так далее. Мы должны с вами осознать сегодня, братья и сестры, одну вещь. Бог все-таки берет розгу, чтобы воспитать нас. И я хотел бы поговорить, в чем суть этого Божьего воспитания и как отличить ситуации одну от другой. У человека есть много слабостей, и я хочу сказать вам, что мы на самом деле, сколько бы мы ни пытались сказать, что мы уже о себе знаем многое, мы не знаем себя до конца. И это правда. У нас есть много слабых мест. У нас есть много в жизни вещей, которые мы терпим урон, потому что это наша слабость, это какие-то определенные вещи, наши переживания, наши мысли, то, что не является до конца, может быть, посвященным Богу, отданным для Бога. Это слабые места, это

места, которые уязвимость наша. И Бог знает нас в полноте и целостности. Он видит нас вот этими зрелыми людьми. Он видит нас людьми уже состоявшимися. Я сейчас приведу пару примеров, библейских, евангельских примеров, чтобы поняли, вы понимали, о чем я хочу сказать. Но очень часто мы, вот я хочу вот эту мысль сейчас донести до нас. Очень часто мы, когда обращаемся к Богу, когда следуем за Ним, когда проходим жизненный путь, мы слышали сегодня много о служении, что мы должны служить. И очень часто мы именно на этом делаем главный фокус. Мы смещаем фокус своих жизненных приоритетов, то есть своих жизненных целей на то, чтобы служить кому-то. Но мы упускаем из понимания нашего такую важную вещь, что важен разумный баланс между тем, что мы служим для кого-то, и тем, что Бог делает в нас, служа нам. Мы порой настолько посвящены в служение или отданы для чего-то вне, что абсолютно не позволяем Богу делать что-то внутри нас. Мы никогда не молимся об этом, мы никогда не говорим с Богом об этом, мы никогда не говорим: «Боже, открой нам, покажи наше сердце, направь, исправь, очисти, приведи к совершенству». Я приведу пару примеров, это примеры из жизни Петра. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 22 стиха, он говорит: «Отозвав его, когда Иисус говорил о том, что ему нужно быть должен будет пострадать, быть распятым, отозвав его, Петр начал прикословить ему и говорить: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой этого с тобой». Он, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Я приведу следующие еще две истории, и потом я подытожу эти истории. Это следующая история Евангелия от Матфея, 26 глава, с 33 стиха. Петр сказал ему в ответ: «Если все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», говорит ему Петр. «Хотя бы надлежало мне умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили все ученики. И третья история – это Деяния апостолов, 10 глава, с 11 стиха. «И видит отверстие неба Петр, сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, опускаемое на землю, и в нем всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные, и был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, никогда я не ел скверного или нечистого». Тогда в другой раз был к нему глаз, и был глаз к нему: «Что Бог очистил, не почитай нечистым». Это было трижды, и опять сосуд поднялся на небо. Эти три истории, может быть, они отчасти похожи друг на друга, но у них есть один общий знаменатель. В этих трех историях произошла та ситуация, когда человек, не подозревавший о себе чего-то глубоко, может быть, неправильного перед лицом Бога, вдруг столкнулся этим лицом к лицу. Петр приходит к Иисусу и из благих намерений говорит: «Господи, тебе не надо страдать, тебе не надо умирать, тебе есть великие вещи, которые ты можешь сделать. В этой жизни я вижу, какой ты сильный, какой ты благословенный. Не будет с тобой того, Господи». И он ожидал, возможно, от Христа услышать слова, которые вдохновили бы его: «Молодец, Петр, спасибо за поддержку, спасибо за то, что ты такой хороший ученик, спасибо, что ты такой верный, тебе действительно Отец Небесный открыл, ты лучше всех разбираешься в духовных вещах». Но в этот момент он слышит что-то, чему не готов абсолютно: «Отойди от меня, сатана». Друзья дорогие, как часто мы с вами попадаем в подобные ситуации? Мы думаем, что наше понимание, оно уже совершенно, что наше мировоззрение, оно уже обладает какой-то глубиной и силой, что наше служение людям, наши поступки, наше поведение, то, как мы обращаемся к людям, мы действительно несем в себе светоч истины и евангельской чистоты, но порой мы попадаем в ситуации, когда, подобно Петру, слышим как бы эти слова: «Отойди от меня, сатана, ты сейчас несешь соблазн, ты несешь разрушение». И мы не понимаем, мы недоумеваем: «Господи, что происходит?» Вторая история, о которой мы прочитали, когда ученики все обещали: «Мы не отрекемся, мы будем верными, мы будем твердыми, мы будем до конца стоять». Но он сердцеведец, братья и сестры. И в этом его величайшая ценность. Он знает нас в глубине, и он не просто пришел, чтобы от нас получить что-то, как Писание говорит: «Господин жатвы высылает делателей» и так далее. Он пришел, чтобы изменить нас, чтобы нас, несовершенных, нас, которые были разбиты в этом мире, которые были порабощены грехом, которые были связаны, сделать новый сосуд, сделать вот это славное творение.
И невеста, которая Писание говорит, будет очищена, убелена и взята во славе в торжестве навстречу со своим женихом. Это великое, что сделает Господь, и это будет для всего духовного мира сильным свидетельством, что из людей, которые прежде были поражены грехом, которые прежде были приверженцы зла, Он сделал сосуды чести. Но что в тот момент испытали ученики, когда Он сказал, знаете, Петру, Петр, прежде петух пропоет дважды, ты трижды отречешься от меня. Ученики говорили, того не будет, Господи. Да я хоть на смерть пойду, того не будет. Это показывает нам, друзья, что в нашей жизни есть вещи и обстоятельства, которые мы порой о себе даже не подозреваем. И это правда. Я приведу сейчас еще некоторые места Священного Писания. И Дух Божий, трудясь над нашим сердцем, Он ведет нас через такие обстоятельства, чтобы нас столкнуть лицом с лицу с нашим внутренним состоянием. Петр сидит в горнице, это третья история, которую мы читали, и Петр служит Богу, и Петр ревностный Божий служитель, помазанный Божий служитель, но у него внутри есть предвзятость по отношению к язычникам, есть какая-то, знаете, точка зрения, мировоззрение, его мозг, его разум, его числа ума, как сегодня говорилось, они припоясаны, он бодрый, он бдит, он молится, он ищет Бога, но он не вмещает полноты, понимаете, он не вмещает. Бог ожидает большего для него. Бог открыл для него двери. Бог открыл, распростер пределы, но он не вмещает. И что делает Бог? Он проводит его через обстоятельства, чтобы столкнуть с самим собой. Он показывает ему видение и говорит, вот, четвероногие. Он показал ему то, что Петру всегда казалось мерзким. Нам сложно это понять. Мы сейчас не... У нас нету законов о еде, там, каких-то еще что-то. Но вот я не буду приводить даже примеров, чтобы вам как-то вот, знаете, эту картинку нарисовать. Но представьте то, что вы не любите кушать. Кто-то не любит, я не знаю даже. Ну, мне трудно сейчас, здесь все мы настолько разные. Вот, но кашу вы какую-нибудь не любите, да, манны. И вам позвали на день рождения и налили по манной каше, по тарелке целой. Говорит, давайте праздновать. И вы сидите, а где шашлыки? А где стол, ломящийся от угощений? Мы будем каши отмечать, да? И вот примерно то, что произошло с Петром. И он говорит, я никогда не ел этого нечистого, скверного. Но Бог ему показывает. Я не буду сейчас комментировать, что происходило в сердце Петра и так далее. Я хочу, чтобы мы с вами осознали. Он провел Петра через то, что ему было неприятно. Он поместил Петра туда, где ему было некомфортно. Он позволил Петру вступить в то, что на самом деле было, может быть, не очень для его души сладостно, когда он предавал, когда он отрекался, когда он услышал в ответ слова «Отойди от меня, сатана», когда он проходил какие-то вещи, которые доставляли ему дискомфорт, это не было в тот момент сладостно. Потому что наказание в момент, когда оно происходит, всегда доставляет нам уныние. И когда в нашей жизни случаются эти плохие вещи, давайте не будем сразу пытаться сказать, о, сатана где-то получил ко мне доступ. Возможно, Бог взялся за розгу. Но он, как отец, не берется за нее просто так. Я хочу обратиться сейчас дальше к Священному Писанию. Второзаконие, 8 глава говорит. Это вот сама суть Божьего воспитания. Он помещает нас в обстоятельства. Второзаконие, 8 глава, со 2 стиха говорит. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне 40 лет». Для чего? Он очень четко и конкретно говорит, вот здесь назовем это концепция Божьего воспитания. Бог, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди или нет. Смотрите, он интересный вопрос задает. Он провел тебя по этой пустыне не просто для интереса. Он хочет тебе самому показать, что в твоем сердце. Будешь ли ты хранить заповеди, испытать себя на прочность. Поместить в обстоятельства, в которых ты сам себя узнаешь. Мы порой думаем, что мы очень любящие, мы добрые, но когда нас подрезают на дороге? Братья, когда в последний раз вас подрезали на дороге, вспомните, что лилось из ваших уст. Даже если это были слова, «Хай тебя Господь благословит!» Но порой это с таким сердцем сказано было, что если бы Бог нам дал меч правосудия, да, мы бы как бы... Да, порубали этого человека, потому что он посмел нас подрезать. И Писание говорит, смотрите,
Он смирял тебя, томил голодом и питал тебя манной, которую не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, из уст Господа живет человек. О чем здесь говорит Священное Писание для нас? Он смирял тебя, томил голодом и питал тебя манной. Он взял розгу, он взял эти тесные обстоятельства, он поместил человека в эти тесные обстоятельства с одной простой целью. Когда мы в многих сферах своей жизни, назовем это так, мы, он, вот интересный момент он говорит, я хочу, чтобы эта мысль сейчас была очень ясна для нас. Он питал тебя манной, которую не знал ты и не знали твои отцы. Это очень интересный прообраз. Манна – это пища, вот, это то, что дает нам силы жить дальше. Да? Это была пища. И вот он говорит, я дал определенный хлеб, который раньше никогда не знал ни отцы твои, ни ты, никогда он не входил в ваше поколение. Иными словами, что во многих сферах своей жизни раньше вы поступали так, как вы хотели. Когда вам делали зло, вы делали в ответ. Когда вам причиняли боль, вы причиняли боль в ответ. Это было то, как вы поступали. Но я привожу вас в пустыню для того, чтобы увидели вы, что это зло в вашем сердце, и это не угодно мне. Я хочу, чтобы вы увидели разницу между тем, как вы жили раньше, и тем, что сейчас я хочу сделать с вами. Здесь, в пустыне, когда вы томитесь, когда вам тяжело, когда вам плохо, вы начинаете смотреть внутрь свое сердце, вы начинаете задавать вопросы. Иными словами, когда Бог проводит нас в тесных обстоятельствах, или, я называю это, берет свою розгу, Он помещает нас в условия, в которых мы сфокусированы уже не на том, чтобы просто жить, просто радоваться, а мы сфокусированы на том, что происходит в нашей жизни. И в этот момент Он говорит, я питаю тебя своим хлебом. Для чего? Ты его не знал раньше, в этой ситуации ты всегда раньше злился. Когда тебя подрезали, ты всегда раньше изрыгал проклятие, раньше из твоих уст выливали слова злые. Но каждый раз, когда я помещаю тебя в эти обстоятельства снова, снова и снова, мой дух говорит тебе, не делай так, не делай этого, оставь это грех и зло. И эта манна, попадая в твое сердце, она производит свою работу. Он говорит, я хочу тебе показать, что не только хлебом, но словом, исходящим из уст Господа. То есть Бог хочет научить нас, чтобы мы поступали не по плоти уже, но по духу, питались этой манной в этих обстоятельствах. Еще раз я хочу вернуться к этой мысли. Когда Он помещает нас в эту пустыню, Он говорит, послушайте, вы ожидаете, что здесь, в этой пустыне, вам нужен хлеб, но у меня есть свой хлеб для вас. Я хочу эту мысль сделать очень четкой, кристально четкой для нас. Когда нас подрезают, мы знаем, что по мирским меркам нет другого выбора, как выругаться на этого человека, там остановить его, треснуть ему. Я так не делаю, и я уверен, что вы так не делаете, но это стереотип этого мира. Я просто привожу очень простой пример, но Бог говорит, а у меня есть другой выход. Благословляйте, а не проклинайте. Я хочу научить вас чему-то совершенно новому. Совершенно новому образу в этом мире, новому образу жизни в этом мире. Я хочу напитать вас своей манной, потому когда я вижу, что в вашем сердце остается эта грязь, гниль, нечистота, вот этот старый образ поведения, я буду брать свою розгу снова, снова и снова, помещая вас в эти пустынные места для того, чтобы там обнаруживать в вашем сердце несовершенство и кормить вас своей манной, дабы вы изменились. Я просто хочу завершить одну важную мысль. Мы начали в Евреям читать. И как мы можем исправить эти слабости, через которые, или из-за которых Бог очень часто берет свою розгу. Я говорил о том, что у нас есть много слабостей. И когда Бог хочет нас исправлять и воспитывать, Он, беря свою розгу, помещает нас в трудные обстоятельства. И порой поражение, которое приходит в нашу жизнь, оно не приходит от дьявола. Оно приходит потому, что Он, как Отец, хочет воспитать нас, своих сыновей и дочерей. И теперь смотрите, я уже хочу прочитать эту 12 главу сначала. Как мы можем исправить вот через те обстоятельства, которые Бог помещает нас. «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергни в себя всякое бремя, запирающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест и, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия.
помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». И вот дальше продолжается тот отрывок, который мы читали об утешении, о том, что Отец наказывает нас. Я хочу соединить воедино эту мысль, глубочайшую, сильнейшую мысль в послании к евреям. Он говорит, когда мы имеем вокруг себя облако свидетелей Божьей славы, а это предыдущая глава, глава 11, глава веры, так называемая, которая говорит о многих героях веры, которые, поверив Богу, они изменили свою жизнь, они изменили свою судьбу, они последовали за Богом, и они видели явные чудеса и Божью славу. И вот автор послания к евреям, продолжая 12 главу, говорит, мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, давайте сейчас осознаем очень важную вещь, что происходит в нашей жизни. Свергнем себя бремя и запинающий грех, и наше поприще будем проходить с терпением. Он обнаруживает в нас, он говорит, что, друзья, в нашей жизни могут быть доминировать эти две вещи. Бремя и запинающий грех. Они являются первопричиной, почему Бог, взирая на нашу жизнь, не может быть доволен. Он не может посмотреть и сказать, это моя благословенная дочь или мой благословенный сын. Когда он видит мою жизнь, он видит ее в полноте. Я не могу спрятать от него ни одного уголка своего сердца, ни одного своего помышления. И когда Бог видит меня и видит на моей жизни бремя или запинающий грех, он, как отец, говорит, я хочу исправить своего сына. Я хочу исправить свою дочь. Я не могу ее так оставить. Я был бы беспечным отцом, если бы на то, в чем они находятся, я не брал бы свою розгу. И вот он говорит, взирая на начальника-совершителя веры, который вместо предлежащей радости претерпел крест, воссел одесную престола Божия, помыслите, чтобы нам не изнемочь и ослабеть душами, и вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Перед молитвой нашей я просто коснусь вот этой мысли, которую автор послания к евреям говорит в первом стихе о том, что свергнем бремя и запинающий грех. О чем идет речь? Я уверен, что вы слышали много проповедей о том, что такое бремя и запинающий грех. Но я хочу, чтобы сегодня мы услышали об этом в разрезе той темы, о которой я говорю, что Бог, беря свою розгу, помещает нас в определенные обстоятельства, трудные обстоятельства, обстоятельства сложные, для того, чтобы нас как бы столкнуть с самими собой, показать нам самих себя. А как к этому относится грех или бремя? И что такое вообще в данном случае бремя? Так вот, друзья, буквально пару мыслей. На самом деле эти две вещи неспроста разделены, бремя и запинающий грех. Они обладают абсолютно разной силой, абсолютно разными сферами влияния, абсолютно разным могуществом в нашей жизни. Бремя – это те вещи, которые влияют на нашу жизнь в своего рода как паутина, как сеть. Почему они названы бременем? От слова того, что для нас что-то возложили, ношу тяжелую, да? И мы ее несем, мы ее не можем сбросить. Это как паутина, которая опутывает нашу жизнь. И это вещи, которые мы можем понять, знаете как? Они определяют... Они поражают определенные сферы нашей жизни, и я сейчас приведу пример, и вы поймете, о чем я говорю, неправильным состоянием, неправильным отношением к вещам. Но мы не можем их осознать как четко явно греховные. Например, сребролюбие, гордыня, лицемерие, отверженность. То есть мы осознаем, что гордыня – это неправильно, но явно обозначить, сказать, вот гордый брат сидит. Или лицемерная сестра сидит. Мы не можем, правда? Мы же не можем сказать сейчас, давайте вот в хоре определим, кто гордый, кто лицемерный, кто сребролюбивый. Все хорошие. Все одинаково хорошие. Но бремя потому и является бременем или сетью, что оно опутывает целую сферу нашей жизни. Если это касается сребролюбия, человек не просто, он, знаете, грешит каким-то явным грехом, он через всю свою жизнь постоянно имеет к деньгам нездоровое отношение в любом аспекте. Покупает ли он продукты в магазине, жертвует ли он десятину, отдает ли он какую-то милостыню, или он получает свою зарплату на работе. У него во всех этих сферах, во всех, друзья, начиная от жертвования в церкви, продуктами в магазине, получением зарплаты или чем-то еще, будет нездоровое отношение ко всему этому. Он будет жертвовать всегда с сердцем уязвленным. Он, покупая продукты, будет всегда там из-за каждой копейки где-то, знаете, нервничать. Получая зарплату, он всегда будет ворчать, что ему не доплатили. Это бремя он несет на себе.
Сребролюбие поразило его сердце. И никто никогда ему не скажет, ты грешник. Потому что это всегда неявные вещи. Гордыня. Если человек поражен этой гордыней, он бремя гордыни несет, вы никогда не скажете, о, это гордый. Его гордыня будет проявляться в ложном смирении, в самобичевании, в самоуничижении. Он всегда будет пытаться себя выставить, где-то показать. И это будет как бы казаться, но люди скажут, ну вроде нормальный брат. Господь знает, что Он просто во всех сферах своей жизни, которые касаются Его личности, несет это бремя гордыни, и оно отравляет всю жизнь. Это то, что касается бремени. Это как сеть, как паутина. Это не какой-то явный грех, но это пораженная целая сфера. В противовес этому, я пример приведу, богатый юноша, я не буду открывать, читать, это Евангелие от Матфея, 19 глава, с 20 стиха, который пришел к Иисусу и говорит, я все сохранил, я праведник, у меня хорошие отношения, я благочестивый и так далее. Он, а ты пойди продай имение, раздай нищим. Нет греха, нет какого-то беззакония в нем, но огорчение, горечь, яд наполнило его сердце, потому что он под бременем, он не может продать имение. Он обременен, он духовно обременен. Он не грешник в явном виде, но он, друзья, обремененный. И потому, когда Писание говорит, сбросим с себя бремя, оно подразумевает не то, что найдите в себе грех, который у вас есть. Оно подразумевает, позвольте Духу Святому открыть в вашем сердце осознание, в чем я не таков в Евангелии, в чем я не таков перед Божьим лицом, что в моей жизни является пораженным, и позволить Духу Святому это исцелить. И напоследок, запинающий грех. Это немножко другая стадия, это немножко другое состояние, немножко другое естество. Кто из вас видел хотя бы раз картину, видео или фото, как животное попадает в капкан? Видели, друзья? Это страшная картина, но это картина, которая очень явно и четко иллюстрирует, что такое запинающий грех. Капкан хватает свою жертву за определенную часть тела. За ногу, за лапу, да, там одну, вторую, там, может кого-то за хвост, за голову, я не знаю. Но он хватает за определенную часть, это очень важно. И он не разжимается. У жертвы никогда нету сил разжать капкан. В этом сила запинающего греха. Когда Иисус пришел, Он сказал, никто не может расхитить вещи сильного, пока не свяжет сильного. Всякий делающий грех есть раб греха. В этом смысл и сила греха. Он, как капкан, схватает человека за определенную сферу его жизни. Кто-то грешит, не может освободиться от зависимости, кто-то не может освободиться от сквернословия, кто-то не может освободиться от курения, от дурных мыслей, от похотливых фантазий. Он хватает за определенную сферу жизни. Это уже не бремя, которое распространяется на все. Это конкретный грех, как правило, тайный, от которого вы не можете избавиться долгое время именно по той причине, что он схватил вас как капкан, запинающий грех. Он держит за определенную часть вашей жизни. У вас все остальное хорошо. Вы не имеете проблем в остальных сферах. У вас здорово и замечательно в семье, на работе, с друзьями и так далее. Но вот эта тайная сфера вашей жизни, одна, единственная, в которой вы постоянно спотыкаетесь и падаете, и каетесь, и снова не имеете сил – это и есть признак запинающего греха. Вы никогда не разожмете этот капкан сами. Никогда. В чем евангельский смысл заключается? Что Бог знал, что невозможно человеческим усилием, старанием, усердием, потенциалом разжать силу греха. Только спасительная кровь Иисуса Христа. Только покаяние перед лицом Господа в истинном сокрушении позволяет Духу Святому разжать этот капкан. И знаете, в чем, друзья, смысл запинающего греха? Жертва бежала, бежала, бежала и имела дальше какой-то путь. Но когда попадает в капкан, она останавливается. Запинающий грех прекращает духовный рост, прекращает всякое духовное развитие. Вы останавливаетесь на каком-то моменте, чего вы достигли, и вы не продолжаете двигаться дальше. Вы слушаете много проповедей, вы слышите много свидетельств, но вы не ощущаете в себе, как вы растете. Вы не ощущаете в себе жизни, вы не ощущаете в себе полноты. Пример этому, и мы будем молиться, я не буду его читать, но в Деяниях апостолов есть эпизод, когда Филипп проповедовал, и некий волк покаялся и пришел, и он начал следовать за Филиппом, крестился, и когда пришли апостолы, возлагали руки, и Дух Святой давался, подавался, и он пришел к апостолам, вы помните этот эпизод, дал им денег, предложил им денег и сказал, дайте мне эту власть. На что Петр ему ответил, нет,
тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся всем грехе, молись Богу, может быть, Он опустит тебе помысл твоего сердца, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Петр очень четко характеризовал его состояние. Он говорит, я вижу тебя. У тебя нет сейчас жребия от Бога в этом, у тебя нет сейчас какого-то вообще будущего в этом, потому что ты порабощен, ты схвачен этим грехом. И что бы ты ни делал, ты в узах, ты исполнен горькой желчи, он всегда будет отравлять твою жизнь. Давайте встанем сейчас, друзья. Я хочу предложить молитву. Я знаю и понимаю, что вещи, о которых я сейчас говорил, это вещи глубоко индивидуальные перед Богом. Но в процессе этой молитвы, если вы будете осознавать, я хочу обратиться, чтобы мы с вами осознали, резюмируя то, что я сказал. Когда Бог берется за розгуб, то есть помещает нас в трудные обстоятельства, Он делает не ради удовольствия, не ради просто, чтобы нас наказать. Он делает для того, чтобы нас исправить. Чтобы нас исправить. Чтобы нас направить на тот путь, которым Он для нас определил. И я хотел бы призвать вас, когда мы сейчас будем молиться, если вы осознаете, что в вашей жизни вы чувствуете какое-то духовное бремя, вы не понимаете до конца, что происходит, но у вас есть грехи, которые постоянно вас тяготят, вы не можете сами с этим справиться и никогда не сможете в том плане, что пытаясь человеческими усилиями, только Иисус, только любовь Божья, которая сегодня здесь есть, только сегодня присутствие Божьего Духа. Речь, суть не в том, что есть братья какие-то особенные, особенно это Евангелие. Особенно это благодать Святого Духа. Особенно это привилегия сегодня быть очищенным, быть освященным, быть человеком, у которого грехи прощены. Я говорю не так, потому что я достигший или какой-то святой человек, но я знаю, что я прихожу к Нему тоже со своими слабостями, со своими пороками, со своими какими-то, может быть, вещами в жизни, которые несовершенны или не таковы. Я знаю, что Он силен. Покаяние не только для тех, кто никогда еще не каялся. Покаяние может быть обновлением вашим. Покаяние – осознание того, что где-то вы шли неправильно. Давайте будем молиться, призывать. Дорогой Господь.

Миссия, миссионер, оставлен нам Спасителем пример. Мессией был Господь наш на земле и миссию закончил на кресте. Был опорочен Агнец среди людей, но не страшился трудных тех путей. Он знал, что делал, кто за ним стоит, не допускал на грешников обид. Он умер на кресте, он был убит, страданиями путь Господа увит, восстал из мертвых, смертью смерть попрал. О, скольким душам жизнь тем даровал! Мессия наш на небесах с Отцом, а мы путем Его еще идем. И имя новое, и Господа пример сегодня слышим. Встань, миссионер, иди вперед и не страшись креста. Как много душ, не знающих Христа, живут под тяжестью пороков и грехов. А Бог им счастье и спасение дать готов. Пусть буря воет, грозен ураган, но ты иди вперед на зло врагам. И если даже будешь ты убит, Господь для жизни новой воскресит. Мы дело Божье будем продолжать, дорогу к небу людям освещать, призвание каждого благую весть нести, для гибнущих в грехах открыть пути. Нелегкий путь, сражение за сражением, на поле битвы впереди миссионер, а за спиной в тылу несут молитвы те души, что следят за ходом битвы, кому не безразличен их удел. Из плена души вырвать нелегко, и часто сатана наносит раны. Помолимся же Господу о том, кто впереди сейчас на поле битвы.

пустота. Без Христа, без Христа. Но я с тобой живу. В каждом дне к тебе спешу.

0: ходит в мире пустота без Христа, без Христа. А ты счастье даришь мне в каждом прожитом мной дне.
1: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Эсфирь, 7 глава, 9-10 стих. Книга Эсфирь. Справедливое воздаяние за зло. Бог справедлив. Он воздаст и за добро, и за зло. Грядет день, когда те, кто уверовал в Господа, предстанут перед судилищем Христа, чтобы получить от Него венец праведности за все, что было сделано. А спустя 1000 лет перед великим белым престолом предстанут все неверующие, чтобы получить за свои грехи, в частности, за отвержение Спасителя. Царь Артаксеркс и Аман пировали у царицы Эсфири. Царь снова спросил ее, в чем ее просьба. Она попросила, чтобы ей были дарованы жизнь и ее народ. В ответ на вопрос царя о том, кто замыслил уничтожить их, она ответила: «Враг и неприятель — этот злобный Аман». Какой шок! Разгневанный царь вышел в сад. Вернувшись, он увидел, что Аман припал к ложу, на котором находилась Эсфирь, умоляя сохранить ему жизнь. Это вызвало у царя еще больший гнев, и он, когда ему сказали о дереве, которое было приготовлено для Мардохея, приказал повесить на нем Амана. Справедливость восторжествовала. Слово Бога четко утверждает, что душа согрешающая, она умрет. Но оно также говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сделайте это сейчас, пока еще не поздно.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

На следующий день брат Нэш возвратился в Гувернор и договорился о служении, как я его и просил. Туда мне нужно было ехать около 30 миль. Утром шел очень сильный дождь, но затем он утих, и я смог доехать до назначенного места. Пока я там обедал, снова пошел дождь. Лило буквально как из ведра, почти до самого вечера. Но поскольку дождь на время прекратился, я смог быстро доехать до Гувернора. Однако люди меня уже не ждали в тот день по причине плохой погоды. Еще не доехав до поселения, я встретил мистера С., одного из членов церкви, который возвращался с собрания домой. Он остановил меня и спросил: «Вы мистер Финей?» Я сказал: «Да». Он обратился: «Пожалуйста, пойдемте ко мне домой. Будьте моим гостем. Я просто настаиваю на этом. Вы, должно быть, устали в пути, ведь дороги такие плохие. Сегодня уже нет смысла проводить собрание». Я ответил, что должен выполнить договоренность, и спросил, разошлись ли уже люди. Он сказал, что когда уходил, еще не все ушли. И я решил ехать туда, надеясь хоть кого-то застать на месте. Да я

Здание было заполнено. Люди слышали столько всего и положительного, и отрицательного в мой адрес, что это пробудило их любопытство, и они пришли в большом количестве. Господь дал мне место из Писания, и я вышел за кафедру, открыл свое сердце людям. Слово произвело мощный эффект. Думаю, что каждый это почувствовал. Я распустил собрание, и той ночью мне удалось немного отдохнуть. Хозяином местной гостиницы был доктор С., общепризнанный универсалист. Следующим утром, выйдя как обычно, чтобы встретиться с людьми и поговорить с ними о спасении их душ, я увидел, что люди довольно взволнованы. Зайдя в ателье к портному, застал там несколько человек, обсуждающих тему вчерашней проповеди. В то время мне ничего не было известно о докторе. Доктор С. принадлежал к тем, кто защищал утверждение универсализма. Когда я зашел, он сделал шаг вперед и, полагаясь на своих влиятельных товарищей, стал оспаривать мои позиции, выдвигая доктрину универсального спасения. Один из присутствующих представил его мне. Я сказал: «Доктор, я буду счастлив побеседовать с вами о ваших взглядах, но для начала нам нужно договориться о методе, придерживаясь которого мы будем дискуссировать». Хорошо зная универсалистов, без определенных условий не начинал с ними беседовать. Во-первых, я предложил взять одно утверждение и обсуждать его до тех пор, пока мы не придем к какому-то выводу. Он согласился с этим. Во-вторых, мы не должны перебивать друг друга. Пусть каждый имеет возможность свободно высказаться, доказывая то или иное положение. В-третьих, невзирая на то, с какой стороны звучит аргумент, его нужно рассматривать беспристрастно и учтиво, с должным вниманием, избегая придирок и насмешек. Я знал, что эти люди — единомышленники. Было очевидно, что они объединились и пришли сюда, чтобы поддержать друг друга. Договорившись об условиях, мы начали дискуссию. Чтобы опровергнуть все утверждаемые доктором позиции, мне не потребовалось много времени. В действительности, он очень плохо знал Библию. Те отрывки из Писания, которые он использовал, сами говорили против доктрины универсализма. Но, как и все универсалисты, он в основном настаивал на крайней несправедливости вечного наказания. Вскоре я показал ему, что у него шаткое основание, если дело касается Библии. Тогда он занял такую позицию: «Все, что в Библии говорится о вечном наказании, несправедливо». Соответственно, если Библия угрожает человеку вечным наказанием, она не может быть источником истины. Так закончились наши обсуждения позиций, которые касались Библии. На самом деле, я увидел, что универсалисты — скептики, которые никогда не сдадутся, даже если содержание библейских текстов опровергает их взгляды. Я говорил о справедливости вечного наказания и увидел, как его друзья стали волноваться, чувствуя, что теряют под ногами почву. Спустя немного времени один из спорящих вышел, затем другой — третий, и, наконец, все оставили доктора, увидев, что он совершенно неправ. Он был их лидером, и Бог дал мне возможность опровергнуть защищаемую им точку зрения в присутствии его последователей. Когда у доктора не осталось больше никаких аргументов, я мягко перевел его внимание на вопрос спасения души и любезно пожелал ему доброго утра, чувствуя, что вскоре услышу еще одно свидетельство о покаянии. Жена доктора была христианкой и членом церкви. Она рассказала мне через день или два, что доктор пришел после нашего разговора очень взволнованным. Она в тот момент не знала, где он был. Он зашел в комнату и сел —

но не мог усидеть на месте. Затем вышел и снова вернулся. Она видела, что он был очень обеспокоен, и спросила его: «Доктор, что с вами?» Он ответил: «Ничего». Но его волнение нарастало, и она сказала: «Доктор, скажите мне, что с вами?» Потом, предположив, что он мог встретиться со мной, снова обратилась к мужу: «Доктор, вы разговаривали с мистером Финеем?» Он расплакался и закричал: «Да, он сразил меня моим же оружием!» Его чувства вырывались наружу. Но как только он остался один и излил сердце Богу, то сразу обрел надежду во Христе. Через несколько дней пробуждение начало касаться его соратников, и они один за другим покаялись перед Богом. Я уже говорил, что в этом городке были баптистская и пресвитерианская церкви. Обе имели свои молитвенные дома, расположенные недалеко друг от друга. В баптистской церкви был пастор, а в пресвитерианской нет. Как только началось пробуждение, которое очень привлекло внимание людей, братья-баптисты начали этому противиться. Они выступали против этого движения и использовали довольно предосудительные методы, чтобы остановить его развитие. Некоторые молодые люди объединились в противостоянии пробуждению. Баптистская церковь была весьма влиятельной, и позиция, которую она заняла, подтолкнула людей к противлению. Их молодежь стала оплотом противления и не позволяла совершать духовный труд. Видя такое противление, мы с братом Нэшем, поразмыслив, решили, что это надо преодолевать молитвой, потому что по-другому не сможем победить. Мы удалились в рощу и молились там до тех пор, пока не почувствовали полную уверенность в победе. Пришла уверенность, что никакая сила на земле или в аду не сможет остановить пробуждение. В следующее воскресенье после утренней и дневной проповеди в основном проповедовал я, а брат Нэш постоянно находился в молитве. Мы встретились в 5 часов вечера для молитвенного служения. Здание было переполнено. Ближе к концу служения брат Нэш поднялся и обратился к компании тех молодых людей, которые препятствовали пробуждению. Полагаю, они все были настроены противостоять Божьему Духу. Высмеивание всего виденного и слышанного они считали очень важным делом. Поэтому наглость и бесстыдство на их лицах видел каждый. Брат Нэш настоятельно обратился к ним, указывая на греховность и опасность того пути, который они избрали. В конце он воскликнул: «А сейчас запомните мои слова, молодые люди! Бог разрушит ваше объединение менее чем за неделю, приведя кого-то к покаянию или отправив кого-то в ад. В этом нет сомнения, как и в том, что Господь есть мой Бог». Он сразу же сел, опустив голову, и застонал от душевной печали. Среди присутствующих воцарилась гробовая тишина. Некоторые опустили головы. Я увидел, что молодые люди заволновались. Мне самому показалось, что брат Нэш взял на себя слишком много, сказав, что Бог за одну неделю либо приведет их к покаянию, либо отправит в ад. Однако во вторник утром лидер этих молодых людей пришел ко мне, находясь в великом отчаянии. Он был готов смириться и после короткой беседы сдался, исповедал свои грехи и отдал себя Христу. Затем он сказал: «Что мне делать, мистер Финей?» Я ответил: «Иди к своим друзьям, молись с ними и увещевай обратиться к Господу». Он так и сделал. И к концу недели все те молодые люди пришли ко Христу. В том городе жил купец по имени С. Он был умным и начитанным, очень любезным человеком.
настоящим джентльменом, но придерживался идей деизма. Его вторая жена была дочерью пресвитерианского служителя. В первом браке он был женат тоже на дочери служителя пресвитерианской церкви. Таким образом, он породнился с двумя семьями служителей. Тесть очень старался обратить его ко Христу. Оба его тестя были представителями старой школы пресвитерианства, поэтому они давали ему книги соответствующего содержания. Его это сильно смущало. Чем больше он читал, тем больше укреплялся в уверенности, что Библия — не что иное, как сказка. Его жена настоятельно просила меня прийти и поговорить с ее мужем. Она рассказала мне о его взглядах и обо всех тех усилиях, которые были приложены, чтобы привести его ко Христу. Потом с горечью добавила, что он настолько укоренился в своих взглядах, что она уже не знает, поможет ли ему какая-либо беседа. Тем не менее, я пообещал с ним встретиться. Его магазин располагался в передней части здания, в котором они жили. Она пошла в магазин и попросила его зайти в дом, чтобы со мной побеседовать. Он отказался, сказав, что это все бесполезно. В своей жизни он достаточно общался со служителями и знал заранее, что они будут говорить, поэтому не хотел тратить время. Кроме того, ему такие беседы стали противны. Она сказала ему: «Мистер С., вы никогда так не поступали со служителями, которые приходили вас навестить. Я пригласила мистера Финея поговорить с вами о вере. Я буду очень огорчена, если вы ему откажете во встрече». Он очень любил и уважал свою жену, так как она действительно была прекрасной женщиной. И только поэтому согласился, чтобы угодить ей. Миссис С. представила меня ему и покинула комнату. После минутного молчания я сказал: «Мистер С., я не пришел сюда, чтобы с вами спорить, но если вы не против пообщаться, укажу на то, что поможет вам правильно понять христианскую веру». Я обращался к нему по-доброму, и он сразу почувствовал себя комфортно в моем присутствии. Он сказал: «Мистер Финей, нам нет смысла вести длительную беседу по этому поводу. И вам, и мне известны аргументы, которые обычно приводят обе стороны. Я могу вам за несколько минут перечислить все мои возражения по отношению к христианской вере, на которые я опираюсь и которые нахожу непоколебимыми. Предполагаю, что заранее знаю, как вы будете на них отвечать, и ваш ответ будет совершенно неудовлетворительным для меня. Но если хотите, могу вам их высказать». Я попросил его это сделать. Насколько помню, он начал следующим образом: «Мы оба верим в существование Бога. Мы верим, что Он бесконечно мудр, добр и силен. Мы соглашаемся с тем, что Он дал нам своим созданием, неопровержимое внутреннее различение добра и зла, справедливости и несправедливости. Поэтому мы согласимся, что все, противоречащее нашему внутреннему неопровержимому убеждению, не может исходить от Бога». «Да», — ответил я, — «здесь мы сходимся во взглядах». «Также Библия учит», — продолжил он, — «что Бог создал нас с греховной природой. Или, другими словами, наше существо полностью греховное, так что мы не способны делать доброе, и это согласуется с заранее установленными законами, автор которых — Бог. Несмотря на нашу греховную природу, которая абсолютно не расположена к добру, Бог повелевает нам повиноваться Ему и быть добрыми, когда это сделать совершенно невозможно. А за неповиновение Он грозит нам вечным наказанием». Я спросил: «Мистер С., у вас есть Библия?
Вы можете показать тот отрывок из Писания, который учит этому? Зачем? В этом нет необходимости, заметил он. Ведь вы признаете, что Библия этому учит? Нет, ответил я. Я не верю в подобное. Он начал цитировать катехизис. Но, сказал я, это катехизис, а не Библия. Тогда он спросил, разве вы не пресвитерианский служитель? Я думал, катехизис для вас авторитет. Нет, отвечал я, сейчас мы говорим о Библии, о том, является ли она истиной. Можете ли вы доказать, что эта доктрина основана на Библии? Он продолжал утверждать, что Библия повелевает всем покаяться, но в то же время учит, что все не могут этого сделать. Она призывает повиноваться и верить, но в то же время учит, что это невозможно. Я вновь спросил его, где об этом говорится в Библии, и он снова процитировал катехизис. Но я не принял этот ответ. Он продолжил, говоря, что Христос умер за избранных, но в то же время Библия повелевает под страхом вечного наказания всем людям, и избранным, и неизбранным, верить. «Дело в том, — сказал он, — что Библия, ее повеления и учения на каждом шагу противоречат моему внутреннему пониманию правосудия. Я не могу и не принимаю ее учения». Он выглядел уверенным и доброжелательным. Но я сказал, «Мистер С., такого учения в Библии я не нахожу. Это ошибка. Это скорее человеческие предания, чем учение Библии». «Хорошо», — сказал он. «Тогда скажите, во что вы верите, мистер Финей?» Он сказал это с некоторой раздражительностью. Я ответил, «Если вы уделите мне немного времени, я расскажу вам, во что я верю». Затем я раскрыл ему мои взгляды относительно закона и Евангелия. Он был достаточно умен, чтобы понять меня легко и быстро. Всего за час я опроверг все его возражения. Он очень заинтересовался, и я увидел, что представленные мною взгляды были новыми для него. Я подробно остановился на теме искупления и показал, что оно было совершенно в отношении всех людей. Когда я рассказывал о свободе спасения через Христа, он начал проявлять свои чувства. Он вдруг закрыл лицо руками, положил голову на колени и задрожал. Я увидел, как кровь прихлынула к его лицу, и он вдруг зарыдал. Быстро поднявшись, я покинул комнату, не сказав больше ни одного слова. Я увидел, что Слово Божье пронзило его, как стрела, и ожидал от него мгновенного покаяния. Как выяснилось, из той комнаты он вышел новым человеком. Дорогие друзья, продолжение истории жизни Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Мореплаватель оставляет берег и направляет свой корабль в огромный океан. Земли он не видит, но плывет днем и ночью, не боясь заблудиться. Придет время, и он увидит гавань, к которой он направил свой корабль. Как же он находит путь в безбрежном океане? Если капитан придерживался курса, сомнений у него не было, что он достигнет намеченной цели. Компас указывал ему направление пути. Помогали карты, бинокль и, может быть, даже звезды. Точно так происходит и в жизни христианина. Не только Авраам оставил свою землю, не зная, куда идет. Доверяя водительству Божию, он пришел в обетованную землю. Так и христианин, доверяя водительству Божию, не собьется с курса. Христианин имеет карту Слово Божие, а Дух Святой – его компас. «Он знает путь мой», – говорил в древности Иов. «Идущие этим путем, даже неопытные не заблудятся». Исаия 35.

и прекрасна. Я благодарна тебе всей душой. Ты существуешь вовсе не напрасно. Ты греешь нас общением с собой. Ты крик души, израненный от горя, несущийся со стоном к небесам. И ты же тихая волна покоя, струящаяся от жертвы фимиам. Молитва Господу — моя отрада, дыхание новое, глоток воды живой —

Ты не изменишь, не предашь в беде. И если встретится духовная мне битва, то победить смогу лишь я в тебе. Ты глубока, ты глубже дна морского, обширнее ты мириадов звезд. Вместить ты сможешь целый сон людского прошения, плача, благодарных слез. Молитва —

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если у вас есть Библия или Новый Завет, то раскройте их, пожалуйста, на 8 главе книги Деяния. Мы прочтем стихи с 5 по 8, затем с 14 по 17 и, наконец, 25 стих. Стихи в промежутках касаются другой темы, а именно одной загадочной личности по имени Симон, и о нем мы побеседуем в следующий раз. Сегодня мы не сможем коснуться обеих тем сразу, то есть о действии Духа Святого в связи с пробуждением в Самарии и о Симоне. Обе темы очень важны и назидательны, и желательно уделить каждой из них достаточно времени, то есть разобрать их не торопясь. Итак, в первую очередь прочтем наш текст, начиная с 5 стиха 8 главы книги Деяния. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Тут, во-первых, необходимо обратить внимание на слово «так». «Так Филипп пришел в город Самарийский». Само по себе это слово, конечно, не имеет особого значения. Но в связи с нашим текстом оно о многом говорит. Оно связывает с событием, происшедшим раньше. Ввиду того, что произошло до этого, Филипп очутился в одном из городов Самарии. Это слово «так» указывает на то, какие обстоятельства обусловили его появление в этом городе в Самарии. Об этом сказано выше в начале 8 главы. По причине сильного гонения верующие, жившие в центре, то есть в городе Иерусалиме, были рассеяны по разным местам Иудеи и Самарии. Все, кроме апостолов. Апостолы остались в Иерусалиме. Вы помните, что сказал Христос перед тем, как Он был восхищен на небо? «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой,

что почли нужным оставаться на месте. Так или иначе, они пренебрегли указанием, данным им самим Господом, нести благую весть по всему миру. И Господь допустил гонение, которое началось после убиения Стефана. После начатого ими служения в Иерусалиме апостолам следовало бы оставить центр и начать двигаться дальше, вперед, по маршруту, указанному им Иисусом Христом. Ведь само слово «апостолы», что значит «посланные», подтверждает это. Но люди всегда тяготеют к тому, чтобы оставаться на месте, особенно когда Господь благословляет. В таком случае очень естественно прийти к выводу, что это явный знак «не двигаться». Однако порой может быть как раз наоборот. Верным знаком того, что именно необходимо начать двигаться и поручить начатое дело другим, а самим же идти дальше, особенно когда Господь на это ясно указывает. Однако Бог не ограничен теми, которые остаются дома. Он всегда найдет других, которым Он может поручить свое дело, поручить исполнение своего плана. И вот такими готовыми были многие верующие, как сказано в 11 главе этой же книги, в 19 стихе. «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя, кроме иудеев». Вы заметили, хотя рассеявшиеся ходили и благовествовали слово, они ограничивали свое свидетельство только иудеям. Даже после того, как Господь заставил их стать миссионерами за пределами Иерусалима, по причине гонения они, тем не менее, ограничивали свое свидетельство только своим соотечественникам, проживающим за пределами столицы. Исключением был Филипп. Так что, в отличие от других рассеявшихся, Филипп, прибывший в Самарию, начал благовествовать Христа самарянам. Теперь давайте возвратимся к чтению нашего текста. Нам теперь яснее будет значение слова «так». Поэтому еще раз прочтем с 5 стиха. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе». Теперь, пропустив несколько стихов, читаем с 14 стиха. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». И затем 25 стих. «Они же, то есть Петр и Иоанн, апостолы, засвидетельствовавши и проповедовавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». Петр и Иоанн были из тех апостолов, которые остались в Иерусалиме. Но, побывав в Самарии и исполнив свое служение там, вместо того, чтобы сразу же возвращаться в Иерусалим, они посетили многие селения самарийские, проповедуя Евангелие. Это было их первое служение за пределами Иерусалима. И проложил им туда дорогу не один из апостолов, а Филипп. Он показал им добрый пример и убедил их, что Бог – нелицеприятен и желает, чтобы все пришли к покаянию и к познанию Сына Его. Христос Своею смертью приобрел спасение для всего мира. Его последними словами, Его последнее наставление, обращенным к ученикам, были слова: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари». И тем не менее, только после того, как Филипп начал проповедовать в Самарии, увидев благодать Божию,

апостолы впервые начали сами проповедовать Слово Господне не иудеям. Но, как мы указали в начале нашей беседы, здесь, в 8 главе, мы находим один очень поучительный урок о действиях Духа Святого. И думаю, что происшедшее в Самаре может ответить на один из волнующих вопросов многих верующих о том, как действует Дух Святой. Например, возможно ли быть чадом Божьим и не иметь в себе Духа Святого? Или имеет ли каждое чадо Божие Духа Святого? Должен ли верующий в Иисуса Христа, как своего Спасителя, ожидать какого-то особого переживания, чтобы получить Духа Святого? Да, это вопросы, которые требуют ответа. Вы заметили, что тут произошло? Сперва самаряне уверовали и крестились, а потом, спустя некоторое время, прибыли апостолы Петр и Иоанн, помолились над ними, и тогда только уверовавшие и крещенные самаряне приняли Духа Святого. Как это объяснить? С этим вопросом мы не раз встречались, задавали нам его и наши слушатели. Правда, выражает его по-разному, но по существу он касается многосторонних методов действия Духа Святого. Например, такой вопрос его задают неоднократно. Необходимо ли верующему после своего уверования ожидать какого-то особого переживания, который убедит как бы подтверждением получения Духа Святого? Хорошо, если так, то какими знамениями должно сопровождаться такое переживание? Вопросы эти актуальны, и поскольку они остаются неотвеченными, задающие их будут лишены уверенности, внутреннего мира и радости. Но благодарение Господу и на эти вопросы Бог дает ответ в Своем Слове. Чтобы получить удовлетворительный и, главным образом, правильный ответ, необходимо узнать, что говорит Слово Божие в целом об этом вопросе. Вот что важно. На первый взгляд, ссылаясь на пережитое самарянами, можно было бы сказать, что можно быть верующими, крещенными и, тем не менее, не иметь Духа Святого. Такой вывод нетрудно сделать из того, что только по пришествию апостолов Петра и Иоанна, после того, как они возложили на уверовавших руки, на самарян сошел Дух Святой. Как будто не нужно других доказательств, что действительно так, то есть, что возможно быть верующим и все же не иметь Духа Святого. Да, если ссылаться исключительно на это событие. А то, что самаряне уверовали в Иисуса Христа, то в этом нет никаких сомнений. Они поверили проповеди Филиппа, а он возвещал им полное Евангелие. Заметьте, как в нашем тексте подчеркивается то, о чем говорил Филипп. Он не говорил им о законе Моисеевом или об Иоанновом крещении, нет. Сказано, что он проповедовал Христа. А в 12 стихе написано, что когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Так что нет никаких сомнений о том, что проповедовал Филипп. Он возвестил им благую весть во всей ее полноте. И народ поверил и крестился, и тем не менее никто из них не принял Духа Святого в момент уверования. Для этого необходимо было прийти апостолам из Иерусалима и помолиться над ними особо, возложив на них руки, и тогда только сошел на самарян Дух Святой. Не противоречит ли это ясному учению тому, что каждое дитя Божие при возрождении получает Духа Святого? Как будто так. Да, пример самарийских верующих, если взять его отдельно, действительно представляет из себя проблему. Почему самаряне сразу же не приняли Духа Святого, когда они уверовали во Христа, а только спустя некоторое время, когда к ним пришли апостолы из Иерусалима? Дорогие мои, этот случай еще раз подтверждает, что мы не имеем права брать в основу доктринального учения отдельные примеры переживания и опыт людей. Проследите примеры обращения по книге, например, «Деяния», и вы обнаружите, что каждое такое переживание остается индивидуальным, не похожим на другие. Но не нужно ограничиваться только примерами книги «Деяния».
В Евангелии вы тоже не найдете двух человек, переживших спасение одинаково. Мы глубоко ошибаемся, думая, что если один пережил возрождение так, то другие обязательно должны пережить его таким же образом. С каждой душой Господь поступает особо. Да, подобно тому, как не бывает двух одинаковых снежинок, двух одинаковых листьев, звезд или людей, так разнообразны переживания и опыт каждого приходящего к Господу. Возьмем хотя бы три случая обращений из 8 и 9 главы книги Деяния, то есть обращение эфиоплянина, Савла Тарсянина и Корнилия Сотника. Все они пережили благодать Божию и получили одинаковое спасение во Христе Иисусе, и тем не менее каждый имел свой особый опыт. Первый эфиоплянин был пробужден через чтение Слова Божия. И к нему Господь посылает своего слугу Филиппа, чтобы он объяснил эфиоплянину то, что он читал. И тут же Филипп приводит евнуха к познанию Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя. Однако Савел видит и слышит самого Господа. Вы помните, как вдруг его ослепляет свет с неба, и он слышит голос, говорящий ему: «Савел, Савел, что ты гонишь меня? Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». С подобным обращением мы больше не встречаемся. Третье обращение, о котором говорится в 10 главе, было обращением сотника Корнилия. К нему в видении был послан ангел Божий, велевший ему найти Петра. Когда Петр пришел и начал говорить о Христе, во время его проповеди Дух Святой сошел на Корнилия и на всех бывших с ним, и так они обратились к Господу. Так пережили они спасение. Да, возлюбленные, пути Божии не наши пути, но как небо выше земли, так пути Его выше путей наших, и мысли Его выше мысли наших. Поэтому, дорогие друзья, мы не можем основывать ту или иную догму на отдельных переживаниях. Однако возвратимся к нашему вопросу. Почему уверовавшие в Самарии не сразу приняли Духа Святого? В проповеди Филиппа мы не обнаружили недостатка. Он проповедовал Христа, и многие уверовали и крестились во имя Господа Иисуса, и тем не менее они сразу не получили дара Духа Святого. Почему? На этот вопрос нет ответа. Книга Деяния не указывает на причину такого замедления. И вот сам тот факт, что ему нет объяснения, и является объяснением. Как это так? Дорогие мои, когда мы поймем, что объяснить или предсказать методы действия Духа Святого невозможно, когда мы перестанем систематизировать Его действия и проявления или прокладывать для Него какую-то узкую, нами придуманную дорогу, по которой, как мы считаем, Он обязан идти, тогда можно будет сказать, что мы поняли основную истину о Духе Святом, то есть, что Он действует, как Ему угодно. Видите ли, Бог оригинален во всех путях Своих и Своих делах. Он не инертен, не неподвижен. Каждое Его проявление свежо и оригинально. Богу чуждо подражательство. Допустим, что мы взяли бы пример обращения самарян и превратили его в догму, что, мол, можно верить в Иисуса Христа, быть обращенным и крещенным, и, тем не менее, не иметь Духа Святого, и что получение Духа Святого – это совершенно отдельное переживание. Хорошо, если взять этот пример за основу для учения, то логически следует следовать ему во всех остальных деталях. Во-первых, согласно этому примеру, получение Духа Святого невозможно без посредничества апостолов. И дальше можно показать, насколько ошибочен такой подход к действительности. Чтобы согласовались между собой все аспекты этого примера, мы также должны сказать, что принятие Духа Святого невозможно без возложения рук и что необходимо человеческое посредничество. Но как тогда объяснить переживание Корнилия?
Он и все его домашние приняли Духа Святого без возложения рук во время проповеди Петра. А те, которые настаивают, что говорение на иных языках является признаком возрождения, что, мол, человек не спасен, если не говорит на иных языках, что вы скажете о верующих в Самарии? Здесь не сказано, что они, подобно ученикам в день Пятидесятницы, говорили на языках, когда сошел на них Дух Святой. Все это, дорогие мои, во-первых, говорит нам, что мы не должны создавать учения и доктрины на основании одного или двух или даже трех отдельных примеров. Мы должны взять во внимание все, что говорит Священное Писание о той или иной истине. Дальше мы не должны указывать Духу Святому, как он должен действовать, вкрадывая его в узкие рамки наших собственных предубеждений. Только тогда можно сказать, что мы поняли сущность, суть учения о Духе Святом, когда мы готовы признать, что пути его не наши пути, и потому предсказать методы действия Духа Святого мы не можем. Помните, что Христос сказал? «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Я всегда боюсь за людей, которые в своем воображении систематизируют методы явления Духа Святого в сердце человека. Этим они отводят для Духа Святого только один узкий путь, исключая все другие. Да, Дух дышит, где хочет. В этом, дорогие мои, прелесть и сила действия Духа Святого. Он всегда оригинален. По причине, неизвестной нам, Дух Святой предпочел войти в жизнь этих верующих после некоторого промежутка. Почему? Снова повторяю, мы не знаем. И это исчерпывающий ответ, потому что никто не может сказать, ибо Дух дышит, где хочет. Да, голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То же самое следует сказать и о дарах Духа Святого. Дух разделяет каждому особо, как ему угодно. Мы знаем, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И что каждый возрожденный чадо Божие является храмом Духа Святого, то есть в нем обитает Дух Святой. С некоторым промежутком во времени после их уверования Дух Святой вселился в сердца самарян, и они, как все дети Божии, были крещены одним и тем же Духом в одно тело Христово. Так что с приходом Духа Святого с этими верующими произошло то же самое, что произошло с апостолами в день Пятидесятницы. Корнилию в его доме, ученикам Иоанна Крестителя в Ефесе, и что происходит с каждым верующим в Иисуса Христа. Возлюбленные, не будем ограничивать Бога нашими предрассудками, предубеждениями и мудрствованиями. Дадим Богу простор и предоставим Ему свободу действия, как Ему угодно. Отбросим в сторону все наши теории и позволим Ему исполнить свое дело так, как Он хочет. Что если он решил на короткое время удержать этот жизненно важный элемент, свойственный каждому возрожденному человеку? Ведь он лучше знает, почему, не так ли? Некоторым людям трудно примириться с тем, что Бог все же лучше знает, как ему вести свое дело. Но в то же время, дорогие мои, можно иметь доктринальные знания, как должно быть пережито возрождение, и знания наши могут быть совершенно согласованы со Словом Божьим. Но если мы не пережили самого возрождения, то по существу мы ничего не имеем. Необходимо пережить возрождение. Вот что так важно. Да, можно быть убежденным в Христовой любви. Можно подойти очень близко к порогу Царствия Божия. Можно даже решиться последовать за Христом и все же не быть чадом Божьим. Самого главного, основного нет, недостает жизни. Если сердце неправо перед Богом, Дух Божий в нем жить не может. Остается только один выход – покаяться в своем грехе. Тогда Дух Святой войдет, и такой человек станет членом тела Христова. Христос умер для того, чтобы сделать покаяние возможным, чтобы омыть грехи наши кровью Своею и дать нам жизнь и жизнь с избытком.
Дорогой друг, рожден ли ты от Бога? Имеешь ли ты эту жизнь Христову? Только она может разорвать узы, делающие тебя рабом греха. Если ты, мой друг, не пережил это чудо возрождения, то сегодня, заслугами Христовой смерти, ты можешь стать Его чадом. Кровь Иисуса Христа очищает и освобождает нас от вины и власти греха. Когда ты так омыт кровью Сына Божия, тогда и ты будешь храмом Духа Святого. И кто Духа Христова имеет, тот и Его. Благодарение Ему за Его неизреченный дар.

Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118:105. Ночью, даже при наличии фонаря, дальше, чем на несколько шагов, ничего не видно. Но по мере того, как вы делаете эти шаги, перемещается также и свет от фонаря, освещая предстоящий путь. Вы спокойно достигаете своего места назначения, не пребывая в кромешной тьме. Все время путь ваш освещен, даже если света хватает всего на несколько шагов вперед. Многие верующие, которые уже долгое время совершают свой путь с Господом, говорят, что Бог руководит ими на этом пути, и они уверены в том, что достигнут цели. Однако некоторые путники оказываются в расстроенных чувствах, если тьма неизвестности покрывает их путь. Предчувствие опасностей, возможных ловушек и ошибочных шагов лишает их спокойствия и уверенности в том, что Господь намерен дать им радость. Написавший притчи сказал: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». У Давида записано такое обетование: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Отказываясь от тревог о дне завтрашнем и полагаясь на Господа в дне сегодняшнем, мы обнаружим милость и руководство Его в каждом нашем шаге. Нет нужды заглядывать дальше того, что Бог нам показывает сегодня. Следуя за Ним, мы имеем достаточно света на нашем пути. Как прекрасно быть под Его водительством! Крепко держи светильник истины, и Он направит тебя верным путем.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Эсфирь, 7 глава, 9-10 стих. Книга Эсфирь. Справедливое воздаяние за зло. Бог справедлив. Он воздаст и за добро, и за зло. Грядет день, когда те, кто уверовал в Господа, предстанут перед судилищем Христа, чтобы получить от Него венец праведности за все, что было сделано. А спустя 1000 лет перед Великим Белым Престолом предстанут все неверующие, чтобы получить за свои грехи, в частности, за отвержение Спасителя. Царь Артаксеркс и Аман пировали у царицы Эсфири. Царь снова спросил ее, в чем ее просьба. Она попросила, чтобы ей были дарованы жизнь и ее народ. В ответ на вопрос царя о том, кто замыслил уничтожить их, она ответила: «Враг и неприятель — этот злобный Аман». Какой шок! Разгневанный царь вышел в сад. Вернувшись, он увидел, что Аман припал к ложу, на котором находилась Эсфирь, умоляя сохранить ему жизнь. Это вызвало у царя еще больший гнев. И он, когда ему сказали о дереве, которое было приготовлено для Мардохея, приказал повесить на нем Амана. Справедливость восторжествовала. Слово Бога четко утверждает, что душа согрешающая, она умрет. Но оно также говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сделайте это сейчас, пока еще не поздно.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Второе послание к Коринфянам, глава 8. «Уведомляем вас, братья, благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись,

но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтоб была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка, а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтоб была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Второе послание Коринфянам, глава 9. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такою уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «Расточил, раздал нищим». Правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами

и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Второе послание Коринфянам, глава 10. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.

Мне с тобой, Иисус, так легко и спокойно. И в душе полный мир, тишина, благодать. Ни болезни, ни голод, ни скорби, ни войны у меня это счастье не смогут отнять. Я не знала тебя, мой Господь и Спаситель, человеческой мудростью в мире жила. Но хотелось порою кого-то спросить мне, кто меня защитит в этом мире от зла. Среди людских голосов, среди музыки шумной, среди песен и смеха, что громко звенел, было так одиноко душе моей юной, было так безнадежно и холодно мне, было страшно и пусто, и горько, и плохо, и никто не сумел бы тогда мне помочь. И ждала иногда я последнего вздоха, и желала уйти в непроглядную ночь. Я не знала, как жить и к чему мне стремиться. Я от боли душевной рыдала не раз. Приходилось мне мокрые прятать ресницы и от близких подруг, и от маминых глаз. Мне казалось, что все вокруг черного цвета. Но ты в сердце мое постучала, Иисус, и оно отворилось потоками света. Я с тобой, я дышу, я живу, я молюсь. Ты мне дал без условий, без меры, без платы столько милостей чудных и столько даров. Иисус, как с тобой я сегодня богата! Подарил ты мне веру, надежду, любовь. Никогда одиноко теперь не бываю. Ранним утром и вечером, ночью и днем ты со мной, Иисус. Не уйдешь ты, я знаю. Как отрадно, Господь, быть с тобою вдвоем. Даже если я пью скорби горькую чашу, даже если приходит и трудный мой час, никогда не бывает с тобою мне страшно. Знаю, ты моя помощь, и ты моя часть. От тебя я готова любой принять жребий. Мне с тобою и ночь дня иного светлей. Без тебя, Иисус, что мне нужно на небе? Без тебя ничего не хочу на земле. Ни болезни, ни голод, ни скорби, ни войны эту радость не смогут отнять у меня. Мне с тобой, Иисус, так легко, так спокойно. И в душе полный мир, благодать, тишина.

Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. Притчи 15:9. Путь. Полоса земли, служащая для езды и ходьбы. Дорога, по которому происходит движение. Передвижение куда-либо. Поездка, путешествие. Каждый путь предлагает свою конечную цель. Различные пути ведут к различным целям. И всякому человеку, приходящему в этот мир, приходится выбирать путь жизни. «Где путь к жилищу света и где место тьмы?» — вопрошает Иов. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» — спрашивает автор Псалма 118. Перед взором серьезного искателя открывается несколько возможных путей. Прежде всего, путь холодного рационализма, то есть путь расчета и выгоды, путь максимальных удовольствий. Далее – путь отрицания атрибутов жизни, то есть непризнание ни радостей, ни скорбей жизни, уход в нирвану, небытие. Среди этих путей есть неширокий путь, путь, ведущий в жизнь вечную. Этот путь характеризуется оставлением греха, отвержением себя и проявлением любви к Господу и ближнему. В своем милосердии Бог пролагает каждому из нас тот путь, по которому нам следует идти, дает каждому свою сферу действия, свои определенные обязанности. Все наши пути проложены Иисусом Христом, и наша задача — идти туда, куда Он нас ведет.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

Вспоминаю, как однажды Бог закрыл мои глаза, чтобы я засвидетельствовала человеку о Христе. Я устроилась на фабрику, где работали слепые. Коммунисты там были очень грубые. Один из них был уже в преклонном возрасте. Однажды, идя на работу, я встретила его на улице, и Бог сделал так, что я не видела его как коммуниста, а как другого верующего с нашей церкви, и начала рассказывать ему о крещении, а также о том, как люди покаялись, и Бог их благословил. Если бы я знала, что передо мной коммунист, я никогда и ничего не говорила бы ему об этом, так как он мог бы донести на меня соответствующие органы, и я подверглась бы аресту. Вначале он как-то странно смотрел на меня, а потом наполнился радостью. Тут же, в одно мгновение, Бог как бы снял пелену с моих глаз, и я увидела, что это коммунист, с которым я работаю. Очевидно, Бог хотел, чтобы он услышал о том, что Бог делает в церкви. Он никогда никому не говорил о том, что услышал. Я так и не узнала, пришел ли он ко Христу, но незадолго после этого он умер. Хочу рассказать еще один случай, который произошел, когда я работала на той же фабрике. Мы там делали различные коробки. За одним столом работали 8 человек. Я уверовала незадолго до этого, и когда мы работали, я рассказывала сотрудникам об Иисусе. Секретарь партийного комитета узнал, что я говорю людям о Боге. Однажды спросила она меня: «Что это за пропаганду ты распространяешь? Ты не имеешь права говорить людям о Боге». Я ответила: «А что мне делать,

больше меня не трогало. Я же продолжала рассказывать людям о Христе. Через некоторое время один из начальников, коммунист, вызвал меня в свой кабинет с целью меня запугать, чтобы я больше не говорила людям о Боге. Он сказал: «Мы заберем у вас детей». Я ему ответила: «Вы можете забрать их от меня, но вы не заберете их от Бога. Знайте, что они никогда не будут коммунистами или атеистами, потому что они принадлежат Богу». На следующий день, как только он пришел на работу, позвал меня в свой кабинет и сказал со слезами на глазах: «Вчера после разговора с вами я пришел с работы и не мог спать всю ночь. Те слова, которые вы мне сказали, все время повторялись в моем сознании. Не знаю, пришел ли он ко Христу, но после этого разговора он никогда больше не препятствовал мне говорить о Христе». Однажды мы приехали в город Находка на Дальнем Востоке России. Там было много предателей. Один из них послал к нам простодушного дедушку, сказав ему: «Пойди и расспроси, откуда приехали эти люди». Это было еще в начале нашего пути, и мой муж с трудом говорил по-русски, так что мне приходилось его переводить. А у меня страшно опухло лицо, так что мне было трудно говорить и кушать. Боли не было, но все лицо разнесло. Верующие молились с елея помазанием, но опухоль не проходила. Дедушка начал расспрашивать нас в соответствии с тем, как научил его тот брат, предатель, откуда мы приехали, где и в каких церквях были и так далее. Мы ничего ему не говорили. В своем простодушии дедушка рассказал нам, кто его послал и зачем. На следующий день друзья перевезли нас в другое место. Они поняли, почему у меня лицо опухло. На новом месте, пока хозяйка готовила обед, я почувствовала, как опухоль постепенно спадает. Когда она закончила свою работу, опухоль полностью сошла. В том же городе Бог повелел нам идти в церковь, которая уклонилась от Слова Божьего. Руководителем церкви была женщина, которая считалась пророчицей, и мы остановились у нее. Она, возможно, и была когда-то пророчицей, но постепенно отошла от истины и увлекла за собой общину. Там были люди, которые в сталинские времена много претерпели за свою веру. Мой муж начал объяснять людям, что Слово Божье говорит по-другому, а не так, как учит эта пророчица. Когда она узнала, что мы проповедуем истину, вопреки ее заблуждениям, она сильно расстроилась, боясь, что теперь у нее не будет последователей, и выгнала нас из дома. Когда мы уходили, Бог открыл нам, чтобы мы шли за город в лес. Чуть дальше охотники ставили капканы на тигров и других диких зверей. Мы нашли местечко и сделали себе кровать из папоротника. Затем мы воткнули палки и натянули на них свои плащи на случай дождя. Под такой крышей можно было лежать или сидеть, но не стоять. Бог снабдил нас ручейком чистой воды, которая так приятно нас освежала. В первую ночь, когда мы там ночевали, начался сильный дождь. Однако нашего укрытия он не коснулся. Вокруг нас, на расстоянии вытянутой руки, все было сухо. Утром мы увидели волчьи следы. По-видимому, звери приходили и пили воду с ручейка, но нас не заметили. Люди говорили, что в том лесу никогда не было грибов, но Бог давал нам грибы до того времени, пока Он не снабдил нас другими продуктами. У нас был небольшой котелок, который мы вешали над костром и готовили еду. Мы боялись, что наш костер выдаст нас, но Бог сказал, что никто нас не обнаружит. И действительно, дым, вопреки обыкновению, не поднимался вверх, а стелился по земле и рассеивался внизу. Так было в течение всех 60 дней нашего пребывания в лесу. В то время власти непременно обвинили бы нас в шпионаже, если бы нашли нас живущими в лесу, и арестовали бы по политической статье,
как шпионов, работающих на Японию.

Японию или Америку. Где-то через неделю некоторые женщины из той общины, откуда нас выгнали, нашли нас в лесу и принесли нам еду, а также снабдили немного деньгами. Мой муж имел возможность делиться с ними Словом Божьим, и Бог коснулся их сердец, открыв их глаза, чтобы они освободились от той лжи, в которую втянула их та женщина. Однажды я пошла в город для того, чтобы купить свеклы в овощном ларьке. Там в очереди за мной где-то через два человека стоял мужчина, который стал громко выкрикивать: «Что это за овощи? Все червивые, порченные. Не то, что раньше было, когда Бог благословлял нашу страну». Я подумала, возможно, мне нужно сказать ему о Христе, но Дух Святой запретил мне. Я подумала, может, мне следует подождать, пока он сделает покупки и выйдет, и тогда я поговорю с ним, если это не угодно Богу сейчас. Когда он рассчитался, я спросила его: «Вы что, и вправду верите в Бога, что говорите о нем?» Он же мне быстро ответил: «Да нет, что вы, я работаю в КГБ, и когда где-нибудь в очереди я начинаю так говорить, то сектанты, если они там есть, сразу же обнаруживаются и вступают в начатый мной разговор. И тогда ареста им не избежать, после чего 25 лет им обеспечено за нарушение спокойствия граждан и антисоветскую агитацию». Ничего не ответив, я ушла, благодаря Богу за то, что Он вовремя предупредил меня. Каких только провокаторов не использовали власти для борьбы против верующих. Я подумала, когда этот человек предстанет перед Богом, он увидит, сколько преступлений он натворил против Бога и его народа. Да и в этой жизни, возможно, Бог не оставит его без наказания за тех, кого он безвинно отправил в тюрьму. Однажды пошел дождь и не прекращался три дня. Мы не могли зажечь костер, и единственными продуктами, которые у нас остались, были макароны и свекла. Мы никак не могли кушать макарон, не сварив его, а огонь зажечь было невозможно, так как все было промокшее. И все же мы намеревались пойти и поискать каких-то сухих веток, чтобы каким-то образом зажечь костер. Перед выходом мы помолились и собрали немного веток и дров, хотя все они были мокрые. Тем не менее, с первой спички костер зажегся, что было явным проявлением Божьего вмешательства. Начался сезон собирания грецких орехов, и мы беспокоились, что по воскресеньям люди будут приходить в лес и нас обнаружат. Мы помолились, и Господь сказал, что будут дожди каждое воскресное утро, так что никто за орехами не пойдет, хотя в течение всей недели погода будет хорошая. Утром, когда мы кушали, смотрим, тучка надвигается, и пошел дождь. Не очень сильный, но достаточный для того, чтобы все промочить, так что никого в то воскресенье в лесу не было. А с понедельника и в остальные будние дни люди работали и в лес не ходили. Так продолжалось каждое воскресенье до тех пор, пока мы не ушли оттуда. После 60 дней проживания в лесу мы пошли в город и остановились у одних верующих. Вместо того, чтобы в своих письмах указывать домашний адрес этих людей, мы просто держали свою корреспонденцию на почте до востребования. Однажды с дочерью я пошла за письмами, а муж с ребятами остался дома. Когда мы пришли туда, работница почты сказала мне, что нам пришел денежный перевод на 500 рублей и дала мне заполнить бланк для получения денег. На бланке нужно было указать паспорт, а паспорт должен был прописанным по месту жительства. Обычно паспорт не требовался, когда выдавали корреспонденцию, но для денежного перевода он был необходим. В моем же паспорте не было отметки о прописке, так как мы были выписаны уже около 4 лет. Я знала, что из-за этого денег мне не выдадут, и более того, могут сообщить обо мне в милицию. Я взяла бланк и отошла с дочерью в сторону,
Так и не заполнив его, я решила, что нам нужно уходить, чтобы не привлечь внимание милиции. Но прежде я сказала дочери, что нам нужно помолиться. В тот момент работница почты подходит ко мне и говорит: «Идите, забирайте свои деньги». Почтовая работница взяла мой паспорт и заполненную квитанцию и сверила мою фамилию. И хотя в паспорте через всю страницу красными чернилами было проштамповано «выписан», все три работницы смотрели на этот штамп и читали: «Прописан по такому-то адресу». Я расписалась, и они выдали мне деньги. Оказалось, что деньги пришли от церкви, которой мы написали письмо, но не с просьбой о материальной помощи. Тем не менее, Бог побудил их собрать деньги и выслать нам. Когда мы пришли домой, я сказала мужу: «Угадай, что я сегодня получила». Он сказал: «Письмо от людей, которым мы написали». «Нет, еще угадывай». «Ну, тогда письмо от кого-то еще». «Можешь ли ты поверить, — сказала я, — 500 рублей, а не письмо». «Не говори мне ничего подобного. Мы никак не можем получать деньги с паспортом без прописки». Я положила деньги на стол. Он был сильно удивлен. Я рассказала ему, как работницам почты показалось, что мой паспорт прописан, и мы начали славить Бога за то, что Он для нас совершил. В одном городе на Дальнем Востоке Дух Святой побудил меня пойти в паспортный стол за новыми паспортами. Прихожу, а там паспортистка с кем-то сильно спорит в своем кабинете. Ну как можно подойти к такой расстроенной работнице? И все-таки я захожу, а она говорит: «Вот какие, не привезли паспортных бланков». «Ну ничего, наши работники не пришли за паспортами. Я как раз их бланков еще не заполнила. Я их вам выпишу». По-видимому, она совершенно забыла, что у кегебистов другая серия паспортов. Получив паспорта с такими серийными номерами, нам было очень легко передвигаться. Дело в том, что наши фотографии были развешаны на многих вокзалах, потому что мы были во всесоюзном розыске. Подходят к нам: «Ваши паспорта». Мы показываем, они смотрят на серию и отдают нам честь. Поначалу мы не могли понять этой особой чести, пока нам один верующий не объяснил, что у нас за паспорта. Мы часто возвращались в Литву. Однажды, когда я ехала в автобусе, рядом со мной сидела женщина лет 20. Я начала рассказывать ей о Христе. Чуть позже она говорит: «Вы знаете, кто я? Я работаю на КГБ. Вы не боитесь разговаривать со мной? Я могу позвонить, и вас арестуют». А я продолжала говорить ей: «И вы также, если даже работаете в КГБ, имеете душу, и вам также нужно услышать об Иисусе». Она очень изумилась, что я такое сказала. Она знала, что я ее не боюсь. Перед нами сидел милиционер, и он мог слышать, о чем мы говорили. Я и ему дала некоторую христианскую литературу почитать и сказала ему, что ему также нужно услышать об Иисусе, потому что я знала, что никто не будет свидетельствовать милиционеру. Он взял материал и поблагодарил меня. Я знала, что если Бог говорил мне или давал мне смелость свидетельствовать, то Он и будет хранить меня. Один раз мы поехали в небольшой поселок на Украине. Весь поселок был покрыт болотом, где-то около 5 сантиметров. Мы нашли верующих, у которых можно было остановиться. Однажды мы пришли домой после собрания, и моя дочка пошла через дорогу поиграть с подружкой. Когда мы поели, кто-то постучал в дверь. Это были местные представители КГБ и милиции. Они сказали собрать все свои вещи и забрали нас в близлежащий город. Наш второй сын Эгидиус долго молился, чтобы приобрести Новый Завет. И он только незадолго до этого получил его. Когда они открыли наши чемоданы, они конфисковали этот Новый Завет.
и забрали все песенники, которые были у нас, но оставили нашу одежду и вещи. Было так больно смотреть на нашего растерянного сына, потому что он долгое время молился, чтобы получить свое Евангелие. Тогда было не так легко достать его. И когда люди получали Евангелие, они очень ценили и читали его. Один работник КГБ держал Новый Завет в своих руках, и мой сын по-детски подумал: «Я сейчас подойду и дам ему в грудь или толкну его, схвачу свой Новый Завет и убегу с ним». Когда этот мужчина поддержал Евангелие какое-то... Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений! В том числе и нотные. И спрашивали, кто написал песни, где вы их копировали. Тогда в магазине христианские песенники не продавались. Их можно было только переписать у кого-то. Я спросила работника КГБ, играет ли он на каком-либо инструменте. И он сказал, что играет на аккордеоне. Он сказал, что не отдаст нам песенников. А я ему сказала, чтобы когда он придет домой, он прочитал слова песен, чтобы увидеть, какие песни христиане поют и играют. Он сказал, что на этот раз нас не задержат, но мы должны к 7 вечера уехать из того поселка, где мы находились». Я им сказала, что вы нас привезли сюда, и поселок весь в болоте, и у нас все наши чемоданы, и вы хотите, чтобы мы пришли домой и уехали из поселка к 7. Если бы вы приехали в Литву, и с вами были маленькие дети и чемоданы, мы бы вас подвезли домой, а не оставили бы идти через болото. Тогда он сказал: «А куда бы вы нас приняли, если бы мы приехали в Литву?» Они знали, кто мы, и знали, что у нас негде было жить в Литве. Но по какой-то причине они нас задержали и сказали, чтобы мы уехали оттуда, чтобы никто за нас у них не спрашивал. Они нас не подвезли, и нам пришлось идти домой со всеми своими вещами, чтобы забрать нашу дочь и уехать. В итоге мы поехали на север России. Когда мы уезжали, нам пришлось ехать небольшим автобусом с одного города в другой. Я с доченькой сидела, а ребята с моим мужем стояли сзади, потому что негде было сесть. Перед нами сидели 3 девочки. Они не видели меня и дочки, а только видели моего мужа с ребятами и узнали, кто мы были. Одна из них была дочерью кегибиста. Она сказала своим подругам: «Смотрите, вот эти лапинские, вон Вова, а вон Гутя, так называли Экодиуса. Это верующая семья, они играют на аккордеоне и очень красиво поют, а их папа большой проповедник. Мой папа их арестовывал, назвал тот поселок на Украине, откуда нам нужно было уехать к 7 часам вечера. Но он не хотел держать их, потому что они говорили такие удивительные вещи. Он просто побоялся их задержать. Самым удивительным было то, что мы им даже не проповедовали, только несколько слов сказали. Мы не можем исследовать путей Божьих или как Он действует, но Бог сделал для нас там удивительное, и мы не знали этого до тех пор, пока не оказались с ними в автобусе». Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте в нашей следующей передаче. Благослови вас всех Господь!

одержите, Творец и Господь, и от плоти божественной малая плоть, и от Божьего Духа мой дух.

Сегодня во сне я увидел тебя усталой, больной, постаревшей. Хотел я обнять тебя, мама, любя, но ты удалилась поспешно. Напрасно к тебе я тоскою взывал, напрасно простер к тебе руки. Мой голос, сгустившийся тьмы, затихал, все тихло. Вдруг дивные звуки, божественно, нежно, гимна любви с какой-то светлой печалью, чудесной гармонией где-то вдали, как ангельский хор зазвучали. Я замер и с чувством совсем неземным в каком-то немом восхищении смотрел, как кругом вдруг все стало иным, все ожило в быстром движении. И тьма разлетелась, как признак пустой, и радость все вдруг озарила. Я вижу, народы великой толпой идут, чтоб взглянуть на светило. А хор, что звучал еле слышно вдали, с какой-то грустью печальной, разросся в симфонию, в гимн всей земли, в честь сущего слова сначала. И видел я, стоя один в стороне, тебя в этом тысячном хоре. Приблизиться ты не решалась ко мне, хотя мое видела горе. Проснулся, и вздрог затуманен слезой, тоска мое сердце сжимает. О, если бы, мама, была бы ты со мной, тогда б я не мучился, знаю. Согрела бы сына ты лаской своей в печали, и что б ни случилось, спешила б утешить его ты скорей, за сына бы ты помолилась. О, как бы хотел вот в этой тиши мне душу излить пред тобою, чтоб ты залечила все раны души своей христианской любовью. Прости, мама, милая, если порой тебе причинял я страдания, я понял все лишь над могильной плитой, как поздно минуты прощания. Заставили вспомнить заветы любви, значение голгофских страданий. Я помню, о мама, молитвы твои и святости их сохраняю.

Момент творения. Тайна стекла. Всему в мире приходит конец. Известие это было бы довольно удручающим, если бы мы не знали, почему так происходит и какие меры по устранению этой проблемы принял Бог. Если бы стекло было идеальным, оно было бы прочнее стали. Но дело обстоит иначе. Поверхность стекла покрыта мельчайшими трещинками, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом. Эти трещинки медленно расползаются по поверхности стекла. Поэтому стеклянный предмет не всегда разбивается, даже если его уронить несколько раз. А в один прекрасный день он вдруг возьмет и рассыпется на миллионы мелких кусочков. Стекло помнит каждый пережитый стресс. А при дребезжании стекла трещины образуются быстро, со скоростью около 100 км в час. Все это тем более удивительно, что стекло не твердое тело, оно никогда до конца не твердеет. Иногда на старых окнах можно увидеть изгибы. В таких случаях говорят, что стекло течет. Каждый день мы становимся свидетелями естественного разрушения этого мира. Как писал святой апостол Павел, вся тварь стенает от греха. Но слава Богу за то, что Он не захотел оставить нас во власти смерти и тления. Он послал Своего Единородного Сына спасти нас от последствий греха. Во Христе больше нет ни тления, ни смерти. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

Бродерик Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим начатую нами в прошлом тему «Встречая будущее». В течение этой недели мы рассматриваем различные признаки, предсказанные в Библии, которые, будучи взяты вместе, говорят, указывают на то, что мы приближаемся к окончанию нашего века. Большинство этих признаков, которые мы рассматриваем, выражают собой увеличение и усиление активности зла в мире и охватывают собою в основном неверующих людей. Сегодня и завтра я буду говорить о признаках, которые выражают повышение активности и интервенцию Бога, которое имеет отношение к людям верующим, а не к людям этого мира. Как я это понимаю, у Бога есть два рода людей на земле, имеющих к Нему отношение по завету, о котором Он сказал, что никогда его не нарушит. Эти две группы людей – Израиль и Церковь. Израиль сформирован в основном естественными потомками Авраама, Исаака и Иакова. Церковь сформирована творческим чудом Божьим, возрождением через веру в Иисуса Христа. Но как один, так и другой народ имеют свои корни в Священном Писании. Сегодня я буду говорить о знаке, имеющем отношение только к Израилю. Завтра я буду говорить о знаке, который имеет отношение исключительно к Церкви. Но говоря об Израиле, я желаю открыть сначала Евангелие от Луки, 21 главу, которая есть пророческим откровением из Елеонской горы. Вчера мы изучали запись, данную Матфеем, в Евангелии от Матфея, 24 главе. Они параллельны, но есть различия. В конце различных признаков, наклонностей и событий, предсказанных Иисусом, Иисус предложил им притчу в Евангелии от Луки, 21 главе, в стихах 29-31, читаю. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и вы, когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Это притча. Мы знаем, что если мы живем в каком-либо виде северного климата, там мы имеем такие времена года – зима, лето, весна и осень. В конце зимы деревья, подвергнутые периодическому сбрасыванию листьев, не имеют листьев, они наги, ветви покрыты корой, и для меня лично трудно отличить один вид дерева от другого.

Он сказал, что точно так же, когда вы смотрите на признаки, о которых я сказал, вы знаете точно, что Царство Божье при дверях. И в частности, он дал им признак смоковницы и всех деревьев. А теперь я желаю поделиться с вами своей личной верой в то, что смоковница является образом, символом Израиля, а все деревья – это другие народы. Итак, признак смоковницы состоит в том, что народ Израиля пускает почки и затем листья. Это и есть возрождение государства Израиль. Лично для меня это обстоятельство является очень волнующим, потому что по провидению Бога я имел привилегию быть в Иерусалиме, когда это происходило. В 1948 году, когда родилось государство Израиль и стало суверенной нацией опять на своей собственной земле, после более чем 19 столетий, я имел привилегию быть личным свидетелем этого события, поэтому оно для меня всегда живо. Я видел смоковницу, облекавшуюся в листья. После я имел привилегию быть вовлеченным в работу по образованию в Африке. Это была работа, связанная с обучением в Африке учителей для африканских школ, и я провел 5 лет в Кении, в Восточной Африке. Это было для меня также явным доказательством того, что все остальные деревья также облекаются листвой. Я был в Восточной Африке, когда она все еще зависела от Великобритании. Но в течение нескольких лет там образовалось 3 нации, 3 страны – Танзания, Кения и Уганда. Как это назвать? Это был процесс облачения деревьев листвой. И когда я учил своих африканских студентов в это время, они всегда жадно слушали о том, что судьба их нации была предвещена Библией. На африканском континенте с тех пор, как закончилась Вторая мировая война, и с тех пор, как родилось государство Израиль, где-то около 50 новых наций появилось на политической карте мира. Что это? Рождение государства Израиль было облачением смоковницы в листву, а то, что произошло в Африке, в Южной Америке, в Азии, по всему миру, взрыв волны национализма, это было покрытие листвой других деревьев. Одной из самых больших сил в течение последних нескольких десятилетий со Второй мировой войны был взрыв волны национализма. Различные этнические группы сказали, мы также имеем право быть самостоятельным народом. У нас есть своя собственная культура, свой язык, свой исторический фон, своя собственная территория. Мы не желаем быть от кого-либо зависимыми. Это был период распускания листьев. Для меня это так интересно, что Иисус не ошибся в порядке. Он сначала сказал о смоковнице, а затем и о других деревьях. И в частности в Африке многие африканские нации обратились к Израилю за помощью, за советом. Это был образец нации, которая родилась, появилась перед лицом страшной оппозиции, но которая преуспела в выживании и учреждении себя как новой страны. Я верю, что это и есть дословно то, что сказал Иисус. «Посмотрите на смоковницу, Израиль и другие нации. Когда появятся листья, вы знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Есть в Библии сотни пророчеств о восстановлении Израиля как нации. Мы воспользуемся только одним из них. Книга пророка Исаии, 11 глава, 11 и 12 стихи. Читаю. «И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Элама, и в Сеннааре, и в Эмафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля,

рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Какое ясное пророчество об Израиле и о других народах! Ведь это дословно то, что исполнилось после 1948 года. Языческие народы Африки просили помощи и совета у Израиля, как получить независимость. Израиль был в это время поистине флагом, знаменем свободы для языческих народов. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого не

Есть разные пути в познании Бога. Отметим только три из них. Первый путь – путь ищущего разума. Природа, небеса проповедуют славу Божию. Собственный голос совести говорит нам о существовании Бога и о нашей греховности. Мы чувствуем, что между нами и Богом пропасть. Второй путь – путь Божьего откровения в Сыне Своем через Слово Его, и что Он – Бог любви и милосердия и сострадания. Распятый на кресте Христос – мост через пропасть, разделяющий человека от Бога. Христос указывает и на третий путь – молитвенное общение человека с Богом в Духе Святом. Утешитель же, Дух Святой, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Это обещание Христа. Эти три пути неразделимы для спасения человека. Путь Христов – это путь, от которого захватывает дух. И нет ничего равного той славе, которая ожидает человека в конце его пути. Но Иисус Христос не говорит, что этот путь легкий. Путь к славе – это всегда крестный путь. Душа поет, хотя вокруг тревожно. Страдания, как камни на пути. Но этот путь Спасителем проложен, и путь короче людям не найти. Земное счастье потеряет цену, когда поймешь, как коротко оно. Вот почему разлуку и измену нам испытать Всевышним суждено. Лукавый мир наполнен злом и местью. Грех, как проказа, губит города. Моей душе Бог дал иное место. Я за Христом иду теперь туда. Борьбой и скорбью этот путь отмечен. Конца пути как будто не видать. До той поры, когда Христа я встречу, я буду верить, буду ожидать.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

любов. Как часто люди повторяют слова любви на все лады, а говоря, все больше забывают, какой же облик истинной любви. Зовут любовью точно на мгновение, волнует наше чувство, как бурьян. Зовут любовью каждое влечение, которое исчезнет, как туман. Но истинной любви они не знают, как она прекрасна, хороша. О ней священное писание возвещает, по ней томится истинная душа. Любовь так незаметно расцветает, как расцветает на полях цветы, но как цветы она не вянет, ей суждено бесконечности цвести. Любовь чиста, скромна, смирна, она не фалится ни в чем, она не ищет славы тленной, она всегда довольна всем. Любовь на редкость терпелива, готова все перенести, она обычно молчалива, слов многих не найти в любви. Ее уроки поучения, она всегда нежна к людям, она не вызовет мучения и ран не нанесет людям. Любовь всегда, как мать, подымет тех, кто споткнулся и упал, она все раны перевяжет тому, кто всякий грех познал. Любовь всегда и все прощает, она надеждой живет, и все плохое забывает, а упредь хорошее лишь ждет. Любовь глубокая, как море, убирает реки слез в себя, в ней танут наши бури и горя, нет-нет начала, ни конца. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Эсфирь, 7 глава, 9-10 стих. Книга Эсфирь. Справедливое воздаяние за зло. Бог справедлив. Он воздаст и за добро, и за зло. Грядет день, когда те, кто уверовал в Господа, предстанут перед судилищем Христа, чтобы получить от Него венец праведности за все, что было сделано. А спустя 1000 лет перед великим белым престолом предстанут все неверующие, чтобы получить за свои грехи, в частности, за отвержение Спасителя. Царь Артаксеркс и Аман пировали у царицы Эсфири. Царь снова спросил ее, в чем ее просьба. Она попросила, чтобы ей были дарованы жизнь и ее народ. В ответ на вопрос царя о том, кто замыслил уничтожить их, она ответила: «Враг и неприятель — этот злобный Аман». Какой шок! Разгневанный царь вышел в сад. Вернувшись, он увидел, что Аман припал к ложу, на котором находилась Эсфирь, умоляя сохранить ему жизнь. Это вызвало у царя еще больший гнев, и он, когда ему сказали о дереве, которое было приготовлено для Мардохея, приказал повесить на нем Амана. Справедливость восторжествовала. Слово Бога четко утверждает, что душа согрешающая — она умрет. Но оно также говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сделайте это сейчас, пока еще не поздно.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

На следующий день брат Нэш возвратился в Гувернер и договорился о служении, как я его и просил. Туда мне нужно было ехать около 30 миль. Утром шел очень сильный дождь, но затем он утих, и я смог доехать до назначенного места. Пока я там обедал, снова пошел дождь. Лило буквально как из ведра, почти до самого вечера. Но поскольку дождь на время прекратился, я смог быстро доехать до Гувернера. Однако люди меня уже не ждали в тот день по причине плохой погоды. Еще не доехав до поселения, я встретил мистера С., одного из членов церкви, который возвращался с собрания домой. Он остановил меня и спросил: «Вы мистер Финей?» Я сказал: «Да». Он обратился: «Пожалуйста, пойдемте ко мне домой. Будьте моим гостем. Я просто настаиваю на этом. Вы, должно быть, устали в пути, ведь дороги такие плохие. Сегодня уже нет смысла проводить собрание». Я ответил, что должен выполнить договоренность, и спросил, разошлись ли уже люди. Он сказал, что когда уходил, еще не все ушли. И я решил ехать туда, надеясь хоть кого-то застать на месте. Доехав до церкви, я быстро зашел внутрь. Брат Нэш стоял за кафедрой, собираясь заканчивать собрание. Увидев меня, он протянул руки, подождал, пока я подойду к кафедре, и мы обнялись. После этого он представил меня общине. В нескольких словах я сказал, что пришел выполнить свое назначение, и если Господь позволит, буду проповедовать у них. Я предложил продолжить служение после небольшого перерыва, чтобы дать возможность людям, которые уже ушли домой, вернуться и присоединиться к нам. В назначенное время здание было заполнено. Люди слышали столько всего и положительного, и отрицательного в мой адрес, что это пробудило их любопытство, и они пришли в большом количестве. Господь дал мне место из Писания, и я вышел за кафедру, открыл свое сердце людям. Слово произвело мощный эффект. Думаю, что каждый это почувствовал. Я распустил собрание, и той ночью мне удалось немного отдохнуть. Хозяином местной гостиницы был доктор С., общепризнанный универсалист. Следующим утром, выйдя как обычно, чтобы встретиться с людьми и поговорить с ними о спасении их душ, я увидел, что люди довольно взволнованы. Зайдя в ателье к портному, застал там несколько человек, обсуждающих тему вчерашней проповеди. В то время мне ничего не было известно о докторе. Доктор С. принадлежал к тем, кто защищал утверждение универсализма. Когда я зашел, он сделал шаг вперед и, полагаясь на своих влиятельных товарищей, стал оспаривать мои позиции, выдвигая доктрину универсального спасения. Один из присутствующих представил его мне. Я сказал: «Доктор, я буду счастлив побеседовать с вами о ваших взглядах, но для начала нам нужно договориться о методе, придерживаясь которого мы будем дискуссировать». Хорошо зная универсалистов, без определенных условий не начинал с ними беседовать. Во-первых, я предложил взять одно утверждение и обсуждать его до тех пор, пока мы не...

объединились и пришли сюда, чтобы поддержать друг друга. Договорившись об условиях, мы начали дискуссию. Чтобы опровергнуть все утверждаемые доктором позиции, мне не потребовалось много времени. В действительности, он очень плохо знал Библию. Те отрывки из Писания, которые он использовал, сами говорили против доктрины универсализма. Но, как и все универсалисты, он в основном настаивал на крайней несправедливости вечного наказания. Вскоре я показал ему, что у него шаткое основание, если дело касается Библии. Тогда он занял такую позицию: «Все, что в Библии говорится о вечном наказании, несправедливо». Соответственно, если Библия угрожает человеку вечным наказанием, она не может быть источником истины. Так закончились наши обсуждения позиций, которые касались Библии. На самом деле, я увидел, что универсалисты — скептики, которые никогда не сдадутся, даже если содержание библейских текстов опровергает их взгляды. Я говорил о справедливости вечного наказания и увидел, как его друзья стали волноваться, чувствуя, что теряют под ногами почву. Спустя немного времени один из спорящих вышел, затем другой, третий, и, наконец, все оставили доктора, увидев, что он совершенно неправ. Он был их лидером, и Бог дал мне возможность опровергнуть защищаемую им точку зрения в присутствии его последователей. Когда у доктора не осталось больше никаких аргументов, я мягко перевел его внимание на вопрос спасения души и любезно пожелал ему доброго утра, чувствуя, что вскоре услышу еще одно свидетельство о покаянии. Жена доктора была христианкой и членом церкви. Она рассказала мне через день или два, что доктор пришел после нашего разговора очень взволнованным. Она в тот момент не знала, где он был. Он зашел в комнату и сел, но не мог усидеть на месте. Затем вышел и снова вернулся. Она видела, что он был очень обеспокоен, и спросила его: «Доктор, что с вами?» Он ответил: «Ничего». Но его волнение нарастало, и она сказала: «Доктор, скажите мне, что с вами?» Потом, предположив, что он мог встретиться со мной, снова обратилась к мужу: «Доктор, вы разговаривали с мистером Финеем?» Он расплакался и закричал: «Да, он сразил меня моим же оружием!» Его чувства вырывались наружу. Но как только он остался один и излил сердце Богу, то сразу обрел надежду во Христе. Через несколько дней пробуждение начало касаться его соратников, и они один за другим покаялись перед Богом. Я уже говорил, что в этом городке были баптистская и пресвитерианская церкви. Обе имели свои молитвенные дома, расположенные недалеко друг от друга. В баптистской церкви был пастор, а в пресвитерианской нет. Как только началось пробуждение, которое очень привлекло внимание людей, братья-баптисты начали этому противиться. Они выступали против этого движения и использовали довольно предосудительные методы, чтобы остановить его развитие. Некоторые молодые люди объединились в противостоянии пробуждению. Баптистская церковь была весьма влиятельной, и позиция, которую она заняла, подтолкнула людей к противлению. Их молодежь стала оплотом противления и не позволяла совершать духовный труд. Видя такое противление, мы с братом Нэшем, поразмыслив, решили, что это надо преодолевать молитвой, потому что по-другому не сможем победить. Мы удалились в рощу и молились там до тех пор, пока не почувствовали полную уверенность в победе. Пришла уверенность, что никакая сила на земле или в аду не сможет остановить пробуждение. В следующее воскресенье после утренней и дневной проповеди в основном проповедовал я,
обратное

постоянно находился в молитве. Мы встретились в 5 часов вечера для молитвенного служения. Здание было переполнено. Ближе к концу служения брат Нэш поднялся и обратился к компании тех молодых людей, которые препятствовали пробуждению. Полагаю, они все были настроены противостоять Божьему Духу. Высмеивание всего виденного и слышанного они считали очень важным делом. Поэтому наглость и бесстыдство на их лицах видел каждый. Брат Нэш настоятельно обратился к ним, указывая на греховность и опасность того пути, который они избрали. В конце он воскликнул: «А сейчас запомните мои слова, молодые люди. Бог разрушит ваше объединение менее чем за неделю, приведя кого-то к покаянию или отправив кого-то в ад. В этом нет сомнения, как и в том, что Господь есть мой Бог». Он сразу же сел, опустив голову, и застонал от душевной печали. Среди присутствующих воцарилась гробовая тишина. Некоторые опустили головы. Я увидел, что молодые люди заволновались. Мне самому показалось, что брат Нэш взял на себя слишком много, сказав, что Бог за одну неделю либо приведет их к покаянию, либо отправит в ад. Однако во вторник утром лидер этих молодых людей пришел ко мне, находясь в великом отчаянии. Он был готов смириться и после короткой беседы сдался, исповедал свои грехи и отдал себя Христу. Затем он сказал: «Что мне делать, мистер Финей?» Я ответил: «Иди к своим друзьям, молись с ними и увещевай обратиться к Господу». Он так и сделал. И к концу недели все те молодые люди пришли ко Христу. В том городе жил купец по имени С. Он был умным и начитанным, очень любезным человеком, настоящим джентльменом, но придерживался идей деизма. Его вторая жена была дочерью пресвитерианского служителя. В первом браке он был женат тоже на дочери служителя пресвитерианской церкви. Таким образом, он породнился с 2 семьями служителей. Тесть очень старался обратить его ко Христу. Оба его тестя были представителями старой школы пресвитерианства, поэтому они давали ему книги соответствующего содержания. Его это сильно смущало. Чем больше он читал, тем больше укреплялся в уверенности, что Библия — не что иное, как сказка. Его жена настоятельно просила меня прийти и поговорить с ее мужем. Она рассказала мне о его взглядах и обо всех тех усилиях, которые были приложены, чтобы привести его ко Христу. Потом с горечью добавила, что он настолько укоренился в своих взглядах, что она уже не знает, поможет ли ему какая-либо беседа. Тем не менее, я пообещал с ним встретиться. Его магазин располагался в передней части здания, в котором они жили. Она пошла в магазин и попросила его зайти в дом, чтобы со мной побеседовать. Он отказался, сказав, что это все бесполезно. В своей жизни он достаточно общался со служителями и знал заранее, что они будут говорить, поэтому не хотел тратить время. Кроме того, ему такие беседы стали противны. Она сказала ему: «Мистер С., вы никогда так не поступали со служителями, которые приходили вас навестить. Я пригласила мистера Финея поговорить с вами о вере. Я буду очень огорчена, если вы ему откажете во встрече». Он очень любил и уважал свою жену, так как она действительно была прекрасной женщиной, и только поэтому согласился, чтобы угодить ей. Миссис С. представила меня ему и покинула комнату. После минутного молчания я сказал: «Мистер С.,
«Я не пришел сюда, чтобы с вами спорить, но если вы не против пообщаться, укажу на то, что поможет вам правильно понять христианскую веру». Я обращался к нему по-доброму, и он сразу почувствовал себя комфортно в моем присутствии. Он сказал: «Мистер Финей, нам нет смысла вести длительную беседу по этому поводу. И вам, и мне известны аргументы, которые обычно приводят обе стороны. Я могу вам за несколько минут перечислить все мои возражения по отношению к христианской вере, на которые я опираюсь и которые нахожу непоколебимыми. Предполагаю, что заранее знаю, как вы будете на них отвечать, и ваш ответ будет совершенно неудовлетворительным для меня. Но если хотите, могу вам их высказать». Я попросил его это сделать. Насколько помню, он начал следующим образом. «Мы оба верим в существование Бога. Мы верим, что Он бесконечно мудр, добр и силен. Мы соглашаемся с тем, что Он дал нам своим созданием, неопровержимое внутреннее различение добра и зла, справедливости и несправедливости. Поэтому мы согласимся, что все, противоречащее нашему внутреннему неопровержимому убеждению, не может исходить от Бога». «Да», — ответил я, — «здесь мы сходимся во взглядах». «Также Библия учит», — продолжил он, — «что Бог создал нас с греховной природой, или, другими словами, наше существо полностью греховное, так что мы не способны делать доброе. И это согласуется с заранее установленными законами, автор которых — Бог. Несмотря на нашу греховную природу, которая абсолютно не расположена к добру, Бог повелевает нам повиноваться Ему и быть добрыми, когда это сделать совершенно невозможно. А за неповиновение Он грозит нам вечным наказанием». Я спросил: «Мистер С., у вас есть Библия? Вы можете показать тот отрывок из Писания, который учит этому?» «Зачем? В этом нет необходимости», — заметил он. «Ведь вы признаете, что Библия этому учит?» «Нет», — ответил я, — «я не верю в подобное». Он начал цитировать катехизис. «Но», — сказал я, — «это катехизис, а не Библия». Тогда он спросил: «Разве вы не пресвитерианский служитель? Я думал, катехизис для вас авторитет». «Нет», — отвечал я, — «сейчас мы говорим о Библии, о том, является ли она истиной. Можете ли вы доказать, что эта доктрина основана на Библии?» Он продолжал утверждать, что Библия повелевает всем покаяться, но в то же время учит, что все не могут этого сделать. Она призывает повиноваться и верить, но в то же время учит, что это невозможно. Я вновь спросил его, где об этом говорится в Библии, и он снова процитировал катехизис. Но я не принял этот ответ. Он продолжил, говоря, что Христос умер за избранных, но в то же время Библия повелевает под страхом вечного наказания всем людям, и избранным, и неизбранным, верить. «Дело в том, — сказал он, — что Библия, ее повеления и учения на каждом шагу противоречат моему внутреннему пониманию правосудия. Я не могу и не принимаю ее учения». Он выглядел уверенным и доброжелательным. Но я сказал: «Мистер С., такого учения в Библии я не нахожу. Это ошибка. Это скорее человеческие предания, чем учение Библии». «Хорошо», — сказал он. «Тогда скажите, во что вы верите, мистер Финей?» Он сказал это с некоторой раздражительностью. Я ответил: «Если вы уделите мне немного времени, я расскажу вам, во что я верю». Затем я раскрыл ему мои взгляды относительно закона и Евангелия. Он был достаточно умен, чтобы понять меня легко и быстро. Всего за час
я опроверг все его возражения. Он очень заинтересовался, и я увидел, что представленные мною взгляды были новыми для него. Я подробно остановился на теме искупления и показал, что оно было совершенно в отношении всех людей. Когда я рассказывал о свободе спасения через Христа, он начал проявлять свои чувства. Он вдруг закрыл лицо руками, положил голову на колени и задрожал. Я увидел, как кровь прихлынула к его лицу, и он вдруг зарыдал. Быстро поднявшись, я покинул комнату, не сказав больше ни одного слова. Я увидел, что Слово Божье пронзило его как стрела и ожидал от него мгновенного покаяния. Как выяснилось, из той комнаты он вышел новым человеком. Дорогие друзья, продолжение истории жизни Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Христа. И под ней написаны слова: «Это я сделал для тебя. А что ты, дорогой друг, сделал для меня?»

Дорогие друзья, в книге «Совершенное учение» Поль Пауэлл описывает картину известного американского художника, на которой изображен видавший виды обоз американских первопроходцев. Уже ночь, и повозки поставлены в круг на случай опасности. Люди собрались у костра, а проводник смотрит на лежащую перед ним карту. На карте черная зигзагообразная линия обозначает путь, по которому они следуют. Им надлежит немного повернуть на север, затем на юг, но общее направление все время на запад. По-видимому, возникли разногласия по поводу того, каким путем следовать далее. Но руководитель с усталым видом указывает пальцем на конечную точку маршрута, а другая его рука указывает на прикрытый туманом горный массив. Он как бы говорит: «Мы можем идти либо на юг, огибая горы, либо на север, переправившись через реку, но путь наш лежит на запад». Путь во Христе нелегок. Высокие горы могут возникнуть на пути, обозначенном для нас Господом. Тяжелые обстоятельства и искушения могут вынудить нас повернуть в ту или иную сторону. Но если мы поставим себе целью постоянно взирать на Христа, то не уклонимся от предназначенного им пути. Если мы стоим лицом к Господу, то устоим на пути к цели. Когда бы разочарования и искушения не пытались сбить нас с пути, мы всегда можем обратиться к Иисусу, исповедать наше согрешение, и Он поможет нам направить взоры на конечную цель нашей жизни. Посему и мы с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Евреям 12:1-2.

кому открыты небо двери, кто словом Господа влеком, тем средь глумливого неверья идти и трудно, и легко. Не испугаться злых насмешек, не заблудиться в суете, перед судом толпы поспешным остаться в должной чистоте. В невзгодах жизненных скитаний лишь на Христа душой взирать, остаться твердым, не роптать среди тяжелых испытаний. Любви Христа святой и чудной не растерять в житейской мгле. Все это трудно, очень трудно для проходящих по земле. Но как отрадно, если в сердце живет спасенье, торжество, когда ты можешь опереться на руку Бога твоего. У ног Спасителя пронзенных оставить груз земной нужды, припасть душою утомленной к источнику живой воды. Когда Господь с тобою рядом, когда ведет своей рукой, не устрашат тебя преграды, с Христом легко, всегда легко. Ему доверься в полной мере, в живых словах Его прибудь, среди глумливого неверья Он светлым сделает твой путь. Аминь.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

Меня зовут Виталий Кузьменко. Когда мне было 12 лет, 93-й год, мои родители приехали в Америку, и большая часть моей жизни прошла здесь, в Портленде. Мы жили в Грешеме, я учился в Matthews Community College, потом я учился в университете, работал в Вилсонвилл как инженер. Но когда мне исполнилось 32 года, закончилась моя карьера, потому что Господь призвал меня к служению. А еще через 2 года после этого мы с женой, у нас тогда было 4 деток, уехали на 6 месяцев в Украину на миссию. И где-то через 4 месяца мы поняли, что 6 месяцев для миссионерского служения – это почти ничего. Это слишком мало. И мы сделали посвящение на 5 лет. Но прошло уже 11, и мы никак оттуда уехать не можем. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что 4,5 года назад началась война в Украине. И когда началась война, я говорю: «Алла, как ты думаешь, нам нужно выехать из Украины?» Она ответила, что нам нельзя. И я тоже так думаю. Я рассуждал и думал, если бы Иисус жил в Украине, и началась война, куда бы он поехал? В Америку, может быть, в Германию или поближе, в Польше остановился. И я подумал, что, наверное, если бы Иисус жил в Украине, то он бы переселился поближе к фронту и служил там людям. Но мы поближе к фронту не переселились, мы остались жить рядом со Львовом, там, где мы начали свое служение. Бог за эти 11 лет благословил. У нас церковь, где уже 115 членов. Есть 2 дочерние церкви, трудится 30 миссионеров. Организовалась миссионерская школа. И недавно, примерно 4 года назад, мы начали также служение общеобразовательной школы. У нас уже работают первые 4 класса, подготовительная группа и ранний розвиток. Слава Богу за то служение, которое мы можем делать. Когда началась война, мы принимали беженцев. Когда закончились беженцы, мы возили гуманитарную помощь в районы, где идут боевые действия. Гуманитарная помощь закончилась, и мы миссионерами ездили для того, чтобы восстанавливать дома на деоккупированных территориях. Это Херсонская область. С Божьей помощью у нас получилось больше 30 домов восстановить. Может быть, не весь дом, а крышу, окна и двери. И уже люди, кто был на пенсии, кто не мог сделать это сам, имели где жить. Может быть, без ремонта, но крыша над головой уже была. А потом усилилась очень сильно мобилизация. И мы не имеем возможности посылать миссионеров через всю Украину на восток. И сейчас у нас другая проблема. Только в этом году, за последние 1,5 года, из нашей церкви мобилизовали 9 братьев. У нас небольшая церковь, но 9 человек, 25 плюс, были бы мобилизованы. И сейчас другое служение. Сейчас нам нужно поддерживать семьи тех, чьи мужья были мобилизованы. Вместе со мной моя жена. Это не часто бывает, но я очень рад, что сегодня мы вместе. Последний месяц она больше была не в служении, а возила жен мобилизованных мужей на свидание. Потому что такая реальность. Они вроде бы не в тюрьме, но для того, чтобы попасть туда, мне кажется, в тюрьму легче пробраться, чем там, где сейчас служат наши братья. Я ездил к одному из наших братьев, и нужно было пройти или 5, или 6, или даже 7, я уже не помню, таких блокпостов на территории полигона. Я понимаю, что, наверное, от украинских новостей все уже очень устали. Слишком долго идет война. Но я вам хочу сказать, не как украинец. Я родился в Белоруссии. Как человек, который живу там сейчас, который тружусь среди этих людей. Молитесь, пожалуйста, за мир в Украине. Молитесь за тех людей, кто пострадал от Украины. Молитесь за тех жен,
кто, имея маленьких детей, воспитывает их сейчас без мужей, потому что мужей рядом с ними нет. Молитесь за мужей, которые сейчас не могут посещать служение, которые сейчас находятся в других местах, чтобы закончилась война, чтобы мужья вернулись в свои семьи, чтобы дети вернулись к своим родителям. Я бы хотел сегодня проповедовать Слово Божие. Или, может быть, я бы хотел порассуждать, побеседовать на одну тему. В наших евангельских церквях мы часто говорим о личных отношениях человека с Богом. Наверное, это то, чем отличаются евангельские церкви. Тем, что не просто традиции и обряды, а мы говорим о том, что очень важно, чтобы каждый человек имел личные отношения с Богом. Но давайте представим, что на служение к нам пришел неверующий человек. Или человек, который в первый раз услышал такой термин – личные отношения с Богом. И после служения он подошел бы к вам и задал вопрос. Вот я слышал про

Мне кажется, на этот вопрос можно ответить очень просто. В первую очередь, личное отношение с Богом – это когда человек молится, когда человек разговаривает с Богом. Второе личное отношение с Богом – это когда человек внимательно слушает, что Бог говорит ему через его слово. Это вернейшее пророческое слово. У Бога есть что сказать нам на наши нужды, если у нас есть время его послушать. И третье – это послушание. Это когда Бог говорит нам простить, смириться. И человек, доверяя Богу, проявляет послушание. И там, где есть вот эти три, там развиваются и растут личные отношения с Богом. Это когда человек молится, читает его слово и, доверяя Богу, проявляет послушание. Дальше мы можем говорить о исполнении Святым Духом и о водительстве Духом Божьим. Но я бы хотел говорить не вот о этих уровнях, а о базовом. И, может быть, в своей проповеди немножко растолковать каждый из вот этих трех. Первое – это Богу помолиться. Наверное, каждый из нас Богу молится. Молимся по традиции. Молимся, ну, потому что так принято. Иногда мы делаем это машинально. У моего брата есть одна молитва, которую он молится перед едой, когда очень кушать хочет. А молитва звучит примерно так. Good food, good meat, God bless, let's eat. И потом он садится и кушает. Он может это сделать намного быстрее, чем я. Я не могу сказать, что это плохо. Хорошо даже тогда, когда мы такой машинальной молитвой перед Богом помолиться можем. Но, наверное, молитва – это что-то больше. Это когда человек, не торопясь, может рассказать Богу о том, чего он боится, то, о чем он мечтает, то, что он чувствует. Однажды, когда мы приехали в Украину, это было 11 лет назад, один служитель пригласил меня на беседу с одной женщиной. Это женщина, которая находилась в депрессии, женщина, у которой не было смысла жить. Она к этому времени была уже отлучена от церкви за грех. Семья распадалась. Но самая проблема большая была в том, что у нее не было надежды. Ей не хотелось жить. Я не знаю, кто был инициатором этой беседы, но когда мы встретились, я попросил ее рассказать о ее жизни, рассказать о том, вот кто она и как она пропала в проблему. Она рассказывала нам очень долго. Примерно 3 часа мы ее слушали. Я больше работаю с молодыми людьми. У них тоже есть много проблем. Но проблем у молодых людей меньше, наверное, потому что они жили не так долго. А чем дольше человек живет, и чем больше неправильных решений в жизни делает, тем больше в жизни узлов. И этих проблем собирается большой клубок, где даже опытные люди не могут этот клубок распутать. Эта женщина была примерно лет на 5 меня старше. А когда я беседую с людьми старше меня возрастом, я по-особенному переживаю. А к концу нашей встречи я попросил, чтобы мы встретились через неделю еще раз и с ее мужем, для того, чтобы выслушать и эту проблему со стороны мужа. Но Бог положил на сердце дать ей одну рекомендацию, чтобы все, что она рассказала нам, с теми деталями, которые мы слышали, даже больше, чтобы она нашла время, когда никто отвлекать ее не будет, и рассказала все это Богу. Закончилась наша встреча, и в следующий раз мы увиделись уже через неделю. Я помню, я шел вдоль дороги, а подъехал автобус, из которого она вышла со своим мужем. Они по пешеходному переходу переходили дорогу, и я издалека увидел ее, и я обратил внимание, что это уже другой человек.

Я не слышал ни одного слова. Но я не знаю, была ли это походка. Было ли, может быть, это ее осанка, черты на ее лице, может быть, глаза, которые светились, может быть, потому что она своего мужа, с которым она не видела смысла дальше развивать отношения, держала за руку. Я не знаю, что это было, но я увидел другого человека. Когда мы пришли в дом служителя, где была эта встреча, мне очень хотелось узнать, что же произошло. И она рассказала, что через несколько дней после нашей встречи, когда дома никого не было, она стала на колени и начала Богу рассказывать все так, как есть. Вот так, как она рассказывала нам, она рассказывала это Богу. И она говорит, первые 10-15 минут ничего не происходило. А потом она говорит, я почувствовала, как будто меня слушает сам Господь. И почему-то, говорит, я начала сокрушаться и сильно плакать. Я рассказывала Богу о своих переживаниях. Я почувствовала, как исцеление начало приходить в мое сердце. Вот это, дорогие друзья, молитва. Когда человек рассказывает Богу о том, как он себя чувствует, о том, за что он переживает, о том, где у него есть борьба. А дальше, и это второе, когда человек, он открывает Божье Слово, но открывает не для того, чтобы просто его почитать. Открывает Слово, слушая, что же Бог хочет ответить мне на мою нужду. У Бога есть что сказать. И те, кто готовы Бога слушать, они обязательно его услышат. Это значит открыть Его Слово и читать. Читать внимательно. Читать и слушать. Я не знаю, что значит внимательно читать для вас. Для кого-то это прочитать медленно. Лично для меня внимательно прочитать – это прочитать несколько раз. И прочитать не только текст, но прочитать и то, что написано перед этим. Что написано после этого, для того, чтобы увидеть контекст, в котором написано это слово. Для меня прочитать внимательно, это значит остановиться рядом с теми словами, которые я плохо понимаю, и найти их значение в каком-то справочнике. Я хочу понять, что там написано. Однажды Бог одному мужу Божьему, Иисусу Навину, дал такое слово. «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней и день, и ночь». Как практически человек может день и ночь поучаться в этом слове? Мы, открывая книгу «Псалтырь», читаем о блаженном муже. И блаженный муж не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа Бога воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Как же можно день и ночь размышлять? Когда человек читает Слово Божье, перед тем, как он закроет эту книгу, очень важно, перед тем, как она закроется, положить что-то в свое сердце. Псалмопевец говорит, что «Слово Твое сокрыл я в сердце своем». И можно читать, внимательно читать. И вот есть какая-то мысль, какой-то стих, которую важно в сердце свое положить. И когда закроется книга, слово продолжит свою работу в нашем сердце. И потом человек сядет в свою машину и будет ехать на работу. И, может быть, застрянет в пробке. Может быть, что-то еще. Но слово, оно осталось в сердце. И о слове он будет размышлять на протяжении дня. И, может быть, когда уже ляжет спать,
И ночью человек проснется, потому что стресса много было на работе. Но слово, которое в сердце, оно будет говорить что-то человеку. Отношения – это там, где есть общение. Отношения – это там, где мы говорим Богу в молитве. И мы слушаем, что Бог отвечает нам. И иногда Бог отвечает, когда мы читаем Писание. А иногда Он отвечает нам не во время чтения, а во время размышления. Иногда Бог говорит нам вот прямо на тот вопрос, который мы Ему задавали. Иногда Бог отвечает на нужду, которую мы открывали перед Богом. А иногда Бог отвечает и отвечает, но может показаться совсем не по теме. Имеет право Бог отвечать не по теме? Имеет. И хорошо, что иногда Он именно так и поступает. Иногда мы слишком зацикливаемся на своих собственных проблемах. Иногда Богу со второстепенных вопросах нужно переключить нас на то, что намного важнее. Иногда Богу через Его Слово нужно поменять наш фокус. И когда меняется фокус, проблемы, которые казались такими большими, они перестают быть такими страшными. Бог говорит тем, кто Его внимательно слушает. Но недостаточно только молиться и внимательно слушать. Очень важно также научиться, доверяя Богу, проявлять послушание. К Иисусу однажды подошел богатый юноша. Он готов был идти за Иисусом. Он получил откровение от Иисуса. «Иди, продай имение и следуй за мной». Иисус предложил богатому юноше личные отношения. Но богатый юноша не готов был платить цену. Он отошел от Иисуса печальный. Личные отношения могут быть там, где человек, доверяя Богу, проявляет послушание. Мы читаем Писание, и оно учит нас смиряться. А смиряться, согласитесь, не всегда хочется. Мы читаем Писание, которое говорит, чтобы мы поступали честно. Но если мы будем поступать честно, мы начинаем переживать, что меньше денег мы сможем заработать. Иногда нам делают больно. И Писание учит прощать. А мы не хотим прощать. Потому что если мы будем прощать, нам иногда кажется, что нами начнут злоупотреблять. Но когда человек доверяет Богу и проявляет послушание, он начинает видеть славу Божию в своей жизни. Потому что мы не делаем это в одиночку. Иисус сказал своим ученикам: «Прибудьте во мне, и я в вас». Если вы прибудете во мне, вы сможете принести добрый плод. И здесь человек в своей борьбе. В борьбе, где он старается выполнить волю Божию в своей жизни. Он опять вернется к Богу в молитве. И он скажет: «Господь, я хочу, а у меня не получается. Я уже простил, но обида возвращается. Я уже принял какие-то решения, но ты видишь, как мне тяжело». И человек молится. И человек открывает слово, и Бог питает его этим словом. Примерно полторы или две недели назад я был на одной встрече. У меня есть друг, его зовут Петр Стахов. Он является служителем в городе Бердычев.
И он рассказал одно свидетельство, как я понял, это произошло в церкви, где он служит как пастырь. И он рассказал, что одна женщина покаялась и начала приходить в церковь. Но когда она посещала церковь, у нее во время служений были сильные головные боли. И она пришла к пастырю и говорит: «Я не знаю, что происходит. У меня не болела раньше голова. А когда я покаялась и прихожу в служение, у меня головные боли». Они беседовали, и он говорил: «Возможно, это имеет какую-то духовную основу. Может быть, есть что-то, в чем тебе нужно раскаяться или исповедоваться». Я не помню, если это было во время той встречи, или она к нему пришла в следующий раз, но она рассказала о том, что есть одна проблема, которая после покаяния осталась нерешенной. У нее есть отец. Ее отец жестокий человек. И в детстве он очень сильно их избивал. Когда она повзрослела и вышла замуж, они продолжали жить вместе в одном доме. И однажды отец разгневался и избил уже взрослую дочь, которая была замужем. И ей было слишком больно, слишком обидно. Они жили в одном доме и даже кушали за одним столом, но отношений не было. Было просто формально. Иди, принеси, подай. Она не могла простить своего отца. И она это вспомнила. Она рассказала об этом пастырю. Она говорит: «Я не могу простить». Но когда мы не можем, мы можем приходить к Богу и рассказывать Богу о том, что нам тяжело. Рассказывать Ему о том, где у нас не получается своими силами. И пастырь предложил ей вместе об этом помолиться Богу. И Бог сделал чудо. В следующий раз, когда она пришла на беседу с пастырем, она рассказала о двух вещах. Первое – это что голова у нее во время служений больше не болит. А второе, что Бог дал ей возможность примириться с отцом, с которым 10 лет не было отношений. Это делает Господь там, где люди, доверяя Ему, проявляют послушание. Там, где хотя тяжело, но люди с Богом стараются решить свои проблемы. И самое прекрасное, и не только прекрасное, а, наверное, даже неожиданное, происходит дальше. Когда Иисус говорил о личных отношениях, Евангелие от Иоанна, 15 глава, там, где Он говорил: «Прибудьте во Мне, и слова Мои в вас», Иисус говорил о том, что такой человек будет приносить плод. Так или нет? Там обязательно будет плод. И это не только в Евангелии от Иоанна в 15 главе написано. Но в первом псалме, псалом, из которого я цитировал: «Блажен муж, в законе Господа воля его, размышляет он день и ночь», там мы также читаем, что он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. Будет плод. А что же это за плод? Что за плод ожидает от нас Господь? Какой плод рождается там, где люди имеют личные отношения с Богом? Примерно 7 или 8 лет назад, я точно не помню, к нам в Украину в гости приехал мой отец. И он очень хотел что-то сделать у нас по дому. Мы в доме делали ремонт, но мы решили, чтобы что-то осталось на память, и мы поехали в магазин и купили несколько фруктовых деревьев. И мои дети вместе со своим дедушком эти деревья посадили у нас на участке.
У нас растет груша, мы посадили сливу, мы посадили черешню и посадили абрикос. Это сейчас большое и красивое дерево. Дерево, у которого довольно толстый ствол. Хорошее дерево, большое дерево. Но есть одна проблема. Когда приходит весна, на этом дереве очень много цветочков. И это дерево видно издалека, потому что цветов очень много. Но цветы на этом дереве появляются рано. И так получается, что мороз что-то делает с деревом, и все эти цветочки начинают усыпаться. И мы ждем, чтобы плод был, а плода на дереве нету. 3 года назад было исключение. Я не знаю, наверное, в том году не было морозов, потому что был плод, и плода было много. И плод был очень даже вкусный. А потом опять нету плода. Этим летом мы сделали решение, что это дерево мы уберем. И моя жена уже купила другое дерево, которое цветет не так рано весной. Тоже абрикос. И мы очень надеемся, что там будет плод. А это дерево мы уберем. Что же такое плод в нашей христианской жизни? Однажды меня пригласили в один дом для беседы. Там произошла ссора между невесткой и мама мужа, как называется? Свекровь. И от невестки прозвучала такая фраза. Мама очень любит ездить на молитвы. Человек, который знает Писание, старается, чтобы все было чисто и свято. Но почему-то невестка сказала такую фразу: «У меня от этой святости тошнит». Есть святость, от которой тошнит. Это добрый плод или нет? Есть люди, я сейчас говорю про людей религиозных, людей, которые в церковь ходят. Есть люди, которых вмещают. Есть люди, которых терпят. Есть люди, которых несут. Как бремя несут. Есть люди, с которыми тяжело. Есть люди, с которыми некомфортно. А есть люди, которые являются благословением для тех, кто рядом. Есть люди, которые приносят нам радость. Есть люди, которые дают нам надежду. Есть люди, с которыми хочется помолиться. Есть люди, в которых мы находим поддержку. Есть люди, которые являются благословением для тех, кто рядом. В первую очередь для тех, с кем они живут под одной крышей. Есть люди, которые являются благословением для своей церкви. Есть люди, которые являются благословением для бизнеса, в котором они работают. Есть люди, которые являются благословением для общества, в котором они живут. Бог хочет, чтобы мы были не бременем. Бог хочет, чтобы мы были благословением. И это тот плод, который ожидает от нас Господь. Не какой-то супердуховности. Бог хочет, чтобы мы были благословением. Чтобы людям рядом с нами было хорошо. Чтобы у людей приходил мир в сердце, когда они с нами пообщаются. И если Бог будет видеть этот плод в нашей жизни, Богу будет очень приятно. Бог однажды Аврааму сказал:
Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. Вот последнее мне нравится больше всего. И будешь ты в благословении. Я бы очень хотел быть благословением и для своей жены, и для своих детей, и для церкви. Благословением, а не бременем. Это не то, что происходит сразу. Плод, он не за один день вырастает. Но когда человек, он разговаривает с Богом, когда человек внимательно слушает, что Бог говорит, когда человек доверяет Богу в послушании, начинает меняться характер человека, меняются ценности человека, меняется поведение человека, привычки. И человек, который когда-то был бременем, он начинает преображаться, он начинает меняться. И человек, который был бременем, он становится благословением. И это то, какими хочет видеть нас Господь. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы не были людьми просто религиозными, но чтобы мы были людьми, которые приносят благословение в свой дом, в свою церковь, в общество, где мы живем. Пусть Бог благословит, чтобы мы молились, чтобы мы внимательно слушали, что Бог нам хочет сказать. И, доверяя Богу, проявляли послушание. А сейчас я хочу пригласить нас вместе Богу помолиться. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех
2: девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
2: интересных историй,
3: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
2: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Жить сисусам я желаю, і служить йому хочу. Он создал меня, я знаю, я йому принадлежу. Я люблю його всім серцем, он от бед хранитель мой. Знаю, после жизни этой он возьмет меня домой. Грех творить я не желаю, делать я хочу добро. Я из книги вечной знаю, пастырь мой не любит зло. Я так мало жил на свете, мало видел, мало знаю. Но как все Господни дети, песней Бога прославляю. Знаю я, что силой Бога я живу, расту, мечтаю. Жизни сложную дорогу смело Господу вручаю. Пусть я жил совсем немного, не был в горе, не был в битве, но сердечно славлю Бога песни в плавиной молитве.

Иосиф открывается братьям. Когда братья Иосифа пришли домой и рассказали отцу о том, что с ними произошло, Яков решительно сказал им, что не отпустит в Египет младшего сына Вениамина, последнее утешение его старости. Но вскоре в семье кончился хлеб, который братья привезли из Египта. И Яков вновь стал посылать их туда, говоря: «Пойдите опять и купите нам немного пищи». Сыновья же ответили ему, что правитель египетской земли приказал им не являться без младшего брата. Долго Яков не хотел отпускать с ними Вениамина, но когда голод усилился, то он благословил их в путь, сказав: «Всемогущий Бог даст вам найти милость у того человека, чтобы он отпустил и другого брата вашего, и Вениамина». Итак, братья пришли в Египет, и Вениамин с ними. Когда Иосиф увидел Вениамина, он вышел в другую комнату и заплакал. Затем, умыв лицо от слез, Иосиф приказал слугам подать для братьев большое угощение. Братья же смутились, не зная, почему он оказывает им такую честь. Наконец Иосиф был уже не в силах сдерживаться. Он громко зарыдал и сказал братьям: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Смущенные братья не могли ничего ответить. Тогда Иосиф сказал им: «Подойдите ко мне». Они подошли, и он сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет.

Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли, и прокормлю тебя здесь, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой». После этих слов Иосиф пал на шею Вениамина и плакал. Потом он обнимал и целовал всех братьев. Он любил их и от всего сердца простил им все зло, которое они причинили ему.

0: Встреча Иосифа с отцом. Фараон, услышав, что Иосифа посетили братья, приказал дать им путевой запас пищи, одежду и колесницы для них и детей, и для отца. Он пригласил их всех приехать в Египет.
1: Когда Иаков услышал, что его любимый сын Иосиф жив, и он сможет увидеть его, то возликовало его сердце, и он сказал: «Еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его».
0: После этого Бог сказал Иакову во сне: «Иаков, я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя обратно». Иаков собрался со всеми своими детьми, внуками и со всем имуществом и отправился в Египет. Иосиф запряг свою колесницу и выехал навстречу им. Увидев своего дорогого отца, он пал ему на шею и долго плакал от радости. Когда фараон услышал, что все уже приехали, он позвал к себе Иосифа и сказал ему: «Ну вот, отец твой и братья пришли к тебе. Перед тобою весь Египет, и ты на лучшем месте земли посели их». Иосиф дал всем своим родным во владение лучшую часть земли египетской и постоянно снабжал их хлебом и всем необходимым. Иаков не возвратился в землю ханаанскую, а остался в Египте. Перед смертью он благословил двух сыновей Иосифа, Манассию и Ефрема, а потом и всех своих 12 сыновей. Как завещал Иаков, сыновья отнесли его тело в землю ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, где уже были похоронены Авраам и Сара, Исаак и Ревека.

Иисус, Ты самый лучший выбор, в Тебе нуждается душа. Лишь Ты источник моей силы, прощения, мира и добра. К Тебе стремлюсь ежечасно, молитва ввысь к Тебе летит. Порою ярко, громогласно, порою мелодией звучит. Желанье сердца, знаешь, Боже, я слышать голос Твой хочу. Ведя войну с грехом и ложью, лишь Твое мнение я ищу. И часто тихий шепот слышишь, душа моя тебя зовет. Я знаю, ты с небес увидишь, и как отец идешь. Я почерк твой узнаю сразу, к тебе лицо не шепотом, но громогласно тебе хвалу я воспою.

0: Ее старенькое морщинистое лицо было печальным, а сердце давило неимоверная тяжесть. Ранним сентябрьским утром бабушка Фринг открыла дверь своего маленького домика. У нее было чувство, что не так уж много раз придется ей выходить и входить в эту дверь. В это утро она услышала неприятную новость. Корзинка с одеждой, которую она принесла от семьи Кингсли, была последней. Больше они не нуждались в ее помощи, чтобы стирать, гладить и латать одежду. Это были ее последние клиенты, а теперь они все уезжают в Европу, по крайней мере, на 2 года. Две другие семьи, на которых она работала, уже уехали. Приближалась зима, и бедная, одинокая женщина не знала, что делать. Домик был ее собственным. У нее не было долгов до последних 2 лет, когда все запасы были истрачены за долгую болезнь ее мужа. Когда же он умер, бедной женщине пришлось заложить дом, чтобы оплатить долги доктору и за похороны. До сих пор у нее был какой-то заработок, но теперь работы почти не осталось, а ежемесячная оплата неумолимо приближалась. У нее не было ни одной копейки, чтобы что-то заплатить. В этот день слезы ее капали в мыльную пену и на красивые оборки, которые она расправляла в последний раз. Как раз, когда она заканчивала пышное, отделанное кружевами платье Минни, вошла Сати Хофф. Увидев слезы, она скоро услышала всю печальную историю. Таким образом, творческий союз взялся за проблему бабушки Фринг. С такой же энергией, с которой они решили купить корову для миссис Петерс 2 года назад, они взялись снять другое бремя с плеч, которые были слишком слабыми, чтобы нести его. «Понимаете, — сказала Сати, рассказывая все союзу. Сердце ее было печально вчера. Вот она мне все и рассказала. Я не думаю, чтобы кто-нибудь мог это вытащить из нее в другое время. Мне кажется, у нее ежемесячная плата маленькая, и, выполняя посильную ей работу, она может быть спокойной. Но проценты просто задавливают ее, особенно в это лето, когда у нее почти не было работы. Я вот думаю, что если бы мы могли выплатить проценты, возможно, она бы смогла выкрутиться, а на следующий год у нее, может быть, будет больше работы».
1: «Это было бы хорошо», — сказала Лу Брент. «Но было бы лучше, если бы мы могли покрыть весь ее долг, тогда бы и процентов не было».
0: «Выплатить весь долг?» – воскликнули 2 или 3 одновременно таким тоном, словно они считали, что Лу потеряла рассудок. «А почему бы и нет? Это ведь всего $75, и неужели 25 мальчишек и девчонок не смогли бы собрать этих денег?» Сати вчера сказала мне об этой проблеме, и когда папа вернулся домой, я спросила его, и он сказал, что проценты в этом случае не помогут. Ведь ей в эту осень нужно выплатить всю сумму, а мэр Гримс обязательно заберет ее дом, если она не выплатит в срок. Бабушка прожила в этом доме 40 лет, и если ее сейчас выселят, то она не будет знать, куда идти. У нее никого из родственников нет».
2: «Давайте поможем. Мы каким-то образом сможем найти деньги, я знаю», — сказал один из ребят.
0: «Я думаю, мэр Гримс надеется прибрать этот дом к своим рукам за небольшие деньги или вообще даром. Но мы покажем ему, что творческий союз кое-что значит.
2: Если мы не соберем деньги в течение 2 месяцев, я уверена, что можно найти кого-нибудь, кто бы занял нам и подождал, пока мы сможем все выплатить», — сказала Лу.
0: «О, Лу, какое бремя ты взваливаешь себе на плечи», — сказал Джон Беккер.
2: «Давайте перейдем к делу и посмотрим, не найдется ли еще кто с такой же хорошей головой. Встречаемся в четверг в 4 часа и принесем с собой обязательства. Каждый из нас может подумать об этом до четверга и решить, сколько мы сможем дать из своих личных денег». С этим предложением все согласились и разошлись. Аня Вильямс была младшим членом Союза. У нее не было своих денег, и план, предложенный Лу, был для девочки большой проблемой. Всего несколько дней до этого она истратила свои последние копейки и не имела понятия, где она сможет взять деньги для бабушки. В этот вечер она молилась. «Дорогой Иисус, «Если ты хочешь, чтобы я помогла бедной бабушке Фринг, покажи мне, пожалуйста, путь. Если я смогу заработать, то покажи мне, где я могу найти работу, которую могу сделать». Она легла спать, довольная, что все это доверила Иисусу. Когда они встретились, как и договаривались, в четверг, то Лу, бывшая кассиром Союза, была наготове с карандашом и блокнотом в руках. Она собиралась записывать имена и обязательства. У Тома Массон в руках были деньги. «Я могу дать $3. Вчера я продал уток, и отец дал мне еще $1 за самую противную работу на ферме».
1: «Что за работа?» – спросил один из ребят.
2: «Как будто ты не знаешь, как парни ненавидят целый день выбирать камни». Другой мог дать $1.50. Третий – $2. А девочки, когда это было, чтобы они отстали от тех, кто дает? Лора решила носить прошлогоднюю шляпку и отдать столько, сколько стоило бы новая. Нелли согласилась целый месяц мыть после завтрака посуду, чтобы мама могла больше заниматься шитьем. Сэкономленные деньги будут ее, и она сможет их отдать. Лу сказала: «Я думаю, что я взяла на себя самую трудную работу. И я согласилась за весь год не сказать ни одного плохого слова и буду получать по $5 в месяц. Я вам дам деньги за первые 2 месяца, чтобы помочь бабушке выплатить долг. Ну а если к этому времени мы не соберем достаточно, то я прибавлю к тому еще за 1 месяц».
1: «Ну а если ты не выдержишь?» – спросила Сати.
2: «Я думаю, что ты должна дать задаток».
0: «Согласна», – смеясь сказала Лу. И с этими словами сняла свой золотой браслет, который был подарком на ее последний день рождения. Она положила его рядом с $3 Тома. Все засмеялись, а Сати сказала: «Знаешь, Лу, мы надеемся, что ты его выкупишь». Когда очередь дошла до Ани, она сказала: «Я не знаю, сколько я смогу дать. Я надеюсь, что у меня что-то будет. Но я еще не узнала, сколько он хочет, чтобы я дала».
1: «Кто хочет, чтобы ты дала?» – спросила Лу.
2: «Кто-кто? Иисус. Я спросила его, но он мне еще не ответил». Девочки замолчали в удивлении. Кто из них подумал спросить об этом его? Лу положила карандаш, и голос ее дрожал от волнения. Она сказала: «Девочки, ребят, мы сделали ошибку, мы неправильно начали. Давайте тоже помолимся об этом». Она опустилась на колени, а другие последовали ее примеру. Лу вслух стала просить водительства Божьего в вопросе, который они решили, и благословения на все их старания.
0: «Вот это называется новое отправление», — сказал Том. Другой парнишка заметил:
2: «Так странно, что мы все так начали неправильно. Ну, хотя бы исправились в конце. Но эта малышка утерла нам нос. Надеюсь, после этого мы исправимся».
0: На следующую встречу Аня пришла сияющим лицом. Когда назвали ее имя, она подошла к кассиру и положила на стол маленький листочек бумаги, который оказался чеком. На нем было написано: «Анне Вильямс, $5», и подпись: «Джон Вильямс».
2: «Папа показал мне, что нужно написать на обратной стороне. Выплатить Анне Вильямс и подпись Луизы Брандт. Папа сказал, что если вы отнесете это в любой банк, они вам дадут деньги. Только вам нужно будет под моим именем написать ваш».
0: «Да, ты будешь настоящей бизнесменкой», – сказал Том.
2: «Вы хотите об этом послушать?» – спросила Аня, когда хохот, произведенный словами Тома, немного утих.
1: «Конечно, хотим», – сказал Лу.
2: «Помните, в прошлую весну я долго была у дяди Джона. Однажды он принес маленького ягненка и сказал: „Послушай, Аня, если ты сможешь сохранить этому ягненку жизнь, то он будет твоим. Бедняжку мать не принимает, если его не кормить, то он умрет. Тетя Мэри показала мне, как его кормить, и он вырос. Прежде чем я уехала, он был уже большим. Я кормила его ложкой из чашки и очень привязалась к нему. Недавно дядя Джон написал мне, что он хочет продать всех своих овец. Он писал, что ему жаль, но мою овечку он тоже должен продать. В следующую зиму он хочет поехать во Флориду, и на ферме никого не остается, кто бы мог о них позаботиться. И вот он прислал мне $5. Вы не представляете, как я была рада. Я сразу поняла, что Иисус ответил на мою молитву. Не могу вам описать, как приходили все деньги. Но вы не удивитесь, что когда пришло время платить долг, Творческий союз был готов стать покупателем. В этот день бабушка Фрик была самой счастливой во всей деревне.

мои желания. Я в церкви маленький цветочек, и мое сердце лепесточек. Желаю я служить Христу, дарить любовь и красоту. Люблю ходить я в церковь Божью, хочу я веру здесь умножить, чтобы, когда я подрасту, плоды нести всегда Христу.

0: А вот хотите историю про мальчика?
1: Да.
0: Была в семье, были двое, мальчик и девочка. Мальчика звали Руслан, а девочку звали Нелечка. И вот Руслан, он такой был, даже совсем еще малюсенький, он всегда хотел, чтобы ему первому. Вот они подойдут, бабушка их кормит, одного и другого. И Нелечке одну ложку, а Руслан три ложки. За это же время, пока Нелечка пожует аккуратненько, она по чуть-чуточку брала в ротик, а Руслан открывает ротик и скорее, скорее. Ну и все смеялись над ним и давали ему. Потом он стал подрастать, и везде он хотел быть первым. И как, что бы ни делали, он кричит: «Я первый! Я первый!» Или «Мне первому!» И вот когда приносили конфеты, он кричал: «Мне первому!» Он должен был первый попробовать конфетку. Он должен первый посмотреть книжку. Он должен был первый пойти куда-нибудь и везде, вот первый обуться и везде. И потом уже в школу стал ходить. И знаете, как его стали звать? «Я первый». Даже Руслан его больше никто не называл, а только: «О, я первый идет». И он везде-везде был первый. Он хотел везде быть первым. И вот он даже не подозревал, как это плохо. И Нелечка всегда ему уступала. Однажды даже случилось так, что она нашла фиалочки, первые цветочки, сорвала, и как он увидел, как расплакался: «Я хотел первый найти!» Она говорит: «Возьми, возьми! Я прошу прощения, я ж не виновата, что мне первые попались цветочки!» И она отдала ему. И она всегда старалась ему угождать. И вот Русланчик подрос, уже ему 10 лет, он уже не кричит «Я первый!» А характер у него остался такой, и он везде старался быть первым. Но вот однажды что-то случилось. Пошли они на экзамены, и на экзаменах оказалось, что Нелечка сделала лучше работу, чем Руслан. И она заняла первое место. Как он расстроился, как он плакал. А как мальчишки начали смеяться и говорят: «Ну как, я первый, как быть вторым? Что же ты, Нелечка, ошибку-то не сделала, чтобы ты был первым все-таки?» Ха-ха-ха, смеются над ним. Он так рассердился, просто ужасно рассердился. И вышел из класса, и стоит в окно, смотрит и думает, кому бы отомстить. Так прям на душе плохо, как это я не первый? И вдруг слышит разговор. Он не видел, что учитель стоял вместе с директором и разговаривали. Но он их слышал, а они его тоже не видели. И учитель говорит: «Да вот у меня проблема. Вот этот я первый, не первый в этот раз». И он так распсиховался, и так кричит, и так прям вот плачет, и не знаю, что с ним делать. А директор говорит: «Он вообще хороший мальчик, но только не в том направлении у него работает вот это «я первый». Ведь в Слове Божьем написано: в почтительности друг друга предупреждайте». То есть старайтесь делать первыми, подставить стул, помыть тарелки, помочь маме, открыть двери для кого-то. Вот это вот первый, чтобы был первый, так Слово Божье учит. Но не тогда, чтобы я первый конфету съел, и я первый стол со стола выскочил, и я первый еще что-то сделал. Русланчик слушает и думает: «О, вот это да! Так вот, оказывается, в чем моя вина. Что же мне теперь делать?» Он шел домой задумчивый, ни с кем не разговаривал, не играл, пришел домой, и когда вечером папа взял Библию и стал читать, он говорит: «Папа, а написано в Библии в почтительности друг друга предупреждайте?» Папа говорит: «Да, написано». «Папа, объясни мне, пожалуйста, что это значит?» Папа не знал, что произошло, и говорит: «Ну, значит, что ты должен стараться первым делать добро и угодить другим, чтобы другим помочь». Вот это. это так называется. И когда Русланчик молился, он просил: «Господи, я так хочу быть первым. Но только не в плохом, но только не в том, что я сделал уже. У меня характер такой скверный, я везде всех расталкивал и старался, чтобы я был первый. Но дай мне быть первым в добром, первым о тебе рассказать, первым быть ласковым, первым прощать. Я вот так этого хочу, пожалуйста, измени мой характер. Я хочу быть первым».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры, за время, которое мы имеем в молитвенном доме. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной первое послание к Коринфянам. Это будет 11 глава. Мы прочитаем следующие слова. 23 стих, и дальше мы будем читать то, что касается непосредственно служения, для которого мы собраны сегодня, чтобы понимать всю суть, важность, ответственность, то, что предложено нам в этом служении. Итак, 11 глава, 23 стих, и ниже мы читаем следующие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». И возблагодарил, преломил и сказал, примите, идите, сие есть тело мое за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Тема нашей проповеди, она сопряжена с тем актом, который сегодня мы видим в нашем служении. И весь смысл божественного проявления в отношении человечество, мировоздание в целом, творение. Оно сводится к одному слову, которое Библия выражает или называет искуплением. Все, что сопряжено с Божьей благодатью, жертвой Сына Иисуса Христа, с учением, с оправданием, с воскресением, со смертью, все вращается вокруг одного слова – искупление. Друзья мои, рассматривая 11 главу первого послания к Коринфянам, мы понимаем, что все, что Павел говорит, говорит об искуплении, о важности искупления. И подтверждая эту мысль, апостол Петр говорит, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. Аллилуйя! Когда небеса будут полны или облака будут полны, тогда они прольют на землю дождь. Каждая капля отрывалась индивидуально и индивидуально опускалась на землю. Но здесь уже происходил результат, над которым я думал уже практически в завершении своей проповеди. Происходил незримый момент, когда эти капли вдруг объединялись в потоки, в ручьи.

теле Господнем. Если вы были внимательны, в этом собрании уже две мысли Дух Святой дал в этом направлении. Первое слово, которое было прочитано в самом начале собрания, «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Вторая мысль, которая была, апостол Павел пишет в 3 главе 1 послания Тимофею, «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти». Аллилуйя! Друзья, я думаю, что это очень важно. Важно говорить сегодня о том, что непосредственно касается нашей жизни, что определяет наше мышление, что дает направление нашему мышлению и дает направление всему смыслу нашей жизни. Искупление. Апостол Павел обращается к Коринфской церкви и говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Как важно, друзья мои, говоря о спасении, говоря о жизни вечной, понимать, от кого мы приняли и что мы приняли. Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, он говорит, «Ибо я от самого Господа принял». Апостол Петр, дополняя эту мысль, говорит, что мы нехитро сплетенным басням последовали. Друзья мои, я просто хочу сказать сегодня слава всемогущему Богу, что мы не в обольщении, что мы не обмануты. А Петр говорит, мы были очевидцами на святой горе его, когда от велелепной славы принесся глас. Все сын мой возлюбленный. И все, что мы говорим и касаемся спасения, мы касаемся Божьего Сына. Потому что все, что сопряжено и повязано со спасением, оно выражено в Иисусе Христе. Аллилуйя! Я от самого Господа принял то, что и вам передал, и что слышал от меня. Смотрите, как работает Дух Святой. И что слышал от меня, то передай верным людям, которые способны были бы и других научить. Ведь это прямое повеление Христа. Идите и научите все народы. Друзья мои, в это число сегодня по милости Божьей попал ты и я. И участвуя в великой святыне Божией, это больше, чем приоритет. Это масса Божьих обетований. Кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию, тот будет иметь в себе жизнь. И я воскрешу его в последний день. Последний день. Последний день. Может быть, он будет сегодня или завтра, или через 1000 лет, неважно. Но он дал обетование, что едущий плоть мою и пьющий мою кровь. Как это сильно, как это важно, как это фундаментально сегодня, как обетование принимать в Духе Святом через Его Слово для нашей жизни. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Иисус Христос в ту ночь. Ночь – это время тьмы. Ночь – это время, когда тьма прогрессирует. Это ваше время, сказал Христос, и время тьмы. Но когда я анализирую Библию, я нахожу следующее. Богу очень нравится работать во тьме. Потому что Бог есть свет, и Он, разрушая силы тьмы, силы мрака, являет жизнь и нетление через воскресение. Аллилуйя. Друзья мои, братья мои, сестры, дальше апостол Павел говорит, что Иисус Христос в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, преломил, раздал, и потом чашу после вечери. В нашем служении есть определенная последовательность, которой мы должны придерживаться. Тело и кровь. Но мы чуть позже коснемся в основной части нашей проповеди, прежде нежели придем к молитве. И дальше следующая мысль, либо всякий раз, когда вы идете с хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещает.

знаете. Друзья мои, насколько важно возвещать смерть Господню, насколько это важно, насколько это сильно, насколько это потенциально, насколько это благословенно. И в этой ситуации Слово Божие говорит, что всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Может быть, забегая наперед своей основной части проповеди, я хочу сказать, что Павел говорит, что о смертью своею, Христос смертью своею, лишил имеющего державу смерти, то есть дьявола. И каждый раз, когда ты утомляешься, каждый раз, когда ты спотыкаешься и, может быть, падаешь и устаешь, и изнемогаешь, почему-то как будто вскользь Павел говорит в 12 главе послания евреям, помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Но когда мы говорим о смерти, о его смерти, это не была насильственная смерть, когда все было во власти злодеев. Христос сказал, никто ее не отнимает от меня, я ее сам отдаю добровольно. Сознательно. Потому что он смертью своею лишил имеющего державу смерти и избавил тех, которые через всю жизнь были подвержены рабству страха. Друзья мои, дорогие братья и сестры, то, что было нашим уделом, это был страх и отчаяние, безвыходность. Кто-то сегодня говорил о штрафах, кто-то говорил о тюрьмах. Слава Богу, если кому-то посчастливилось пострадать за Христа. Блаженный твой удел. Плохо, когда мы избегаем этого. Потому что суть Царства Божия не сводится через страдания к славе. И если мы игнорируем, если мы уклоняемся, если мы симулируем, если мы рассчитываем на легкую и праздную жизнь, в конечном итоге мы проиграли. Павел говорит римлянам, если с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Смерть Господню возвещает, и каждый раз, когда ты говоришь о смерти, каждый раз, когда ты прикасаешься к кусочку хлеба и глотку вина, ты понимаешь, что не все так безвыходно в твоей жизни, в твоей ситуации. Что совершена победа. И не просто победа, а поглощена смерть победою. Не просто смерть как акт, как событие, которое мы наблюдаем, когда хороним дорогих нашему сердцу людей. А государство смерти, держава смерти. Все, что находится во власти демонической силы, это его царство, устроенное царство, сильное царство, властное царство. Но Давид говорит, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Я хочу спросить тебя, успокаивается твое сердце в этом собрании, смотря на это важное событие? Перестаешь ли ты волноваться и бояться? Потому что Он здесь, Духом Святым в этом собрании. Аллилуйя! Аллилуйя! Я хотел бы, чтобы сегодня, как Исаия, ты увидел славу Божью. Ты увидел, что края рыз его наполняют его храм. Аллилуйя! Аллилуйя! Как это нужно сегодня, чтобы сегодня Божья святость была осязаема в этом собрании. Чтобы ты понял, что ты народ святой, что ты взятый в удел возвещать совершенство призвавшего из тьмы, опять из тьмы, в чудный свой свет. Аллилуйя! Аллилуйя! И дальше он говорит, потому кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию, недостойно, незаслуженно. Сразу набрасывается вопрос, а в чем достоинство или заслуженность наша?
мысль сводится к следующему. Да испытывает себя человек. Ну вот другого испытать. Ну вот брата проверить, сестру, служителя, проповедника, члена церкви, того, кто постоянно сидит под балконом или там на балконе, или умудряется покемарить в собрании. Вот того это надо проверить. А меня? Но Слово Божие говорит, испытаем и исследуем себя внимательно. Давид когда-то говорил больше, он говорит, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути. Друзья мои, братья мои, сестры, я говорил сегодня о каплях дождя, которые через долгий путь потом объединятся в безбрежный океан. Слово Божие, я забегаю наперед в своей проповеди, говорит, что мы хлеб, он состоит из многих зерен. Мы, как тело Христово, мы тоже порознь члены друг другу. Но все мы причащаемся от одного хлеба. Я хочу сегодня сказать о том, что мы становимся причастниками Христу. Но есть одно «но», есть одно условие, которое стоит, и которое мы не можем перейти через него. Если только начатую жизнь мы твердо сохраним до конца. Вот вопрос. И суть этого единства заключена в том, о чем Павел пишет в 4 главе послания Ефесской церкви. Держась с главы. Послушайте, суть и власть, и могущество, и слава тела Христова заключена в том, держась с главы Христа Иисуса, от которого все тело, все. Абсолютно все. Не только то, которое сидит сегодня в Лексингтоне, в Индии, в Китае, в Австралии, по всему лицу земли. И то, которое там уже в славе небес. И то, которое ожидает воскресения мертвых. Все тело посредством всяких взаимоскрепляющих связей, получая приращение самого себя в любви, растет возрастом Христовым. Это то, что ожидает от нас Господь. Мы соделались причастниками Христу, мы соединены с Ним в Его смерти, в Его воскресении, в Его жизни. Если хотите, апостол Петр пишет, что Он оставил нам пример, чтобы мы шли по Его следам. И там Он дальше говорит, что по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. Потому что так написано, будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. Друзья мои, насколько это важно испытать себя, испытывайте самих себя, верили вы? Или вы не знаете, что Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть, а чем мы должны быть? Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Быть Божьими детьми, дети дьявола и Божьи дети. Какая огромная пропасть, разница, различие. Кто делает правду, тот праведен подобно, как Он. Если мы ходим во свете подобно, как Он, и имеем общение с Ним, то кровью Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы любим братьев, мы от Него. А если мы, как Каин, не любим, если мы, как Каин, преследуем, если мы готовы убить брата, мне бы, если на брата есть человека убийца. А кто такой Каин? А Каин был сын дьявола. Он был от лукавого. Он не был, как Авель, его брат. Хотя пытался служить Богу. Хотя пытался что-то принести пред Божий жертвенник, но принцип прост. Очень прост, если ты принесешь что-то к жертвеннику, а там твой брат, а там твоя сестра. Ну и что? Пусть поплачет, пусть подумает, пусть побудет в своем собственном соку. А я тут буду во благолепии святыни приносить тебе жертву, принесу, а ты примешь. А Бог говорит, нет, я не приму. Я не приму твоей жертвы. Я не приму твоего воздаяния. Кровь брата твоего вопиет от земли.
Каин, ты не можешь быть моим сыном во всем своем желании, потому что у дверей твоего сердца постоянно бродит грех. И он влечет тебя к себе, а ты не можешь господствовать. Ты раб похотей, ты раб нечистоты, ты раб мерзости, ты раб греха. Ты симпатизируешь, ты заигрываешь греху. Испытывайте сами себя, верили вы или вы не знаете, что Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Если Христос в вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Так ли это с нами, дорогие мои братья и сестры? Оттого многие немощные, больные, немало умирают. Иисус сводится к следующему. Если бы мы судили сами себя, сколько сегодня осуждений в нашей жизни, как часто мы становимся судьями с плохими мыслями, как часто вместо того, чтобы, видя брата, согрешающего грехом, не к смерти молиться, мы делаем умозаключение, я и знал, я и предполагал, что ты такой. Я знал, что ты не такой твердый в вере. И начинается суждение, начинается брожение. А он сказал сегодня в собрании, там, если ты был внимательный, что льна курящегося он не угасит. И трости надломленной он не переломит. А Павел говорит, что Духа Христова не имеет. Тот и не его. У вас же должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Мы же сегодня говорили, что мы должны держаться главы, от которого все тело посредством всяких взаимоскрепляющих связей получает превращение самого себя в любви. Принцип любви – это принцип отношений. Из того узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Не просто знание, не просто говорение на иных языках, не просто внешне благочестивый вид. Нет, нет, не это. Любовь. Если будете иметь любовь между собой. Судить другого намного легче, проще. А если он еще тебе не родственник, а если он тебе какое-то время не симпатизирует, а если он с тобой не общается или избегает тебя, или, может быть, где-то что-то о тебе говорит. Такого человека очень легко судить. Но Библия говорит, зашли в храм помолиться два человека. Один видел себя достойным, правильным, успешным в служении Богу, постился, десятину давал, все хорошо делал, очень хорошо. Христос говорит, в Асии и Ефесской церкви я имею против тебя только одно, только одно, только одно. Господи, да это же немного. Одно несогласие Бога с жизнью ефесского ангела. И это одно подвигло на мысль Бога, что если ты не покаешься, я сдвину светильник твой с места. Из-за одного, да. Друзья мои, это очень серьезно. Один недостаток был у этого фарисея. Он считал себя праведным, слишком праведным, самоуверенным. И тот мытар в тени этой праведности, которая была от закона и покрывала, и унижала человека, стоял и трепетал, бия себя в грудь. Ну как же, налоги, звон монет, деньги, шуршание, наживо, все проходит в разуме, а тот пришел перед лице Господне. И ничего нет сказать. И знаете, иногда бывает такой момент, когда ты попадаешь в Божье присутствие, тебя обличает Слово Божие, ты встаешь на колени и пытаешься как-то себя защитить, оправдать. Это не я, это жена, которую ты мне дал. Но это не моя ошибка, это так братья учили, так проповедовали. Послушайте, я хочу сказать вам, разочаровать вас в этом вопросе. Вы имеете помазание от святого. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что это помазание истинно и не ложное, оно учит каждого из вас. Потому что каждый, и я в том числе, мы в ответе. Божье помазание, оно работает в индивидууме. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Ты в ответе за свое спасение, за свою жизнь.
Он стоял в тени этой праведности, самовозвышающейся, и бил себя в грудь. У него не было ни слова оправдания, ни слова ласкательства, ничего не было. Он просто понял, что он грешник. И он сказал: будь милостив ко мне. Вот что ждет сегодня Господь в этом собрании. Вот что ждет от тебя, не просто, чтобы ты оправдал свой поступок. Не просто, чтобы ты назвал свои мотивы или причину, почему ты залез в грех, или падение произошло в твоей жизни, или, может быть, мыслями далеко блуждаешь в делах плоти. Он ждет, когда ты исповедуешь грехи свои, то Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды. Друзья мои, насколько это важно, чтобы мы сегодня поняли, что хочет Господь в этом собрании от всех нас. Не твоего самооправдания, не твоей заступничествости. Ты никогда, никогда, никогда не придешь ко спасению, если нищим к Нему не придешь. Друзья мои, как это важно сегодня исповедать свою бедность, свою нищету. И Его отцовское сердце, я верю, оно преисполнено любви и милости в этом собрании, чтобы протянуть к тебе благодеяние свое и свое милосердие. Немощны, больны и немало умираем. Почему? Потому что мы не думаем о теле Господнем. Вопрос тела, я говорил о каплях, братья читали, и слово стало плотью, и обитало с нами, и беспрекословно великое благочестие, тайна Бог явился во плоти. Насколько это важно, насколько это нужно, и причины, почему и для чего, почему мы не рассуждаем о теле Господнем. Это, может быть, не так популярная тема, мы затрагиваем порой иногда разные темы, но тема тела, это важная тема. Это фундаментальная тема, которая дает принципат нашей жизни. Потому что мы с вами являемся частью тела, Его тела. Пусть даже по 12 главе 1 послания к Коринфянам иногда мы бываем зачастую неблаговидными членами в Его теле, о которых больше нужно попечения, больше нужно прикрывать, больше полагать заботы. Но ведь все равно мы в Его теле. И это огромнейшее преимущество быть в Его теле. Быть Его частицей. Это означает, что чувствовать, как бьется Его сердце, любящее сердце, преисполненное любви. Когда мы взаимосвязаны одним потоком крови, потому что в голове и в ногах одна и та же кровь. В руках, в ушах. Везде по артериям течет одна единственная кровь Божьего Сына. И мы объединены этим потоком силы жизненной в крови Иисуса Христа. Не рассуждая о теле. Он пришел, как росток из сухой земли, не было в нем ни вида, ни величия. В Вифлеемских яслях. Несколько времени мы вспоминали об этом и говорили о том, как его было рождение. Но стоит вопрос, для чего? Есть две причины, почему Христос пришел во плоти, а основных две причины. Первая, Павел Евреям говорит, что как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял онное. И мы дальше уже цитировали, чтобы смертью своей лишить имеющую державу смерть. Вторая мысль записана в послании к Евреям в 10 главе. Апостол Павел говорит, что всесожжение и жертвы ты не восхотел, а тело уготовал мне. И дальше он выражает мысль сути. Вот иду исполнить волю твою, Отче. Это была воля Небесного Отца, чтобы Сын пришел во плоти. Чтобы он был проповедан в народе, принят верою в мире, проявил себя для ангелов или показал себя ангелом
воскрес из мертвых и вознесся во славе. Это был Божий умысел, Божий план, Он родился. Второе, что было в теле Христа, эта тема вообще игнорируется в наших собраниях. Ну, кто мне подскажет, быстренько. Что сделали с Христом в теле на восьмой день? Обрезали крайнюю плоть. Иногда мы игнорируем, потому что это такая, ну, очень, может быть, несерьезная, вот, или стыдливая тема. Я не буду касаться того вопроса, что было или что имело значение в Ветхом Завете, обрезание плоти. Но уже тогда Бог, обращаясь по принципу этого уровня в духовном понятии, обращался к евреям и говорил: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего». Друзья мои, апостол Павел в послании к филиппийцам говорит, что берегитесь псов, берегитесь обрезания, потому что обрезание Богу мы, служащие Богу духом, и не на плоть надеющиеся. Заканчивая вторую главу послания Римлянам, он говорит: «Ибо не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, ему похвала». Не от людей, а от Бога. Почему? Потому что Павел Колоссянам говорит, что потому что мы в нем обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением тела греховного, дабы упразднено было тело греховное. Мы должны сбросить с себя ветхого человека и облечься в нового человека, Ефесянам Павел говорит в 4 главе, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот почему Павел говорит, что отвергнувши ложь, говорите друг другу истину, гневаясь, не согрешайте, и солнце не зайдет по гневе ваш. Это очень важно. Третий период в теле, или рассуждая о теле, это был период возраста, его возраста, младенческого возраста. Хотя мы находим моменты, когда как будто бы нарушается воля отца или матери, но в то же время Библия говорит, что он будет питаем молоком и медом, доколе не научится отличать зло и добро. Он был в послушании. И это очень важный период в жизни, в теле. Друзья мои, братья мои, сестры, вопрос стоит, чтобы нам во всем быть подобными образу Сына Его, Иисуса Христа, потому что мы делаемся причастниками Христу. И одна из важнейших принципатов в теле – это гармония, это согласие, это не конфуз, это единство тела. И если, скажем, одна рука вытирает пот, а другая ее бьет за это, значит, что-то ненормально. В теле должно быть согласие, держась главы, повинуясь главе, подчиняясь воле или изволению ее главы. Это очень важно. И в этой ситуации Слово Божье нам говорит, что он возрастал. И не просто возрастал, он был в повиновении у родителей. И не просто в повиновении, послушайте, Библия говорит, евреям Павел пишет, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Ему нужно было страдать. Он был муж скорбей, изведавший болезни. И настолько его жизнь и все служение были обезображены, унижены. Библия говорит, что не было в нем вида, который привлекал бы его, нас, к нему. И мы ни во что ставили его. Он был презираем и уничижен. Но кто-то сказал здесь, я верю очень сильно в Духе Святом: ты прекраснее сынов человеческих. Не потому, что у тебя там тонкие брови, борода красивая, черная, темные волосы, стройная походка, уверенная осанка. Мышцы, наверное, играют не потому, а потому что из уст твоих исходит благодать. Аллилуйя! Не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, а сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот на что он смотрит. «Ибо очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитвам их, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Господу». Вот куда он смотрит. Друзья мои, братья мои, сестры, я к
как бы хотелось, чтобы в этом собрании он нашел не одно, не на два, а чтобы все сердца были ему верны, угодны, приятны и благословенны. Дальше он говорит: разрушь я этот храм, и я в 3 дня восстановлю его. Они говорят: слушай, 46 лет строился храм, 46 лет, 46 долгих лет, а ты говоришь, чтобы разрушить этот храм, и ты в 3 дня его восстановишь. А Библия говорит, он говорил о храме своего тела. Мы говорим о теле. Вы еще не потеряли эту мысль? Не рассуждая о теле Господнем. Друзья мои, братья мои, сестры, но вопрос очень категоричный, поскольку Павел говорит в 3 главе 1 послания к Коринфянам: кто разорит храм Господен, того покарает Господь. Но они делали попытку, они разрушали. Они пробивали его гвоздями. Они одели на его голову терновый венок. Они пробили его плоть копьем. Все было обезображено. Насмешки, плевки. Даже повесили среди 2 злодеев. Какая картина того, который когда-то, сегодня было говорилось, оправдывал блудницу, оправдывал разбойника, оправдывал, открывал слепому глаза. А они дополнили картину и повесили среди 2 разбойников, отъявленных разбойников. Друзья мои, его смерть, его тело, все это говорит о нашей, о нашем спасении, о нашем искуплении, о нашем оправдании через воскресение. Но дальше есть другой момент, момент, когда ты не дашь святому своему увидеть тление, потому что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа. У меня сегодня вопрос. Насколько мы фундаментально и правильно и серьезно понимаем, что наши тела являются суть храм живущего у вас Святого Духа. Библия говорит, что есть категория людей, которые сами сквернили свои тела. И как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Павел, продолжая эту мысль, Коринфянам в 1 послании говорит: возьму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Делаешь ты попытки в этом направлении? Да не будет. Тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа. Это принцип служения. Это принцип постоянного пребывания, потому что в его храме все возвещает о его славе. Посмотри в свою жизнь, в свои поступки, в свое мышление, в свои действия, в свои отношения. Все ли там говорит о Божьей славе, о том, что твое тело непосредственно является храмом живущего в тебе Святого Духа? Или, может быть, это только происходит по воскресеньям? Вот в чем суть вопроса. Друзья мои, время уходит. Смерть, то, что произошло на Голгофском Христе. Мы говорили, что он смертью своей лишил имеющую державу смерти. Он телом своим вознес грехи наши на древо. Все, что произошло в его теле. И как закон был ослаблен плотью, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной и осудил грех во плоти. Современное христианство, мы пытаемся сегодня осуждать грех только в духе, только в уме, только в интеллекте. Это хорошо, если так. Но стоит вопрос, что истинное христианство, истинные последователи, истинные Божьи дети, те, которые Христовы, простите, те, которые Христовы, они распяли плоть свою с похотями и страстями. И у меня вопрос к вам, как вы думаете, если мои похоти и страсти, если мое плотское я, если моя плоть, греховная плоть, не распята, имею ли я право сегодня приходить к этой святыне? Конечно, нет. Еще что произошло в его смерти или его теле? Он в теле своем посредством креста убил вражду на нем, примирил и евреев, и язычников обоих с Богом в теле. Это то, что произошло, то, что мы должны знать. Друзья мои, если мы сегодня имеем вражду друг с другом, а мы соприкасаемся к чаше хлебе, это минус и плюс, это разные противоположные полюса, это невозможно. В его теле, рассуждая, мы должны понять, что произошло абсолютное примирение не только евреев и язычников,
но прежде всего нас с вами. Так не может быть, когда друг друга угрызаете, съедаете. Это возможно в теле Господнем. Это недопустимо. Это невозможно, друзья мои. И последнее, на что я хочу обратить наше внимание, мы придем к молитве, не рассуждая или рассуждая о теле Господнем. Апостол Павел говорит в послании к Филиппийцам, 3 глава, заканчивая 3 главу, он говорит: подражайте, братья, нам и поступайте по тому образу, который видите в нас, ибо многие, о которых я вам часто говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. И дальше он говорит причину, почему они являются врагами креста Христова. Он говорит, что их Бог чрева, слава их в сраме. И они мыслят о земном. Они мыслят о земном. И дальше мысль, на которую я хочу закончить свою проповедь. Он говорит: наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который уничиженное наше тело преобразит так, что оно будет славно сообразному телу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Было время, когда тело Христа было оплеванным, униженным в терновом венце распято. Было время, когда оно лежало обвитое пеленами во гробе. Иосиф пытался что-то сделать из Аримафеи, как-то ароматизировать, потому что время проходило, жара, Палестина, все. И он пытался как-то предотвратить это разложение, эту вонь, зловоние, которое должно было подняться еще в некоторое время, короткое время. Но он не дал святому своему увидеть тление. Если Лазар уже вонял, то нет. Он не познал тление. Он восстал в славе и в могуществе своего небесного Отца и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. И когда Иоанн был на острове Патмосе, кстати, он тоже там страдал, он не отдыхал на Карибах, он страдал на Патмосе. Не просто смотрел на песок, гальку, не просто собирал, ходил по берегу ракушки. Не обидитесь на меня. Он был в духе. И вдруг это состояние Божьего дитяти, я думаю, оно приятно пред его лицом, он услышал позади себя голос мощный, как рокот водопада, мощный. И когда, говорит, я услышал, я оглянулся назад, чтобы увидеть, кто он. И когда увидел, он описывает: придите домой и прочитайте его волосы, его глаза, его пояс, опоясанный по персям, его одежды первосвященнические, его ноги, подобные халхаливану. Я, говорит, пал к ногам его, как мертвый. Рассуждаем ли мы сегодня о теле Господнем? Брат мой, друг и сестра, приближается то время, когда он уничиженное тело твое преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. А сегодня мы еще в пути. И нам нужно обязательно прикоснуться. Обязательно сегодня взять этот хлеб, кусочек, ломимый, который прошел через силу смерти и жизни, через серп, через молодьбу, через жернова, через печь, чтобы дать тебе жизнь сегодня в этом собрании. Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, посредством крови Иисуса Христа, который Он вновь нам открыл через завесу, плоть свою, рассуждая о теле Господнем, да приступаем с искренним сердцем и с полной верою. Кроплением очистивши сердца и омывши тело водою чистой, будем держаться исповедания и упования неуклонно. Когда священник шел во святилище,
На его пути был медный умывальник. На его пути был медный жертвенник. А потом уже было святилище. Я хотел бы, чтобы в заключение нашего служения, склонясь на наши колени, мы подошли к Нему. Он омывал нас банью водную сегодня в этом собрании посредством Слова. Он омыл нас. Но нужно очень немного. Это крапление крови. Крови Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Давайте преклонимся перед Ним. И не будем ни на кого показывать пальцем, а себя. Будь милостив. И я верю, что пойдешь домой сегодня оправданным больше, чем кто. Аминь. Помолимся.

среди жестокости и зла добро творить, чтобы, идя долиною страданий, мы словно искры устремлялись ввысь, чтобы, познавши силу воскресения, о Божьих возвещали чудесах, и каждый день, и в трудное мгновение взор с верой направляли к небесам. А крест тяжел, и часто слабнут силы, и враг пытается наш дух смущать. Не унывай, над нами Божья милость, Он силы даст нам все перенести. Пусть страшно и жестоко буря жизни, пусть ветер злобно стонет и ревет, настанет день, сравняет Бог кривизны и снимет с сердца непосильный гнет. И потому не бойся, только веруй, ведь Бог за нас, Он с нами впереди. Он не пошлет страданий нам через меру и силы даст нам все перенести. Нам Искупитель обещал охрану, поднимем взор с надеждой к небесам. Пусть даже жизнь нам причиняет раны, их Искупитель перевяжет сам. Пусть Бог пошлет нам мужество и стойкость все перенесть, и боль страданий, ураган, и унижение, и судьбы жестокость, ведь путь смиренья — путь всех христиан. Пусть нас порой пугает злобный ветер, и враг пытается наш дух смущать. Спасемся мы, спасутся наши дети, нам Искупитель это обещал. В нем сомневаться нет нам оснований, и главное — довериться вполне. Ведь все сокровища обетований принадлежат по праву вам и мне. Окажем же в служении Богу верность и чистоту, и преданность во всем. Пусть наша жизнь и в буднях серых хвалу и честь Создателю несет. Мы призваны быть светом в этом мире, среди жестокости и зла добро творить. Так пусть поможет Бог и в испытаниях нам словно искры устремляться ввысь.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Вспоминаю, как однажды Бог закрыл мои глаза, чтобы я засвидетельствовала человеку о Христе. Я устроилась на фабрику, где работали слепые. Коммунисты там были очень грубые. Один из них был уже в преклонном возрасте. Однажды, идя на работу, я встретила его на улице, и Бог сделал так, что я не видела его как коммуниста, а как другого верующего с нашей церкви, и начала рассказывать ему о крещении, а также о том, как люди покаялись, и Бог их благословил. Если бы я знала, что передо мной коммунист, я никогда и ничего не говорила бы ему об этом, так как он мог бы донести на меня соответствующие органы, и я подверглась бы аресту. Вначале он как-то странно смотрел на меня, а потом наполнился радостью. Тут же, в одно мгновение, Бог как бы снял пелену с моих глаз, и я увидела, что это коммунист, с которым я работаю. Очевидно, Бог хотел, чтобы он услышал о том, что Бог делает в церкви. Он никогда никому не говорил о том, что услышал. Я так и не узнала, пришел ли он ко Христу, но незадолго после этого он умер. Хочу рассказать еще один случай, который произошел, когда я работала на той же фабрике. Мы там делали различные коробки. За одним столом работали 8 человек. Я уверовала незадолго до этого, и когда мы работали, я рассказывала сотрудникам об Иисусе. Секретарь партийного комитета узнал, что я говорю людям о Боге. Однажды спросила она меня: «Что это за пропаганду ты распространяешь? Ты не имеешь права говорить людям о Боге». Я ответила: «А что мне делать, если люди спрашивают о нем?» «Ничего не говори им». «Но если бы вас на улице кто-то спросил, как пройти в такое-то место, вы что, молча прошли бы мимо?» Она сказала: «Пусть ко мне идут и спрашивают меня. Я сама буду им рассказывать». На это я возразила: «Если мне нужно пошить платье, то я не иду к сапожнику, а иду к швее. Если я больна, то не иду к архитектору, а иду к врачу. Если люди хотят знать о Боге, зачем им идти к вам, если вы о Боге ничего не знаете?» Она молча ушла и больше меня не трогала. Я же продолжала рассказывать людям о Христе. Через некоторое время один из начальников, коммунист, вызвал меня в свой кабинет с целью меня запугать, чтобы я больше не говорила людям о Боге. Он сказал: «Мы заберем у вас детей». Я ему ответила: «Вы можете забрать их от меня, но вы не заберете их от Бога. Знайте, что они никогда не будут коммунистами или атеистами, потому что они принадлежат Богу». На следующий день, как только он пришел на работу, позвал меня в свой кабинет и сказал со слезами на глазах: «Вчера после разговора с вами я пришел с работы и не мог спать всю ночь. Те слова, которые вы мне сказали, все время повторялись в моем сознании. Не знаю, пришел ли он ко Христу, но после этого разговора он никогда больше не препятствовал мне.

но все лицо разнесло. Верующие молились с елея помазанием, но опухоль не проходила. Дедушка начал расспрашивать нас в соответствии с тем, как научил его тот брат, предатель, откуда мы приехали, где и в каких церквях были и так далее. Мы ничего ему не говорили. В своем простодушии дедушка рассказал нам, кто его послал и зачем. На следующий день друзья перевезли нас в другое место. Они поняли, почему у меня лицо опухло. На новом месте, пока хозяйка готовила обед, я почувствовала, как опухоль постепенно спадает. Когда она закончила свою работу, опухоль полностью сошла. В том же городе Бог повелел нам идти в церковь, которая уклонилась от Слова Божьего. Руководителем церкви была женщина, которая считалась пророчицей, и мы остановились у нее. Она, возможно, и была когда-то пророчицей, но постепенно отошла от истины и увлекла за собой общину. Там были люди, которые в сталинские времена много претерпели за свою веру. Мой муж начал объяснять людям, что Слово Божье говорит по-другому, а не так, как учит эта пророчица. Когда она узнала, что мы проповедуем истину, вопреки ее заблуждениям, она сильно расстроилась, боясь, что теперь у нее не будет последователей, и выгнала нас из дома. Когда мы уходили, Бог открыл нам, чтобы мы шли за город в лес. Чуть дальше охотники ставили капканы на тигров и других диких зверей. Мы нашли местечко и сделали себе кровать из папоротника. Затем мы воткнули палки и натянули на них свои плащи на случай дождя. Под такой крышей можно было лежать или сидеть, но не стоять. Бог снабдил нас ручейком чистой воды, которая так приятно нас освежала. В первую ночь, когда мы там ночевали, начался сильный дождь. Однако нашего укрытия он не коснулся. Вокруг нас, на расстоянии вытянутой руки, все было сухо. Утром мы увидели волчьи следы. По-видимому, звери приходили и пили воду с ручейка, но нас не заметили. Люди говорили, что в том лесу никогда не было грибов. Но Бог давал нам грибы до того времени, пока Он не снабдил нас другими продуктами. У нас был небольшой котелок, который мы вешали над костром и готовили еду. Мы боялись, что наш костер выдаст нас, но Бог сказал, что никто нас не обнаружит. И действительно, дым, вопреки обыкновению, не поднимался вверх, а стелился по земле и рассеивался внизу. Так было в течение всех 60 дней нашего пребывания в лесу. В то время власти непременно обвинили бы нас в шпионаже, если бы нашли нас живущими в лесу, и арестовали бы по политической статье, как шпионов, работающих на Японию или Америку. Где-то через неделю некоторые женщины из той общины, откуда нас выгнали, нашли нас в лесу и принесли нам еду, а также снабдили немного деньгами. Мой муж имел возможность делиться с ними Словом Божьим, и Бог коснулся их сердец, открыв их глаза, чтобы они освободились от той лжи, в которую втянула их та женщина. Однажды я пошла в город для того, чтобы купить свеклы в овощном ларьке. Там в очереди за мной где-то через два человека стоял мужчина, который стал громко выкрикивать: «Что это за овощи? Все червивые, порченные. Не то, что раньше было, когда Бог благословлял нашу страну». Я подумала, возможно, мне нужно сказать ему о Христе, но Дух Святой запретил мне. Я подумала, может, мне следует подождать, пока он сделает покупки и выйдет, и тогда я поговорю с ним, если это не угодно Богу сейчас. Когда он рассчитался, я спросила его: «Вы что, и вправду верите в Бога, что говорите о Нем?» Он же мне быстро ответил: «Да нет, что вы, я работаю в КГБ, и когда где-нибудь в очереди я начинаю так говорить, то сектанты, если они там есть, сразу же обнаруживаются и вступают в начатый мной разговор. И тогда ареста им не избежать, после чего 25 лет им обеспечено за нарушение

нарушение спокойствия граждан и антисоветскую агитацию. Ничего не ответив, я ушла, благодаря Бога за то, что Он вовремя предупредил меня. Каких только провокаторов не использовали власти для борьбы против верующих. Я подумала, когда этот человек предстанет перед Богом, он увидит, сколько преступлений он натворил против Бога и его народа. Да и в этой жизни, возможно, Бог не оставит его без наказания за тех, кого он безвинно отправил в тюрьму. Однажды пошел дождь и не прекращался 3 дня. Мы не могли зажечь костер, и единственными продуктами, которые у нас остались, были макароны и свекла. Мы никак не могли кушать макарон, не сварив его, а огонь зажечь было невозможно, так как все было промокшее. И все же мы намеревались пойти и поискать каких-то сухих веток, чтобы каким-то образом зажечь костер. Перед выходом мы помолились и собрали немного веток и дров, хотя все они были мокрые. Тем не менее, с первой спички костер зажегся, что было явным проявлением Божьего вмешательства. Начался сезон собирания грецких орехов, и мы беспокоились, что по воскресеньям люди будут приходить в лес и нас обнаружат. Мы помолились, и Господь сказал, что будут дожди каждое воскресное утро, так что никто за орехами не пойдет, хотя в течение всей недели погода будет хорошая. Утром, когда мы кушали, смотрим, тучка надвигается, и пошел дождь. Не очень сильный, но достаточный для того, чтобы все промочить, так что никого в то воскресенье в лесу не было. А с понедельника и в остальные будние дни люди работали и в лес не ходили. Так продолжалось каждое воскресенье до тех пор, пока мы не ушли оттуда. После 60 дней проживания в лесу мы пошли в город и остановились у одних верующих. Вместо того, чтобы в своих письмах указывать домашний адрес этих людей, мы просто держали свою корреспонденцию на почте до востребования. Однажды с дочерью я пошла за письмами, а муж с ребятами остался дома. Когда мы пришли туда, работница почты сказала мне, что нам пришел денежный перевод на 500 рублей и дала мне заполнить бланк для получения денег. На бланке нужно было указать паспорт, а паспорт должен был прописанным по месту жительства. Обычно паспорт не требовался, когда выдавали корреспонденцию, но для денежного перевода он был необходим. В моем же паспорте не было отметки о прописке, так как мы были выписаны уже около 4 лет. Я знала, что из-за этого денег мне не выдадут, и более того, могут сообщить обо мне в милицию. Я взяла бланк и отошла с дочерью в сторону. Так и не заполнив его, я решила, что нам нужно уходить, чтобы не привлечь внимание милиции. Но прежде я сказала дочери, что нам нужно помолиться. В тот момент работница почты подходит ко мне и говорит: «Идите, забирайте свои деньги». Почтовая работница взяла мой паспорт и заполненную квитанцию и сверила мою фамилию. И хотя в паспорте через всю страницу красными чернилами было проштамповано «выписан», все 3 работницы смотрели на этот штамп и читали: «Прописан по такому-то адресу». Я расписалась, и они выдали мне деньги. Оказалось, что деньги пришли от церкви, которой мы написали письмо, но не с просьбой о материальной помощи. Тем не менее, Бог побудил их собрать деньги и выслать нам. Когда мы пришли домой, я сказала мужу: «Угадай, что я сегодня получила». Он сказал: «Письмо от людей, которым мы написали». «Нет, еще угадывай». «Ну, тогда письмо от кого-то еще». «Можешь ли ты поверить, — сказала я, — 500 рублей, а не письмо». «Не говори мне ничего подобного. Мы никак не можем получать деньги с паспортом без прописки». Я положила деньги на стол. Он был сильно удивлен.
Я рассказала ему, как работницам почты показалось, что мой паспорт прописан, и мы начали славить Бога за то, что Он для нас совершил. В одном городе на Дальнем Востоке Дух Святой побудил меня пойти в паспортный стол за новыми паспортами. Прихожу, а там паспортистка с кем-то сильно спорит в своем кабинете. Ну как можно подойти к такой расстроенной работнице? И все-таки я захожу, а она говорит: «Вот какие, не привезли паспортных бланков. Ну ничего, наши работники не пришли за паспортами. Я как раз их бланков еще не заполнила. Я их вам выпишу». По-видимому, она совершенно забыла, что у кегебистов другая серия паспортов. Получив паспорта с такими серийными номерами, нам было очень легко передвигаться. Дело в том, что наши фотографии были развешаны на многих вокзалах, потому что мы были во всесоюзном розыске. Подходят к нам ваши паспорта. Мы показываем, они смотрят на серию и отдают нам честь. Поначалу мы не могли понять этой особой чести, пока нам один верующий не объяснил, что у нас за паспорта. Мы часто возвращались в Литву. Однажды, когда я ехала в автобусе, рядом со мной сидела женщина лет 20. Я начала рассказывать ей о Христе. Чуть позже она говорит: «Вы знаете, кто я? Я работаю на КГБ. Вы не боитесь разговаривать со мной? Я могу позвонить, и вас арестуют». А я продолжала говорить ей: «И вы также, если даже работаете в КГБ, имеете душу, и вам также нужно услышать об Иисусе». Она очень изумилась, что я такое сказала. Она знала, что я ее не боюсь. Перед нами сидел милиционер, и он мог слышать, о чем мы говорили. Я и ему дала некоторую христианскую литературу почитать и сказала ему, что ему также нужно услышать об Иисусе, потому что я знала, что никто не будет свидетельствовать милиционеру. Он взял материал и поблагодарил меня. Я знала, что если Бог говорил мне или давал мне смелость свидетельствовать, то Он и будет хранить меня. Один раз мы поехали в небольшой поселок на Украине. Весь поселок был покрыт болотом, где-то около 5 сантиметров. Мы нашли верующих, у которых можно было остановиться. Однажды мы пришли домой после собрания, и моя дочка пошла через дорогу поиграть с подружкой. Когда мы поели, кто-то постучал в дверь. Это были местные представители КГБ и милиции. Они сказали собрать все свои вещи и забрали нас в близлежащий город. Наш второй сын Эгидиус долго молился, чтобы приобрести Новый Завет. И он только незадолго до этого получил его. Когда они открыли наши чемоданы, они конфисковали этот Новый Завет и забрали все песенники, которые были у нас, но оставили нашу одежду и вещи. Было так больно смотреть на нашего растерянного сына, потому что он долгое время молился, чтобы получить свое Евангелие. Тогда было не так легко достать его. И когда люди получали Евангелие, они очень ценили и читали его. Один работник КГБ держал Новый Завет в своих руках, и мой сын по-детски подумал: «Я сейчас подойду и дам ему в грудь или толкну его, схвачу свой Новый Завет и убегу с ним». Когда этот мужчина поддержал Евангелие какое-то... Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений! В том числе и нотные. И спрашивали, кто написал песни, где вы их копировали. Тогда в магазине христианские песенники не продавались. Их можно было только переписать у кого-то. Я спросила работника КГБ, играет ли он на каком-либо инструменте, и он сказал, что играет на аккордеоне. Он сказал, что не отдаст нам песенников, а я ему сказала, чтобы когда он придет домой, он прочитал слова песен, чтобы увидеть, какие песни христиане поют и играют. Он сказал, что на этот раз нас не задержат,
Но мы должны к 7 вечера уехать из того поселка, где мы находились. Я им сказала, что вы нас привезли сюда, и поселок весь в болоте. И у нас все наши чемоданы. И вы хотите, чтобы мы пришли домой и уехали из поселка к 7. Если бы вы приехали в Литву, и с вами были маленькие дети и чемоданы, мы бы вас подвезли домой, а не оставили бы идти через болото». Тогда он сказал: «А куда бы вы нас приняли, если бы мы приехали в Литву?» Они знали, кто мы, и знали, что у нас негде было жить в Литве. Но по какой-то причине они нас задержали и сказали, чтобы мы уехали оттуда, чтобы никто за нас у них не спрашивал. Они нас не подвезли, и нам пришлось идти домой со всеми своими вещами, чтобы забрать нашу дочь и уехать. В итоге мы поехали на север России. Когда мы уезжали, нам пришлось ехать небольшим автобусом с одного города в другой. Я с доченькой сидела, а ребята с моим мужем стояли сзади, потому что негде было сесть. Перед нами сидели 3 девочки. Они не видели меня и дочки, а только видели моего мужа с ребятами и узнали, кто мы были. Одна из них была дочерью кегибиста. Она сказала своим подругам: «Смотрите, вот эти лапинские, вон Вова, а вон Гутя, так называли Эгодиуса. Это верующая семья, они играют на аккордеоне и очень красиво поют, а их папа большой проповедник. Мой папа их арестовывал, назвал тот поселок на Украине, откуда нам нужно было уехать к 7 часам вечера. Но он не хотел держать их, потому что они говорили такие удивительные вещи. Он просто побоялся их задержать. Самым удивительным было то, что мы им даже не проповедовали, только несколько слов сказали. Мы не можем исследовать путей Божьих или как Он действует. Но Бог сделал для нас там удивительное, и мы не знали этого до тех пор, пока не оказались с ними в автобусе». Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте в нашей следующей передаче. Благослови вас всех Господь!

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Жить нужно так, как будто бы Христос умер за нас вчера, воскрес сегодня и придет завтра. Мартин Лютер. Жить нужно так, как будто бы вчера там на кресте Христос сказал «свершилось». Как будто бы вчера за нас Он умирал, как будто бы вчера спасение даровал толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых Он и победил, как будто бы сегодня гроб холодный оставил Он и пленник стал свободным, как будто бы сегодня Он ожил, как будто бы сегодня. Жить нужно так, как будто завтра придет Он вновь на землю с высоты, Спаситель и Творец, и нашей жизни Автор. Придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный звук все мы, и я, и ты. Быть может, завтра.

Момент творения. Тайна стекла. Всему в мире приходит конец. Известие это было бы довольно удручающим, если бы мы не знали, почему так происходит и какие меры по устранению этой проблемы принял Бог. Если бы стекло было идеальным, оно было бы прочнее стали, но дело обстоит иначе. Поверхность стекла покрыта мельчайшими трещинками, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом. Эти трещинки медленно расползаются по поверхности стекла, поэтому стеклянный предмет не всегда разбивается, даже если его уронить несколько раз. А в один прекрасный день он вдруг возьмет и рассыпется на миллионы мелких кусочков. Стекло помнит каждый пережитый стресс. А при дребезжании стекла трещины образуются быстро, со скоростью около 100 км в час. Все это тем более удивительно, что стекло не твердое тело, оно никогда до конца не твердеет. Иногда на старых окнах можно увидеть изгибы. В таких случаях говорят, что стекло течет. Каждый день мы становимся свидетелями естественного разрушения этого мира. Как писал святой апостол Павел, вся тварь стенает от греха. Но слава Богу за то, что Он не захотел оставить нас во власти смерти и тления. Он послал Своего единородного Сына спасти нас от последствий греха. Во Христе больше нет ни тления, ни смерти. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

Обрадовался я, когда мне сказали: «Пойдем в Дом Божий, ведь там я нашел покой для своей души. Там я нашел Иисуса Христа, который дал мне радость спасения».

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Книга «Исход», глава 1. «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Ассир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было 70». А Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из которых имя одной Шифра, а другой Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и очень усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял дома их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Книга Исход, глава 2. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки.

сказал ей: «Возьми младенца этого и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, «я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодца. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем же вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, «я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилева от работ, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Книга Исход, глава 3. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев.
И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают.

их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Книга Исход, глава 4. «И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это у тебя в руке? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: протяни руку твою и возьми его за хвост. Он протянул руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и 3-го дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим. Я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал: кто дал уста человеку?
Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл этот возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народ». И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль, сын мой, первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыне». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа. И поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Сегодня наши сердца с радостью признают то, что наш разум никогда не сможет полностью понять Твою вечность. О Тот, Кто древнее всех дней! Разве Ты не из вечности, о Господь и Бог наш? Мы поклоняемся Тебе, Отец Вечный, чьи годы не имеют конца, и Тебе, рожденному от Бога, возлюбленному Сыну, существующему с тех пор, как существует вечность. Мы также признаем Тебя и поклоняемся Тебе, Вечный Дух, который еще до сотворения мира жил и любил в равной славе с Отцом и Сыном Божий Вечный. Расширь и очисти чертоги наших душ, чтобы они были достойным жилищем для Твоего Духа, который всем храмам предпочитает праведное и чистое сердце. Концепция вечности возвышается над Библией подобно горной вершине и занимает очень важное место в ортодоксальном иудейском и христианском мышлении. Если бы мы отвергли эту концепцию, для нас стало бы совершенно невозможно снова думать так, как думали пророки и апостолы, потому что их мысли были наполнены долгими грезами о вечности. Поскольку авторы Священного Писания иногда употребляли слово «вечный» всего лишь для обозначения чего-то древнего, как, например, выражение «холмы вечные» из Бытия 49:26. Некоторые утверждают, что эти авторы вовсе не имели в виду концепцию бесконечного существования, когда употребляли это слово, и что эта концепция была лишь впоследствии придумана богословами. Это, конечно, серьезная ошибка. Насколько я понимаю, такое утверждение не имеет под собой научного обоснования. Некоторые учителя использовали это утверждение для того, чтобы уйти от доктрины вечного наказания. Они отвергали вечность морального воздаяния. И чтобы быть последовательными, вынуждены были ослаблять идею бесконечности. Это не единственный пример, когда люди пытаются погубить истину для того, чтобы заставить ее замолчать и чтобы она не стала реальным опровержением ошибки. Если бы Библия не учила, что Богу свойственно бесконечное существование, мы вынуждены были бы сделать об этом вывод, исходя из нашего знания о других Его свойствах. И если бы в Священном Писании не было слова, обозначающего абсолютную бесконечность, нам нужно было бы придумать новое слово для выражения этого понятия, потому что это понятие предлагается, подразумевается и воспринимается как нечто само собой разумеющееся во всем тексте Священного Писания. «От века и до века Ты, Бог» — Псалом 89:3. Сказал Моисей под водительством Духа: «От исчезающей вдали точки до исчезающей вдали точки» — так можно было бы выразить ту же мысль другими словами. Наш ум смотрит назад во времени до тех пор, пока едва различимое прошлое не исчезнет вдали, а затем поворачивается и смотрит в будущее, до тех пор, пока не будут исчерпаны мысль и воображение. А Бог находится и в той, и в другой точке, и не зависит ни от той, ни от другой. Время отмечает начало существования того, что было сотворено. А поскольку Бог никогда не начинал своего существования, время не может быть применено по отношению к Нему. Слово «начал» относится ко времени, и потому оно не может характеризовать личность возвышенного Бога, который обитает в вечности. От века существует лишь святой. Не властны вовсе годы над тобой, ведь сам ты — вечность, Боже дорогой. Поскольку Бог живет в вечном настоящем, у Него нет ни прошлого, ни будущего. Когда в Священном Писании упоминаются слова, обозначающие время, они относятся только к нашему времени.
четыре существа, днем и ночью, взывающие перед престолом «Свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет» Откровение 4.8, соотносят Бога с течением жизни сотворенных им существ, для которых характерны прошлое, настоящее и будущее, знакомые нам категории времени. Слова четырех живых существ верны, потому что Бог по своей царственной воле захотел, чтобы его соотносили со временем. Но поскольку Бог не был сотворен, его самого не касаются следующие друг за другом изменения, которые мы называем временем. Бог обитает в вечности, но время обитает в Боге. Он уже прожил все наши завтрашние дни, как прожил и все наши вчерашние. Здесь нам поможет следующая иллюстрация. Представьте себе бесконечно протяженный в пространстве лист бумаги. Это вечность. На этой бумаге проведите короткую линию, которая будет обозначать время. Подобно тому, как линия начинается и заканчивается на бесконечно протяженной поверхности, время началось в Боге и закончится в Нем. Не так уж и трудно представить себе, что Бог появляется в начале времени, но не так уж легко понять, как Он может появляться и в начале, и в конце времени. И все же это именно так. Время знакомо нам по последовательности событий, которые мы описываем изменения, которые происходят друг за другом во Вселенной. Изменения происходят не одновременно, а в какой-то последовательности, одно после другого. И наше представление о времени складывается на основе связи между событиями по принципу «до» и «после». Мы ждем, что солнце будет двигаться с востока на запад, или что стрелка часов будет двигаться по циферблату. Но Богу вовсе не нужно этого ожидать. Для Него все, что случится, уже случилось. Именно поэтому Бог может сказать: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». Исаии 46 глава. Он видит конец и начало одним взглядом. Ибо вечная продолжительность, которая является самой вечностью, включает в себя всю последовательность, говорит Николай Кузанский. И все, что кажется нам последовательностью, существует не после твоего замысла, который есть вечность. Более позднее соединяется в одно целое с более ранним, конец с началом. Здесь альфа и омега, одно и то же. Ибо сейчас и тогда соединяются. Боже мой, абсолютный и вечный, Ты существуешь и произносишь свои слова за пределами настоящего и прошлого. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89:12. Другими словами, великий вождь Израиля просит: «Пусть не напрасно будет мне дано знание Твоей вечности». Пред лицом Бога и на краю вечности нам, живущим в этот нервный век, было бы разумно часто и подолгу думать о жизни, ибо мы созданы для вечности точно так же, как созданы для времени, и, будучи ответственными моральными существами, должны иметь дело и с тем, и с другим. «Вложи мир в сердце их», — сказал Екклезиаст. В других переводах «вложил вечность». И я думаю, что здесь говорится о славе людей и об их несчастьях. Быть созданным для вечности и быть вынужденным обитать во времени — это великая трагедия человечества. Все внутри нас требует жизни и постоянства. И все вокруг нас напоминает нам о том, что мы смертны и изменчивы. Но то, что Бог сделал нас из вечного материала, это и слава, и пророчество. Слава, которая будет еще реализована, и пророчество, которое еще сбудется. Надеюсь, что меня не обвинят в напрасном повторении, если я снова вернусь к одной из важнейших основ христианского богословия — к образу и подобию Бога в человеке.
Знаки образа и подобия Бога настолько затемнены грехом, что их нелегко обнаружить. Но не будет ли вполне разумно предположить, что одним из этих знаков является неутолимое стремление человека к бессмертию? «Ты не оставишь нас во прахе тлеть. Смысл бытия сокрыт. Постигнем ли? Но верится, что наш удел — не смерть. Ты снова нас творишь. Ты справедлив». Инстинкты, сокрытые в самой глубине нормального человеческого сердца, вынуждают нас согласиться с вышеприведенными строками. Образ и подобие Бога шепотом говорят внутри каждого человека о бесконечной надежде. Человек будет где-то продолжать свое существование, и все-таки он не может радоваться, потому что свет, который освещает каждого человека, приходящего в этот мир, тревожит его совесть, пугает доказательствами вины и подтверждением приближающейся смерти. Так что человек оказывается между двумя жерновами — верхним жерновом надежды и нижним жерновом страха. И тут как раз, кстати, появляется благая весть. Иисус Христос разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. Об этом писал величайший из христиан как раз перед тем, как выйти навстречу палачу, который должен был казнить его. «Бог вечен, а человек смертен». Это убеждает нас в том, что вера в Иисуса Христа вовсе не является чем-то необязательным. Перед каждым человеком стоит выбор — или Христос, или вечная трагедия. Из вечности наш Господь пришел во время, чтобы спасти своих братьев-людей, чье моральное безумие сделало их не только глупцами в этом проходящем мире, но также рабами греха и смерти. Здесь, на земле, жизнь коротка. Печаль, заботы — все пройдет. Жизнь вечная, жизнь без конца. Без горя жизнь нас в небе ждет. Там Бога нашего Царя мы будем вечно созерцать. Лицом к лицу, во свете дня, Его мы будем восхвалять.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио. Радио МВИ.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Это понимать, потому что иногда в нашей жизни что-то происходит. В нашей жизни случаются обстоятельства, в которых мы порой не понимаем, откуда они приходят. Иногда мы встречаемся с чем-то злым в нашей жизни. Иногда мы терпим поражение, мы терпим урон, мы попадаем в какие-то происшествия, мы терпим материальный урон, и мы порой не знаем, как молиться. Иногда мы слышим учения, если вы терпите что-то плохое, вам надо противостать дьяволу, нам надо встать в молитве, мы тратим много времени, усилий, мы молимся, но ничего не происходит. Урон наш не возвращается, потери наши не возвращаются, жизнь продолжается. И порой люди начинают думать, наверное, так происходит в жизни, мы терпим какой-то урон, это плохие вещи случаются с хорошими людьми, как говорит известная, может, поговорка, да? Но приходит что-то снова, и мы снова в недоумении. А что сейчас делать? Снова молиться, противостоять какому-то злу? Или, может быть, благодарить Бога за плохие вещи, за плохие обстоятельства? И вы знаете, порой мы очень сильно в недоумении от этого, что происходит. И я хотел бы вместе с вами сегодня открыть Священное Писание и попытаться понять, и попытаться разобраться с вами, откуда очень часто приходит источник наших проблем, может ли он приходить от Бога, может ли Бог брать розгу для нашего исправления, для нашего наказания. И я хочу вместе с вами открыть Слово Божье и пытаться понять ответ. Книга Иова, 5 глава 17 стиха говорит, «Блажен человек, которого вразумляет Бог». Потому наказание Вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Конечно, с точки зрения Священного Писания или рассмотрения Священного Писания, можно сказать, что это слова Елифаза Фимонитянина могут быть не совсем верными. Почему? Потому что когда в конце книги Иова мы читаем, и Бог сказал, они говорили о мне не так верно, как раб Иов, мы можем подвергнуть сомнению эти слова Елифаза, но на самом деле мы с вами понимаем, что в этих словах нет какой-то ошибки или чего-то еще. Эти слова очень соответствуют духу Писания. Блажен человек, которого вразумляет Бог. И Писание называет такого человека блаженным. Но заметьте, вразумление Божье, которое здесь предлагается нам Священным Писанием, оно не говорит просто как мягкие слова, которые Бог нам говорит перед нашим сном, когда мы лежим на постели, и мы готовы заснуть, и Бог приходит и говорит, знаешь, сегодня ты поступил плохо там, ты поступил плохо здесь, и больше не делай вот так, спокойной ночи. Это происходит не так, Писание говорит, он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его руки врачуют. С этими словами порой очень сложно свыкнуться и очень сложно смириться. Может ли Бог причинять нам раны? Может ли Бог допускать, приводить в нашу жизнь обстоятельства или ситуации, в которых мы с вами будем терпеть урон? Давайте откроем послание к евреям вместе с вами. Это будет 12 глава. Я буду говорить очень быстро, потому что у меня не так много времени. Но я хочу, чтобы мы с вами очень внимательно посмотрели то, что говорит нам Священное Писание. Евреям 12 глава говорит с 5 стиха. Я намеренно не читаю чуть-чуть выше, потому что это текст, он как бы цельный, но мы прочитаем то, что выше написано, позже. Я сейчас прочитаю с 5 стиха. «Вы и забыли утешение, которое предлагает вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после научает, наученным через Него доставляет мирный плод праведности. Вы знаете, Писание показывает все-таки, что Бог берет розгу. И Писание говорит, опять же, 11 стих подчеркивает, наказание в настоящее время не кажется нам радостью. Речь идет не о каких-то вещах, которые кажутся нам радостными в данный момент времени. Ломается ли у нас машина, терпим мы какое-то поражение в нашей плоти, теряем мы материальные средства, или мы попадаем в какие-то неприятные ситуации, конфликты, мы имеем какие-то ситуации, в которых, знаете, как нужно очень разбираться, мы теряем много нервов, сил и так далее. Мы должны с вами осознать сегодня, братья и сестры, одну вещь. Бог все-таки берет розгу, чтобы воспитать нас. И я хотел бы поговорить, в чем суть этого Божьего воспитания и как отличить ситуации одну от другой. У человека есть много слабостей, и я хочу сказать вам, что мы на самом деле, сколько бы мы ни пытались сказать, что мы уже о себе знаем многое, мы не знаем себя до конца. И это правда. У нас есть много слабых мест. У нас есть много в жизни вещей, которые мы терпим урон, потому что это наша слабость, это какие-то определенные вещи, наши переживания, наши мысли, то, что не является до конца, может быть, посвященным Богу, отданным для Бога. Это слабые места, это места, которые уязвимость наша. И Бог знает нас в полноте и целостности. Он видит нас вот этими зрелыми людьми, Он видит нас людьми уже состоявшимися. Я сейчас приведу пару примеров, библейских, евангельских примеров, чтобы вы понимали, о чем я хочу сказать. Но очень часто мы, вот я хочу вот эту мысль сейчас донести до нас. Очень часто мы, когда обращаемся к Богу, когда следуем за Ним, когда проходим жизненный путь, мы слышали сегодня много о служении, что мы должны служить, и очень часто мы именно на этом делаем главный фокус. Мы смещаем фокус своих жизненных приоритетов, то есть своих жизненных целей на то, чтобы служить кому-то. Но мы упускаем из понимания нашего такую важную вещь, что важен разумный баланс между тем, что мы служим для кого-то, и тем, что Бог делает в нас, служа нам. Мы порой настолько посвящены в служение или отданы для чего-то вне, что

этого с тобой? Он, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Я приведу следующие еще две истории, и потом я подытожу эти истории. Это следующая история Евангелия от Матфея, 26 глава, 33 стиха. Петр сказал ему в ответ: если все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня, говорит ему Петр. Хотя бы надлежало мне умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Подобное говорили все ученики. И третья история – это Деяния апостолов, 10 глава, с 11 стиха. И видит отверстие неба Петр, сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, опускаемое на землю, и в нем всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, никогда я не ел скверного или нечистого. Тогда в другой раз был к нему глаз, и был глаз к нему, что Бог очистил, не почитай нечистым. Это было трижды, и опять сосуд поднялся на небо. Эти три истории, может быть, они отчасти похожи друг на друга, но у них есть один общий знаменатель. В этих трех историях произошла та ситуация, когда человек, не подозревавший о себе чего-то глубоко, может быть, неправильного перед лицом Бога, вдруг столкнулся этим лицом к лицу. Петр приходит к Иисусу и из благих намерений говорит: Господи, тебе не надо страдать, тебе не надо умирать, тебе есть великие вещи, которые ты можешь сделать. В этой жизни я вижу, какой ты сильный, какой ты благословенный. Не будет с тобой того, Господи. И он ожидал, возможно, от Христа услышать слова, которые... вдохновили бы его: молодец, Петр, спасибо за поддержку, спасибо за то, что ты такой хороший ученик, спасибо, что ты такой верный, тебе действительно Отец Небесный открыл, ты лучше всех разбираешься в духовных вещах. Но в этот момент он слышит что-то, чему не готов абсолютно. Отойди от меня, сатана. Друзья дорогие, как часто мы с вами попадаем в подобные ситуации? Мы думаем, что наше понимание, оно уже совершенно, что наше мировоззрение, оно уже обладает какой-то глубиной и силой, что наше служение людям, наши поступки, наше поведение, то, как мы обращаемся к людям, мы действительно несем в себе светоч истины и евангельской чистоты, но порой мы попадаем в ситуации, когда, подобно Петру, слышим как бы эти слова: «Отойди от меня, сатана, ты сейчас несешь соблазн, ты несешь разрушение». И мы не понимаем, мы недоумеваем. Господи, что происходит? Вторая история, о которой мы прочитали, когда ученики все обещали: мы не отрекемся, мы будем верными, мы будем твердыми, мы будем до конца стоять. Но он сердцеведец, братья и сестры. И в этом его величайшая ценность. Он знает нас в глубине. И он не просто пришел, чтобы от нас получить что-то, как Писание говорит, господин жатвы, высылает делателей и так далее. Он пришел, чтобы изменить нас. Чтобы нас, несовершенных, нас, которые были разбиты в этом мире, которые были порабощены грехом, которые были связаны, сделать новый сосуд, сделать вот это славное творение. И невеста, которая Писание говорит, будет очищена, убелена и взята во славе в торжестве на встречу со своим женихом. Это великое, что сделает Господь, и это будет для всего духовного мира сильным свидетельством, что из людей, которые прежде были поражены грехом, которые прежде были приверженцы зла, Он сделал сосуды чести. Но что в тот момент испытали ученики, когда Он сказал: знаете, Петру, Петр, прежде петух пропоет дважды, ты трижды отречешься от меня. Ученики говорили: того не будет, Господи. Да я хоть на смерть пойду, того не будет. Это показывает нам, друзья, что в нашей жизни есть вещи и обстоятельства, которые мы порой о себе даже не подозреваем. И это правда. Я приведу сейчас еще некоторые места Священного Писания. И Дух Божий, трудясь над нашим сердцем, Он ведет нас через такие обстоятельства, чтобы нас столкнуть лицом с лицу с нашим внутренним состоянием. Петр сидит в горнице, это третья история, которую мы читали, и Петр служит Богу, и Петр ревностный Божий служитель, помазанный Божий служитель, но у него внутри есть предвзятость по отношению к язычникам, есть какая-то, знаете, точка зрения, мировоззрение, его мозг, его разум, его числа ума, как сегодня говорилось, они припоясаны, он бодрый, он бдит, он молится, он ищет Бога, но он не вмещает полноты, понимаете, он не вмещает. Бог ожидает большего для него. Бог открыл для него двери. Бог открыл, распростер пределы, но он не вмещает. И что делает Бог? Он проводит его через обстоятельства, чтобы столкнуть с самим собой –

Он показывает ему видение и говорит, вот, четвероногие. Он показал ему то, что Петру всегда казалось мерзким. Нам сложно это понять. Мы сейчас не... У нас нету законов о еде, там, каких-то еще что-то. Но вот я не буду приводить даже примеров, чтобы вам как-то вот, знаете, эту картинку нарисовать. Но представьте то, что вы не любите кушать. Кто-то не любит, я не знаю даже. Ну, мне трудно сейчас, здесь все мы настолько разные. Вот, но... Кашу вы какую-нибудь не любите, да, манную. И вам позвали на день рождения и налили по манной каше, по тарелке целой. Говорит, давайте праздновать. И вы сидите, а где шашлыки? А где стол, ломящийся от угощений? Мы будем кашей отмечать, да. И вот примерно то, что произошло с Петром. И он говорит, я никогда не ел этого, нечистого, скверного. Но Бог ему показывает. Я не буду сейчас комментировать, что происходило в сердце Петра и так далее. Я хочу, чтобы мы с вами осознали. Он провел Петра через то, что ему было неприятно. Он поместил Петра туда, где ему было некомфортно. Он позволил Петру вступить в то, что на самом деле было, может быть, не очень для его души сладостно, когда он предавал. Когда он отрекался, когда он услышал в ответ слова «Отойди от меня, сатана», когда он проходил какие-то вещи, которые доставляли ему дискомфорт, это не было в тот момент сладостно. Потому что наказание в момент, когда оно происходит, всегда доставляет нам уныние. И когда в нашей жизни случаются эти плохие вещи, давайте не будем сразу пытаться сказать «О, сатана где-то получил ко мне доступ». Возможно, Бог взялся за розгу, но он, как отец, не берется за нее просто так. Я хочу обратиться сейчас дальше к Священному Писанию. Второзаконие, 8 глава говорит. Это вот сама суть Божьего воспитания. Он помещает нас в обстоятельства. Второзаконие, 8 глава, со 2 стиха говорит. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне 40 лет». Для чего? Он очень четко и конкретно говорит. Вот здесь назовем это концепция Божьего воспитания. Бог, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди или нет? Смотрите, он интересный вопрос задает. Он провел тебя по этой пустыне не просто для интереса. Он хочет тебе самому показать, что в твоем сердце. Будешь ли ты хранить заповеди? Испытать себя на прочность. Поместить в обстоятельства, в которых ты сам себя узнаешь. Мы порой думаем, что мы очень любящие, мы добрые. Но когда нас подрезают на дороге, братья, когда в последний раз вас подрезали на дороге, вспомните, что лилось из ваших уст. Даже если это были слова «Хай тебя Господь благословит!» Но порой это с таким сердцем сказано было, что если бы Бог нам дал меч правосудия, да, мы бы как бы да, порубали этого человека, потому что он посмел нас подрезать. И Писание говорит, смотрите, он смирял тебя, томил голодом и питал тебя манной, которую не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, из уст Господа живет человек. О чем здесь говорит Священное Писание для нас? Он смирял тебя, томил голодом и питал тебя манной. Он взял розгу, он взял эти тесные обстоятельства, он поместил человека в эти тесные обстоятельства с одной простой целью. Когда мы в многих сферах своей жизни, назовем это так, мы, он, вот интересный момент он говорит, я хочу, чтобы эта мысль сейчас была очень ясна для нас. Он питал тебя манной, которую не знал ты и не знали твои отцы. Это очень интересный прообраз. Манна – это пища, вот, это то, что дает нам силы жить дальше. Да? Это была пища. И вот он говорит, я дал определенный хлеб, который раньше никогда не знал ни отцы твои, ни ты, никогда он не входил в ваше поколение. Иными словами, что во многих сферах своей жизни раньше вы поступали так, как вы хотели. Когда вам делали зло, вы делали в ответ. Когда вам причиняли боль, вы причиняли боль в ответ. Это было то, как вы поступали. Но я привожу вас в пустыню для того, чтобы увидели вы, что это зло в вашем сердце, и это не угодно мне. Я хочу, чтобы вы увидели разницу между тем, как вы жили раньше, и тем, что сейчас я хочу сделать с вами.
Здесь, в пустыне, когда вы томитесь, когда вам тяжело, когда вам плохо, вы начинаете смотреть внутрь свое сердце, вы начинаете задавать вопросы. Иными словами, когда Бог проводит нас в тесных обстоятельствах, или, я называю это, берет свою розгу, Он помещает нас в условия, в которых мы сфокусированы уже не на том, чтобы просто жить, просто радоваться, а мы сфокусированы на том, что происходит в нашей жизни. И в этот момент Он говорит: «Я питаю тебя своим хлебом». Для чего? Ты его не знал раньше, в этой ситуации ты всегда раньше злился, когда тебя подрезали, ты всегда раньше изрыгал проклятие, раньше из твоих уст выливали слова злые, но каждый раз, когда я помещаю тебя в эти обстоятельства снова, снова и снова, мой дух говорит тебе: не делай так, не делай этого, оставь это грех и зло, и эта манна, попадая в твое сердце, она производит свою работу. Он говорит: я хочу тебе показать, что не только хлебом, но словом, исходящим из уст Господа. То есть Бог хочет научить нас, чтобы мы поступали не по плоти уже, но по духу, питались этой манной в этих обстоятельствах. Еще раз, я хочу вернуться к этой мысли. Когда Он помещает нас в эту пустыню, Он говорит: послушайте, вы ожидаете, что здесь, в этой пустыне, вам нужен хлеб, но у меня есть свой хлеб для вас. Я хочу эту мысль сделать очень четкой, кристально четкой для нас. Когда нас подрезают, мы знаем, что по мирским меркам нет другого выбора, как выругаться на этого человека, там остановить его, треснуть ему. Я так не делаю, и я уверен, что вы так не делаете, но это стереотип этого мира. Я просто привожу очень простой пример, но Бог говорит: а у меня есть другой выход. Благословляйте, а не проклинайте. Я хочу научить вас чему-то совершенно новому. Совершенно новому образу в этом мире, новому образу жизни в этом мире. Я хочу напитать вас своей манной, потому когда я вижу, что в вашем сердце остается эта грязь, гниль, нечистота, вот этот старый образ поведения, я буду брать свою розгу снова, снова и снова, помещая вас в эти пустынные места для того, чтобы там обнаруживать в вашем сердце несовершенство и кормить вас своей манной, дабы вы изменились. Я просто хочу завершить одну важную мысль. Мы начали в Евреям читать. И как мы можем исправить эти слабости, через которые, или из-за которых Бог очень часто берет свою розгу? Я говорил о том, что у нас есть много слабостей. И когда Бог хочет нас исправлять и воспитывать, Он, беря свою розгу, помещает нас в трудные обстоятельства. И порой поражение, которое приходит в нашу жизнь, оно не приходит от дьявола. Оно приходит потому, что Он, как Отец, хочет воспитать нас, своих сыновей и дочерей. И теперь смотрите, я уже хочу прочитать эту 12 главу сначала. Как мы можем исправить вот через те обстоятельства, которые Бог помещает нас. «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергни в себя всякое бремя, запирающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа, который вместо предлежащему радости претерпел крест и, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». И вот дальше продолжается тот отрывок, который мы читали об утешении, о том, что Отец наказывает нас. Я хочу соединить воедино эту мысль, глубочайшую, сильнейшую мысль в послании к евреям. Он говорит: когда мы имеем вокруг себя облако свидетелей Божьей славы, а это предыдущая глава, глава 11, глава веры, так называемая, которая говорит о многих героях веры, которые, поверив Богу, они изменили свою жизнь, они изменили свою судьбу. Они последовали за Богом, и они видели явные чудеса и Божью славу. И вот автор послания к евреям, продолжая 12 главу, говорит: мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, давайте сейчас осознаем очень важную вещь, что происходит в нашей жизни. Свергнем в себя бремя и запинающий грех, и наше поприще будем проходить с терпением. Он обнаруживает в нас, он говорит, что, друзья, в нашей жизни могут быть доминировать эти две вещи: бремя и запинающий грех. Они являются первопричиной, почему Бог, взирая на нашу жизнь, не может быть доволен. Он не может посмотреть и сказать: это моя благословенная дочь или мой благословенный сын. Когда он видит мою жизнь, он видит ее в полноте. Я не могу спрятать от него ни одного уголка своего сердца, ни одного своего помышления. И когда Бог видит меня и видит на моей жизни бремя или запинающий грех, он, как отец,
Говорит, я хочу исправить своего сына. Я хочу исправить свою дочь. Я не могу ее так оставить. Я был бы беспечным отцом, если бы на то, в чем они находятся, я не брал бы свою розгу. И вот он говорит, взирая на начальника-совершителя веры, который вместо предлежащей радости претерпел крест, воссел одесную престола Божия, помыслите, чтобы нам не изнемочь и ослабеть душами, и вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Перед молитвой нашей я просто коснусь вот этой мысли, которую автор послания к евреям говорит в первом стихе о том, что свергнем бремя и запинающий грех. О чем идет речь? Я уверен, что вы слышали много проповедей о том, что такое бремя и запинающий грех. Но я хочу, чтобы сегодня мы услышали об этом в разрезе той темы, о которой я говорю, что Бог, беря свою розгу, помещает нас в определенные обстоятельства, трудные обстоятельства, обстоятельства сложные, для того, чтобы нас как бы столкнуть с самими собой, показать нам самих себя. А как к этому относится грех или бремя? И что такое вообще в данном случае бремя? Так вот, друзья, буквально пару мыслей. На самом деле эти две вещи неспроста разделены, бремя и запинающий грех. Они обладают абсолютно разной силой, абсолютно разными сферами влияния, абсолютно разным могуществом в нашей жизни. Бремя – это те вещи, которые влияют на нашу жизнь в своего рода как паутина, как сеть. Почему они названы бременем? От слова того, что для нас что-то возложили, ношу тяжелую, да? И мы ее несем, мы ее не можем сбросить. Это как паутина, которая опутывает нашу жизнь. И это вещи, которые мы можем понять, знаете как? Они определяют... Они поражают определенные сферы нашей жизни, и я сейчас приведу пример, и вы поймете, о чем я говорю, неправильным состоянием, неправильным отношением к вещам. Но мы не можем их осознать как четко явно греховные. Например, сребролюбие, гордыня, лицемерие, отверженность. То есть мы осознаем, что гордыня – это неправильно, но явно обозначить, сказать, вот гордый брат сидит. Или лицемерная сестра сидит. Мы не можем, правда? Мы же не можем сказать сейчас, давайте вот в хоре определим, кто гордый, кто лицемерный, кто сребролюбивый. Все хорошие. Все одинаково хорошие. Но бремя потому и является бременем или сетью, что оно опутывает целую сферу нашей жизни. Если это касается сребролюбия, человек не просто, он, знаете, грешит каким-то явным грехом, он через всю свою жизнь постоянно имеет к деньгам нездоровое отношение в любом аспекте. Покупает ли он продукты в магазине, жертвует ли он десятину, отдает ли он какую-то милостыню, или он получает свою зарплату на работе. У него во всех этих сферах, во всех, друзья, начиная от жертвования в церкви, продуктами в магазине, получением зарплаты или чем-то еще, будет нездоровое отношение ко всему этому. Он будет жертвовать всегда с сердцем уязвленным. Он, покупая продукты, будет всегда там из-за каждой копейки где-то, знаете, нервничать. Получая зарплату, он всегда будет ворчать, что ему не доплатили. Это бремя он несет на себе. Сребролюбие поразило его сердце. И никто никогда ему не скажет: «Ты грешник». Потому что это всегда неявные вещи. Гордыня. Если человек поражен этой гордыней, он бремя гордыни несет, вы никогда не скажете ему: «О, это гордый». Его гордыня будет проявляться в ложном смирении, в самобичевании, в самоуничижении. Он всегда будет пытаться себя выставить, где-то показать. И это будет как бы казаться, но люди скажут: ну вроде нормальный брат. Господь знает, что он просто во всех сферах своей жизни, которые касаются его личности, несет это бремя гордыни, и оно отравляет всю жизнь. Это то, что касается бремени. Это как сеть, как паутина. Это не какой-то явный грех, но это пораженная целая сфера. В противовес этому, я пример приведу, богатый юноша, я не буду открывать, читать, это Евангелие от Матфея, 19 глава, с 20 стиха, который пришел к Иисусу и говорит: «Я все сохранил, я праведник, у меня хорошие отношения, я благочестивый» и так далее. Он: «А ты пойди продай имение, раздай нищим». Нет греха, нет какого-то беззакония в нем, но огорчение, горечь, яд наполнило его сердце, потому что он под бременем, он не может продать имение. Он обременен, он духовно обременен. Он не грешник в явном виде, но он, друзья, обремененный. И потому, когда Писание говорит: «Сбросим с себя бремя», оно подразумевает не то, что «найдите в себе грех, который у вас есть». Оно подразумевает: «Позвольте Духу Святому открыть в вашем сердце осознание
В чем я не таков в Евангелии? В чем я не таков перед Божьим лицом? Что в моей жизни является пораженным и позволить Духу Святому это исцелить? И напоследок, запинающий грех. Это немножко другая стадия, это немножко другое состояние, немножко другое естество. Кто из вас видел хотя бы раз картину, видео или фото, как животное попадает в капкан? Видели, друзья? Это страшная картина, но это картина, которая очень явно и четко иллюстрирует, что такое запинающий грех. Капкан хватает свою жертву за определенную часть тела, за ногу, за лапу, да, там одну, вторую, там, может, кого-то за хвост, за голову, я не знаю. Но он хватает за определенную часть, это очень важно. И он не разжимается. У жертвы никогда нету сил разжать капкан. В этом сила запинающего греха. Когда Иисус пришел, он сказал, никто не может расхитить вещи сильного, пока не свяжет сильного. Всякий делающий грех есть раб греха. В этом смысл и сила греха. Он, как капкан, схватает человека за определенную сферу его жизни. Кто-то грешит, не может освободиться от зависимости, кто-то не может освободиться от сквернословия, кто-то не может освободиться от курения, от дурных мыслей, от похотливых фантазий. Он хватает за определенную сферу жизни. Это уже не бремя, которое распространяется на все. Это конкретный грех, как правило, тайный, от которого вы не можете избавиться долгое время именно по той причине, что он схватил вас как капкан, запинающий грех. Он держит за определенную часть вашей жизни. У вас все остальное хорошо. Вы не имеете проблем в остальных сферах, у вас здорово и замечательно в семье, на работе, с друзьями и так далее. Но вот эта тайная сфера вашей жизни, одна, единственная, в которой вы постоянно спотыкаетесь и падаете, и каетесь, и снова не имеете сил, это и есть признак запинающего греха. Вы никогда не разожмете этот капкан сами, никогда. В чем евангельский смысл заключается, что Бог знал, что невозможно человеческим усилием, старанием, усердием, потенциалом разжать силу греха. Только спасительной кровью Иисуса Христа. Только покаяние перед лицом Господа в истинном сокрушении позволяет Духу Святому разжать этот капкан. И знаете, в чем, друзья, смысл запинающего греха? Жертва бежала, бежала, бежала и имела дальше какой-то путь. Но когда попадает в капкан, она останавливается. Запинающий грех прекращает духовный рост, прекращает всякое духовное развитие. Вы останавливаетесь на каком-то моменте, чего вы достигли, и вы не продолжаете двигаться дальше. Вы слушаете много проповедей, вы слышите много свидетельств, но вы не ощущаете в себе, как вы растете. Вы не ощущаете в себе жизни, вы не ощущаете в себе полноты. Пример этому, и мы будем молиться, я не буду его читать, но в «Деяниях апостолов» есть эпизод, когда Филипп проповедовал, и некий волф покаялся и пришел, и он начал следовать за Филиппом, крестился, и когда пришли апостолы, возлагали руки, и Дух Святой давался, подавался, и он пришел к апостолам, вы помните этот эпизод, дал им денег, предложил им денег и сказал, дайте мне эту власть. На что Петр ему ответил, нет, в тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся всем грехе, молись Богу, может быть, Он опустит тебе помысл твоего сердца, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Петр очень четко характеризовал его состояние. Он говорит, я вижу тебя. У тебя нет сейчас жребия от Бога в этом, у тебя нет сейчас какого-то вообще будущего в этом, потому что ты порабощен, ты схвачен этим грехом. И что бы ты ни делал, ты в узах. Ты исполнил горькой желчи, он всегда будет отравлять твою жизнь. Давайте встанем сейчас, друзья. Я хочу предложить молитву. Я знаю и понимаю, что вещи, о которых я сейчас говорил, это вещи глубоко индивидуальные перед Богом. Но в процессе этой молитвы, если вы будете осознавать, я хочу обратиться, чтобы мы с вами осознали, резюмируя то, что я сказал. Когда Бог берется за розгуб, то есть помещает нас в трудные обстоятельства, Он делает не ради удовольствия, не ради просто, чтобы нас наказать. Он делает для того, чтобы нас исправить. Чтобы нас исправить. Чтобы нас направить на тот путь, которым Он для нас определил. И я хотел бы призвать вас, когда мы сейчас будем молиться, если вы осознаете, что в вашей жизни вы чувствуете какое-то духовное бремя, вы не понимаете до конца, что происходит, но у вас есть грехи, которые постоянно вас тяготят. Вы не можете сами с этим справиться и никогда не сможете в том плане, что пытаясь человеческими усилиями, только Иисус.
Только любовь Божья, которая сегодня здесь есть. Только сегодня присутствие Божьего Духа. Речь, суть не в том, что есть братья какие-то особенные. Особенно это Евангелие. Особенно это благодать Святого Духа. Особенно это привилегия сегодня быть очищенным, быть освященным, быть человеком, у которого грехи прощены. Я говорю не так, потому что я достигший или какой-то святой человек, но я знаю, что я прихожу к Нему тоже со своими слабостями, со своими пороками, со своими какими-то, может быть, вещами в жизни, которые несовершенны или не таковы. Я знаю, что Он силен. Покаяние не только для тех, кто никогда еще не каялся. Покаяние может быть обновлением вашим. Покаяние – осознание того, что где-то вы шли неправильно. Давайте будем молиться, призывать. Дорогой Господь!

Миссия, миссионер, оставлен нам Спасителем пример. Мессией был Господь наш на земле и миссию закончил на кресте. Был опорочен агнец сред людей, но не страшился трудных тех путей. Он знал, что делал, кто за ним стоит, не допускал на грешников обид. Он умер на кресте, он был убит, страданиями путь Господа увит, восстал из мертвых, смертью смерть попрал. О, скольким душам жизнь тем даровал! Мессия наш на небесах с Отцом, а мы путем Его еще идем. И имя новое, и Господа пример сегодня слышим. Встань, миссионер, иди вперед и не страшись креста. Как много душ, не знающих Христа, живут под тяжестью пороков и грехов. А Бог им счастье и спасение дать готов. Пусть буря воет, грозен ураган, но ты иди вперед на зло врагам. И если даже будешь ты убит, Господь для жизни новой воскресит. Мы дело Божье будем продолжать, дорогу к небу людям освещать, призвание каждого благую весть нести, для гибнущих в грехах открыть пути. Нелегкий путь, сражение за сражением, на поле битвы впереди миссионер, а за спиной в тылу несут молитвы те души, что следят за ходом битвы, кому не безразличен их удел. Из плена души вырвать нелегко, и часто сатана наносит раны. Помолимся же Господу о том, кто впереди сейчас на поле брани.

пустота. Без Христа, без Христа. Но я с тобой живу. В каждом дне к тебе спешу.

0: Ходит в мире, ходит в мире. Пустота без Христа, без Христа, без Христа. Без Христа. А ты счастье даришь мне.
1: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Исфирь, 7 глава, 9-10 стих. Книга Исфирь. Справедливое воздаяние за зло. Бог справедлив. Он воздаст и за добро, и за зло. Грядет день, когда те, кто уверовал в Господа, предстанут перед судилищем Христа, чтобы получить от Него венец праведности за все, что было сделано. А спустя 1000 лет перед великим белым престолом предстанут все неверующие, чтобы получить за свои грехи, в частности, за отвержение Спасителя. Царь Артаксеркс и Аман пировали у царицы Исфири. Царь снова спросил ее, в чем ее просьба. Она попросила, чтобы ей были дарованы жизнь и ее народ. В ответ на вопрос царя о том, кто замыслил уничтожить их, она ответила: «Враг и неприятель — этот злобный Аман». Какой шок! Разгневанный царь вышел в сад. Вернувшись, он увидел, что Аман припал к ложу, на котором находилась Исфирь, умоляя сохранить ему жизнь. Это вызвало у царя еще больший гнев, и он, когда ему сказали о дереве, которое было приготовлено для Мардохея, приказал повесить на нем Амана. Справедливость восторжествовала. Слово Бога четко утверждает, что душа согрешающая, она умрет. Но оно также говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сделайте это сейчас, пока еще не поздно.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

На следующий день брат Нэш возвратился в Гувернер и договорился о служении, как я его и просил. Туда мне нужно было ехать около 30 миль. Утром шел очень сильный дождь, но затем он утих, и я смог доехать до назначенного места. Пока я там обедал, снова пошел дождь. Лило буквально как из ведра, почти до самого вечера. Но поскольку дождь на время прекратился, я смог быстро доехать до Гувернера. Однако люди меня уже не ждали в тот день по причине плохой погоды. Еще не доехав до поселения, я встретил мистера С., одного из членов церкви, который возвращался с собрания домой. Он остановил меня и спросил: «Вы мистер Финей?» Я сказал: «Да». Он обратился: «Пожалуйста, пойдемте ко мне домой. Будьте моим гостем. Я просто настаиваю на этом. Вы, должно быть, устали в пути, ведь дороги такие плохие. Сегодня уже нет смысла проводить собрание». Я ответил, что должен выполнить договоренность, и спросил, разошлись ли уже люди. Он сказал, что когда уходил, еще не все ушли. И я решил ехать туда, надеясь хоть кого-то застать на месте. Доехав до церкви, я быстро зашел внутрь. Брат Нэш стоял за кафедрой, собираясь заканчивать собрание. Увидев меня, он протянул руки, подождал, пока я подойду к кафедре, и мы обнялись. После этого он представил меня общине. В нескольких словах я сказал, что пришел выполнить свое назначение, и если Господь позволит, буду проповедовать у них. Я предложил продолжить служение после небольшого перерыва, чтобы дать возможность людям, которые уже ушли домой, вернуться и присоединиться к нам. В назначенное время здание было заполнено. Люди слышали столько всего и положительного, и отрицательного в мой адрес, что это пробудило их любопытство, и они пришли в большом количестве. Господь дал мне место из Писания, и я вышел за кафедру, открыл свое сердце людям. Слово произвело мощный эффект. Думаю, что каждый это почувствовал. Я распустил собрание, и той ночью мне удалось немного отдохнуть. Хозяином местной гостиницы был доктор С., общепризнанный универсалист. Следующим утром, выйдя как обычно, чтобы встретиться с людьми и поговорить с ними о спасении их душ, я увидел, что люди довольно взволнованы. Зайдя в ателье к портному, застал там несколько человек, обсуждающих тему вчерашней проповеди. В то время мне ничего не было известно о докторе. Доктор С. принадлежал к тем, кто защищал утверждение универсализма. Когда я зашел, он сделал шаг вперед и, полагаясь на своих влиятельных товарищей, стал оспаривать мои позиции, выдвигая доктрину универсального спасения. Один из присутствующих представил его мне. Я сказал: «Доктор, я буду счастлив побеседовать с вами о ваших взглядах, но для начала нам нужно договориться о методе, придерживаясь которого мы будем дискуссировать». Хорошо зная универсалистов, без определенных условий не начинал с ними беседовать. Во-первых, я предложил взять одно утверждение и обсуждать его до тех пор, пока мы не придем к какому-то выводу. Он согласился с этим. Во-вторых, мы не должны перебивать друг друга. Пусть каждый имеет возможность свободно высказаться, доказывая то или иное положение. В-третьих, невзирая на то, с какой стороны звучит аргумент, его нужно рассматривать беспристрастно и учтиво, с должным вниманием, избегая придирок и насмешек. Я знал, что эти люди — единомышленники. Было очевидно, что они объединились и пришли сюда, чтобы поддержать друг друга. Договорившись об условиях, мы начали дискуссию. Чтобы опровергнуть все утверждаемые доктором позиции, мне не потребовалось много времени.
В действительности он очень плохо знал Библию. Те отрывки из Писания, которые он использовал, сами говорили против доктрины универсализма. Но, как и все универсалисты, он в основном настаивал на крайней несправедливости вечного наказания. Вскоре я показал ему, что у него шаткое основание, если дело касается Библии. Тогда он занял такую позицию: «Все, что в Библии говорится о вечном наказании, несправедливо». Соответственно, если Библия угрожает человеку вечным наказанием, она не может быть источником истины. Так закончились наши обсуждения позиций, которые касались Библии. На самом деле, я увидел, что универсалисты — скептики, которые никогда не сдадутся, даже если содержание библейских текстов опровергает их взгляды. Я говорил о справедливости вечного наказания и увидел, как его друзья стали волноваться, чувствуя, что теряют под ногами почву. Спустя немного времени один из спорящих вышел, затем другой, третий, и, наконец, все оставили доктора, увидев, что он совершенно неправ. Он был их лидером, и Бог дал мне возможность опровергнуть защищаемую им точку зрения в присутствии его последователей. Когда у доктора не осталось больше никаких аргументов, я мягко перевел его внимание на вопрос спасения души и любезно пожелал ему доброго утра, чувствуя, что вскоре услышу еще одно свидетельство о покаянии. Жена доктора была христианкой и членом церкви. Она рассказала мне через день или два, что доктор пришел после нашего разговора очень взволнованным. Она в тот момент не знала, где он был. Он зашел в комнату и сел, но не мог усидеть на месте. Затем вышел и снова вернулся. Она видела, что он был очень обеспокоен, и спросила его: «Доктор, что с вами?» Он ответил: «Ничего». Но его волнение нарастало, и она сказала: «Доктор, скажите мне, что с вами?» Потом, предположив, что он мог встретиться со мной, снова обратилась к мужу: «Доктор, вы разговаривали с мистером Финеем?» Он расплакался и закричал: «Да, он сразил меня моим же оружием!» Его чувства вырывались наружу. Но как только он остался один и излил сердце Богу, то сразу обрел надежду во Христе. Через несколько дней пробуждение начало касаться его соратников, и они один за другим покаялись перед Богом.

Баптистская церковь была весьма влиятельной, и позиция, которую она заняла, подтолкнула людей к противлению. Их молодежь стала оплотом противления и не позволяла совершать духовный труд. Видя такое противление, мы с братом Нэшем, поразмыслив, решили, что это надо преодолевать молитвой, потому что по-другому не сможем победить. Мы удалились в рощу и молились там до тех пор, пока не почувствовали полную уверенность в победе. Пришла уверенность, что никакая сила на земле или в аду не сможет остановить пробуждение. В следующее воскресенье после утренней и дневной проповеди в основном проповедовал я, а брат Нэш постоянно находился в молитве. Мы встретились в 5 часов вечера для молитвенного служения. Здание было переполнено. Ближе к концу служения брат Нэш поднялся и обратился к компании тех молодых людей, которые препятствовали пробуждению. Полагаю, они все были настроены противостоять Божьему Духу. Высмеивание всего виденного и слышанного они считали очень важным делом. Поэтому наглость и бесстыдство на их лицах видел каждый. Брат Нэш настоятельно обратился к ним, указывая на греховность и опасность того пути, который они избрали. В конце он воскликнул: «А сейчас запомните мои слова, молодые люди. Бог разрушит ваше объединение менее чем за неделю, приведя кого-то к покаянию или отправив кого-то в ад. В этом нет сомнения, как и в том, что Господь есть мой Бог». Он сразу же сел, опустив голову, и застонал от душевной печали. Среди присутствующих воцарилась гробовая тишина. Некоторые опустили головы. Я увидел, что молодые люди заволновались. Мне самому показалось, что брат Нэш взял на себя слишком много, сказав, что Бог за одну неделю либо приведет их к покаянию, либо отправит в ад. Однако во вторник утром лидер этих молодых людей пришел ко мне, находясь в великом отчаянии. Он был готов смириться и после короткой беседы сдался, исповедал свои грехи и отдал себя Христу. Затем он сказал: «Что мне делать, мистер Финей?» Я ответил: «Иди к своим друзьям, молись с ними и увещевай обратиться к Господу». Он так и сделал. И к концу недели все те молодые люди пришли ко Христу. В том городе жил купец по имени С. Он был умным и начитанным, очень любезным человеком, настоящим джентльменом, но придерживался идей деизма. Его вторая жена была дочерью пресвитерианского служителя. В первом браке он был женат тоже на дочери служителя пресвитерианской церкви. Таким образом, он породнился с 2 семьями служителей. Тесть очень старался обратить его ко Христу. Оба его тестя были представителями старой школы пресвитерианства, поэтому они давали ему книги соответствующего содержания. Его это сильно смущало. Чем больше он читал, тем больше укреплялся в уверенности, что Библия — ничто иное, как сказка. Его жена настоятельно просила меня прийти и поговорить с ее мужем. Она рассказала мне о его взглядах и обо всех тех усилиях, которые были приложены, чтобы привести его ко Христу. Потом с горечью добавила, что он настолько укоренился в своих взглядах, что она уже не знает, поможет ли ему какая-либо беседа. Тем не менее, я пообещал с ним встретиться. Его магазин располагался в передней части здания, в котором они жили. Она пошла в магазин и попросила его зайти в дом, чтобы со мной побеседовать. Он отказался, сказав, что это все бесполезно. В своей жизни он достаточно общался со служителями и знал заранее, что они будут говорить. Поэтому

не хотел тратить время. Кроме того, ему такие беседы стали противны. Она сказала ему: «Мистер С., вы никогда так не поступали со служителями, которые приходили вас навестить. Я пригласила мистера Финея поговорить с вами о вере. Я буду очень огорчена, если вы ему откажете во встрече». Он очень любил и уважал свою жену, так как она действительно была прекрасной женщиной. И только поэтому согласился, чтобы угодить ей. Миссис С. представила меня ему и покинула комнату. После минутного молчания я сказал: «Мистер С., я не пришел сюда, чтобы с вами спорить, но если вы не против пообщаться, укажу на то, что поможет вам правильно понять христианскую веру». Я обращался к нему по-доброму, и он сразу почувствовал себя комфортно в моем присутствии. Он сказал: «Мистер Финей, нам нет смысла вести длительную беседу по этому поводу. И вам, и мне известны аргументы, которые обычно приводят обе стороны. Я могу вам за несколько минут перечислить все мои возражения по отношению к христианской вере, на которые я опираюсь и которые нахожу непоколебимыми. Предполагаю, что заранее знаю, как вы будете на них отвечать, и ваш ответ будет совершенно неудовлетворительным для меня. Но если хотите, могу вам их высказать». Я попросил его это сделать. Насколько помню, он начал следующим образом: «Мы оба верим в существование Бога. Мы верим, что Он бесконечно мудр, добр и силен. Мы соглашаемся с тем, что Он дал нам своим созданием, неопровержимое внутреннее развлечение добра и зла, справедливости и несправедливости. Поэтому мы согласимся, что все, противоречащее нашему внутреннему неопровержимому убеждению, не может исходить от Бога». «Да», — ответил я, — «здесь мы сходимся во взглядах». «Также Библия учит», — продолжил он, — «что Бог создал нас с греховной природой. Или, другими словами, наше существо полностью греховное, так что мы не способны делать доброе, и это согласуется с заранее установленными законами, автор которых — Бог. Несмотря на нашу греховную природу, которая абсолютно не расположена к добру, Бог повелевает нам повиноваться Ему и быть добрыми, когда это сделать совершенно невозможно. А за неповиновение Он грозит нам вечным наказанием». Я спросил: «Мистер С., у вас есть Библия? Вы можете показать тот отрывок из Писания, который учит этому?» «Зачем? В этом нет необходимости», — заметил он. «Ведь вы признаете, что Библия этому учит?» «Нет», — ответил я, — «я не верю в подобное». Он начал цитировать катехизис. «Но, — сказал я, — это катехизис, а не Библия». Тогда он спросил: «Разве вы не пресвитерианский служитель? Я думал, катехизис для вас авторитет». «Нет», — отвечал я, — «сейчас мы говорим о Библии, о том, является ли она истиной. Можете ли вы доказать, что эта доктрина основана на Библии?» Он продолжал утверждать, что Библия повелевает всем покаяться, но в то же время учит, что все не могут этого сделать. Она призывает повиноваться и верить, но в то же время учит, что это невозможно. Я вновь спросил его, где об этом говорится в Библии, и он снова процитировал катехизис. Но я не принял этот ответ. Он продолжил, говоря, что Христос умер за избранных, но в то же время Библия повелевает под страхом вечного наказания всем людям, и избранным, и неизбранным, верить. «Дело в том, — сказал он, — что Библия, ее повеления и учения на каждом шагу противоречат моему внутреннему пониманию правосудия.
«Я не могу и не принимаю ее учение». Он выглядел уверенным и доброжелательным. Но я сказал: «Мистер С., такого учения в Библии я не нахожу. Это ошибка. Это скорее человеческие предания, чем учение Библии». «Хорошо», — сказал он. «Тогда скажите, во что вы верите, мистер Финей?» Он сказал это с некоторой раздражительностью. Я ответил: «Если вы уделите мне немного времени, я расскажу вам, во что я верю». Затем я раскрыл ему мои взгляды относительно закона и Евангелия. Он был достаточно умен, чтобы понять меня легко и быстро. Всего за час я опроверг все его возражения. Он очень заинтересовался, и я увидел, что представленные мною взгляды были новыми для него. Я подробно остановился на теме искупления и показал, что оно было совершенно в отношении всех людей. Когда я рассказывал о свободе спасения через Христа, он начал проявлять свои чувства. Он вдруг закрыл лицо руками, положил голову на колени и задрожал. Я увидел, как кровь прихлынула к его лицу, и он вдруг зарыдал. Быстро поднявшись, я покинул комнату, не сказав больше ни одного слова. Я увидел, что Слово Божье пронзило его как стрела и ожидал от него мгновенного покаяния. Как выяснилось, из той комнаты он вышел новым человеком. Дорогие друзья, продолжение истории жизни Чарльза Финея вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Мореплаватель оставляет берег и направляет свой корабль в огромный океан. Земли он не видит, но плывет днем и ночью, не боясь заблудиться. Придет время, и он увидит гавань, которой он направил свой корабль. Как же он находит путь в безбрежном океане? Если капитан придерживался курса, сомнений у него не было, что он достигнет намеченной цели. Компас указывал ему направление пути. Помогали карты, бинокль и, может быть, даже звезды. Точно так происходит и в жизни христианина. Не только Авраам оставил свою землю, не зная, куда идет. Доверяя водительству Божию, он пришел в обетованную землю. Так и христианин, доверяя водительству Божию, не собьется с курса. Христианин имеет карту Слово Божие, а Дух Святой – его компас. «Он знает путь мой», – говорил в древности Иов. «Идущие этим путем, даже неопытные не заблудятся». Исаия 35.

души, израненной от горя, несущейся со стоном к небесам. И ты же, тихая волна покоя, струящаяся от жертвы фимиам. Молитва Господу, моя отрада, дыхание новое, глоток воды живой —

беде. И если встретится духовная мне битва, то победить смогу лишь я в тебе. Ты глубока, ты глубже дна морского, обширнее ты мириадов звезд. Вместить ты сможешь целый сонм людского прошения, плача, благодарных слез. Молитва —

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если у вас есть Библия или Новый Завет, то раскройте их, пожалуйста, на 8 главе книги Деяния. Мы прочтем стихи с 5 по 8, затем с 14 по 17 и, наконец, 25 стих. Стихи в промежутках касаются другой темы, а именно одной загадочной личности по имени Симон, и о нем мы побеседуем в следующий раз. Сегодня мы не сможем коснуться обеих тем сразу, то есть о действии Духа Святого в связи с пробуждением в Самарии и о Симоне. Обе темы очень важны и назидательны, и желательно уделить каждой из них достаточно времени, то есть разобрать их не торопясь. Итак, в первую очередь прочтем наш текст, начиная с 5 стиха 8 главы книги Деяния. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Тут, во-первых, необходимо обратить внимание на слово «так». «Так Филипп пришел в город Самарийский». Само по себе это слово, конечно, не имеет особого значения, но в связи с нашим текстом оно о многом говорит. Оно связывает с событием, происшедшим раньше. Ввиду того, что произошло до этого, Филипп очутился в одном из городов Самарии. Это слово «так» указывает на то, какие обстоятельства обусловили его появление в этом городе в Самарии. Об этом сказано выше в начале 8 главы. По причине сильного гонения верующие, жившие в центре, то есть в городе Иерусалиме, были рассеяны по разным местам Иудеи и Самарии. Все, кроме апостолов. Апостолы остались в Иерусалиме. Вы помните, что сказал Христос перед тем, как Он был восхищен на небо? «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Проходит время, и в результате свидетельства апостолов в Иерусалиме, там, где должно было начаться свидетельство, переживает обильное благословение. Тысяча душ обращается к Господу, и никто из апостолов не идет евангелизировать Иудею и Самарию, как велел им Христос. Или они забыли, или они были настолько поглощены ростом церкви в центре, что почли нужным оставаться на месте. Так или иначе, они пренебрегли указанием, данным им самим Господом, нести благую весть по всему миру. И Господь допустил гонение, которое началось после убиения Стефана. После начатого ими служения в Иерусалиме, апостолам следовало бы оставить центр и начать двигаться дальше, вперед, по маршруту, указанному им Иисусом Христом. Ведь само слово «апостол», что значит «посланные», подтверждает это. Но люди всегда тяготеют к тому, чтобы оставаться на месте, особенно когда Господь благословляет. В таком случае очень естественно прийти к выводу, что это явный знак не двигаться. Однако порой может быть как раз наоборот. Верным знаком того, что именно необходимо начать двигаться и поручить начатое дело другим, а самим же идти дальше, особенно когда Господь на это ясно указывает. Однако Бог не ограничен теми, которые остаются дома. Он всегда найдет других, которым Он может поручить свое дело, поручить исполнение своего плана. И вот такими готовыми были многие верующие, как сказано в 11 главе этой же книги, в 19 стихе. «Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя, кроме иудеев». Вы заметили, хотя рассеявшиеся ходили и благовествовали слово, они ограничивали свое свидетельство только иудеям. Даже после того, как Господь заставил их стать миссионерами за пределами Иерусалима, по причине гонения они, тем не менее, ограничивали свое свидетельство только своим соотечественникам, проживающим за пределами столицы. Исключением был Филипп. Так что, в отличие от других рассеявшихся, Филипп, прибывший в Самарию, начал благовествовать Христа самарянам. Теперь давайте возвратимся к чтению нашего текста. Нам теперь яснее будет значение слова «так». Поэтому еще раз прочтем с 5 стиха. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе». Теперь, пропустив несколько стихов, читаем с 14 стиха. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». И затем 25 стих. «Они же, то есть Петр и Иоанн, апостолы, засвидетельствовавшие и проповедовавшие Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». Петр и Иоанн были из тех апостолов, которые остались в Иерусалиме. Но, побывав в Самарии и исполнив свое служение там, вместо того, чтобы сразу же возвращаться в Иерусалим, они посетили многие селения самарийские, проповедуя Евангелие. Это было их первое служение за пределами Иерусалима. И проложил им туда дорогу не один из апостолов, а Филипп. Он показал им добрый пример и убедил их, что Бог нелицеприятен и желает, чтобы все пришли к покаянию и к познанию Сына Его. Христос Своею смертью приобрел спасение для всего мира. Его последними словами, Его последние наставления, обращенным к ученикам, были слова: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари». И тем не менее, только после того, как Филипп начал проповедовать в Самарии, увидев благодать Божию, апостолы впервые начали сами проповедовать Слово Господне не иудеям. Но, как мы указали в начале нашей беседы, здесь, в 8 главе, мы находим один очень поучительный урок о действиях Духа Святого. И думаю, что происшедшее в Самарии может ответить на один из волнующих вопросов многих верующих о том, как действует Дух Святой. Например, возможно ли быть чадом Божьим и не иметь в себе Духа Святого? Или имеет ли каждое чадо Божие Духа Святого? Должен ли верующий в Иисуса Христа, как своего Спасителя, ожидать какого-то особого переживания, чтобы получить Духа Святого? Да, это вопросы, которые требуют ответа. Вы заметили, что тут произошло? Сперва самаряне уверовали и крестились, а потом, спустя некоторое время, прибыли апостолы Петр и Иоанн, помолились над ними, и тогда только уверовавшие и крещенные самаряне.

получения Духа Святого. Хорошо, если так, то какими знамениями должно сопровождаться такое переживание? Вопросы эти актуальны, и поскольку они остаются неотвеченными, задающие их будут лишены уверенности, внутреннего мира и радости. Но благодарение Господу и на эти вопросы Бог дает ответ в Своем Слове. Чтобы получить удовлетворительный и, главным образом, правильный ответ, необходимо узнать, что говорит Слово Божие в целом об этом вопросе. Вот что важно. На первый взгляд, ссылаясь на пережитое самарянами, можно было бы сказать, что можно быть верующими, крещенными и, тем не менее, не иметь Духа Святого. Такой вывод нетрудно сделать из того, что только по пришествию апостолов Петра и Иоанна, после того, как они возложили на уверовавших руки, на самарян сошел Дух Святой. Как будто не нужно других доказательств, что действительно так, то есть, что возможно быть верующим и все же не иметь Духа Святого. Да, если ссылаться исключительно на это событие. А то, что самаряне уверовали в Иисуса Христа, то в этом нет никаких сомнений. Они поверили проповеди Филиппа, а он возвещал им полное Евангелие. Заметьте, как в нашем тексте подчеркивается то, о чем говорил Филипп. Он не говорил им о законе Моисеевом или об Иоанновом крещении, нет. Сказано, что он проповедовал Христа. А в 12 стихе написано, что когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Так что нет никаких сомнений о том, что проповедовал Филипп. Он возвестил им благую весть во всей ее полноте. И народ поверил и крестился, и тем не менее никто из них не принял Духа Святого в момент уверования. Для этого необходимо было прийти апостолам из Иерусалима и помолиться над ними особо, возложив на них руки, и тогда только сошел на самарян Дух Святой. Не противоречит ли это ясному учению тому, что каждое дитя Божие при возрождении получает Духа Святого? Как будто так. Да, пример самарийских верующих, если взять его отдельно, действительно представляет из себя проблему. Почему самаряне сразу же не приняли Духа Святого, когда они уверовали во Христа, а только спустя некоторое время, когда к ним пришли апостолы из Иерусалима? Дорогие мои, этот случай еще раз подтверждает, что мы не имеем права брать в основу доктринального учения отдельные примеры переживания и опыт людей. Проследите примеры обращения по книге, например, «Деяния», и вы обнаружите, что каждое такое переживание остается индивидуальным, не похожим на другие. Но не нужно ограничиваться только примерами книги «Деяния». В Евангелии вы тоже не найдете двух человек, переживших спасение одинаково. Мы глубоко ошибаемся, думая, что если один пережил возрождение так, то другие обязательно должны пережить его таким же образом. С каждой душой Господь поступает особо. Да, подобно тому, как не бывает двух одинаковых снежинок, двух одинаковых листьев, звезд или людей, так разнообразны переживания и опыт каждого приходящего к Господу. Возьмем хотя бы три случая обращений из 8 и 9 главы книги «Деяния», то есть обращение эфиоплянина, Савла Тарсянина и Корнилия Сотника. Все они пережили благодать Божию и получили одинаковое спасение во Христе Иисусе, и тем не менее каждый имел свой особый опыт. Первый эфиоплянин был пробужден через чтение Слова Божия. И к нему Господь посылает своего слугу Филиппа, чтобы он объяснил эфиоплянину то, что он читал. И тут же Филипп приводит евнуха к познанию Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя. Однако Савел видит и слышит самого Господа. Вы помните, как вдруг его ослепляет свет с неба, и он слышит голос, говорящий ему: «Савел, Савел, что ты гонишь меня? Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». С подобным обращением мы больше не встречаемся.
Третье обращение, о котором говорится в 10 главе, было обращение.

учением сотника Корнелия. К нему в видении был послан ангел Божий, велевший ему найти Петра. Когда Петр пришел и начал говорить о Христе, во время его проповеди Дух Святой сошел на Корнелия и на всех бывших с ним, и так они обратились к Господу. Так пережили они спасение. Да, возлюбленные, пути Божии не наши пути, но как небо выше земли, так пути Его выше путей наших, и мысли Его выше мысли наших. Поэтому, дорогие друзья, мы не можем основывать ту или иную догму на отдельных переживаниях. Однако возвратимся к нашему вопросу. Почему уверовавшие в Самарии не сразу приняли Духа Святого? В проповеди Филиппа мы не обнаружили недостатка. Он проповедовал Христа, и многие уверовали и крестились во имя Господа Иисуса. И тем не менее, они сразу не получили дара Духа Святого. Почему? На этот вопрос нет ответа. Книга Деяний не указывает на причину такого замедления. И вот сам тот факт, что ему нет объяснения, и является объяснением. Как это так? Дорогие мои, когда мы поймем, что объяснить или предсказать методы действия Духа Святого невозможно, когда мы перестанем систематизировать его действия и проявления или прокладывать для него какую-то узкую, нами придуманную дорогу, по которой, как мы считаем, он обязан идти, тогда можно будет сказать, что мы поняли основную истину о Духе Святом, то есть, что Он действует, как Ему угодно. Видите ли, Бог оригинален во всех путях Своих и Своих делах. Он не инертен, не неподвижен. Каждое Его проявление свежо и оригинально. Богу чуждо подражательство. Допустим, что мы взяли бы пример обращения самарян и превратили его в догму, что, мол, можно верить в Иисуса Христа, быть обращенным и крещенным, и, тем не менее, не иметь Духа Святого, и что получение Духа Святого – это совершенно отдельное переживание. Хорошо, если взять этот пример за основу для учения, то логически следует следовать ему во всех остальных деталях. Во-первых, согласно этому примеру, получение Духа Святого невозможно без посредничества апостолов. И дальше можно показать, насколько ошибочен такой подход к действительности. Чтобы согласовались между собой все аспекты этого примера, мы также должны сказать, что принятие Духа Святого невозможно без возложения рук и что необходимо человеческое посредничество. Но как тогда объяснить переживание Корнелия? Он и все его домашние приняли Духа Святого без возложения рук во время проповеди Петра. А те, которые настаивают, что говорение на иных языках является признаком возрождения, что, мол, человек не спасен, если не говорит на иных языках, что вы скажете о верующих в Самарии? Здесь не сказано, что они, подобно ученикам в день Пятидесятницы, говорили на языках, когда сошел на них Дух Святой. Все это, дорогие мои, во-первых, говорит нам, что мы не должны создавать учения и доктрины на основании одного или двух или даже трех отдельных примеров. Мы должны взять во внимание все, что говорит Священное Писание о той или иной истине. Дальше мы не должны указывать Духу Святому, как Он должен действовать, вкрадывая его в узкие рамки наших собственных предубеждений. Только тогда можно сказать, что мы поняли сущность, суть учения о Духе Святом, когда мы готовы признать, что пути его не наши пути, и потому предсказать методы действия Духа Святого мы не можем. Помните, что Христос сказал? «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Я всегда боюсь за людей, которые в своем воображении систематизируют методы явления Духа Святого в сердце человека. Этим они отводят для Духа Святого только один узкий путь, исключая все другие. Да, Дух дышит, где хочет.
В этом, дорогие мои, прелесть и сила действия Духа Святого. Он всегда оригинален. По причине, неизвестной нам, Дух Святой предпочел войти в жизнь этих верующих после некоторого промежутка. Почему? Снова повторяю, мы не знаем. И это исчерпывающий ответ, потому что никто не может сказать, ибо Дух дышит, где хочет. Да, голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То же самое следует сказать и о дарах Духа Святого. Дух разделяет каждому особо, как ему угодно. Мы знаем, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И что каждый возрожденный чадо Божие является храмом Духа Святого, то есть в нем обитает Дух Святой. С некоторым промежутком во времени после их уверования Дух Святой вселился в сердца самарян, и они, как все дети Божьи, были крещены одним и тем же Духом в одно тело Христово. Так что с приходом Духа Святого с этими верующими произошло то же самое, что произошло с апостолами в день Пятидесятницы. Корнилию в его доме, ученикам Иоанна Крестителя в Эфесе, и что происходит с каждым верующим в Иисуса Христа. Возлюбленные, не будем ограничивать Бога нашими предрассудками, предубеждениями и мудрствованиями. Дадим Богу простор и предоставим Ему свободу действий, как Ему угодно. Отбросим в сторону все наши теории и позволим Ему исполнить свое дело так, как Он хочет. Что если он решил на короткое время удержать этот жизненно важный элемент, свойственный каждому возрожденному человеку? Ведь он лучше знает, почему, не так ли? Некоторым людям трудно примириться с тем, что Бог все же лучше знает, как ему вести свое дело. Но в то же время, дорогие мои, можно иметь доктринальные знания, как должно быть пережито возрождение, и знания наши могут быть совершенно согласованы со Словом Божьим. Но если мы не пережили самого возрождения, то по существу мы ничего не имеем. Необходимо пережить возрождение. Вот что так важно. Да, можно быть убежденным в Христовой любви. Можно подойти очень близко к порогу Царствия Божьего. Можно даже решиться последовать за Христом и все же не быть чадом Божьим. Самого главного, основного нет, недостает жизни. Если сердце неправо перед Богом, Дух Божий в нем жить не может. Остается только один выход – покаяться в своем грехе. Тогда Дух Святой войдет, и такой человек станет членом тела Христова. Христос умер для того, чтобы сделать покаяние возможным, чтобы омыть грехи наши крови своею и дать нам жизнь, и жизнь с избытком. Дорогой друг, рожден ли ты от Бога? Имеешь ли ты эту жизнь Христову? Только она может разорвать узы, делающие тебя рабом греха. Если ты, мой друг, не пережил это чудо возрождения, то сегодня, заслугами Христовой смерти, ты можешь стать Его чадом. Кровь Иисуса Христа очищает и освобождает нас от вины и власти греха. Когда ты так омыт кровью Сына Божия, тогда и ты будешь храмом Духа Святого. И кто Духа Христова имеет, тот и Его. Благодарение Ему за Его неизреченный дар.

Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118:105. Ночью, даже при наличии фонаря, дальше, чем на несколько шагов, ничего не видно. Но по мере того, как вы делаете эти шаги, перемещается также и свет от фонаря, освещая предстоящий путь. Вы спокойно достигаете своего места назначения, не пребывая в кромешной тьме. Все время путь ваш освещен, даже если света хватает всего на несколько шагов вперед. Многие верующие, которые уже долгое время совершают свой путь с Господом, говорят, что Бог руководит ими на этом пути, и они уверены в том, что достигнут цели. Однако некоторые путники оказываются в расстроенных чувствах, если тьма неизвестности покрывает их путь. Предчувствие опасностей, возможных ловушек и ошибочных шагов лишает их спокойствия и уверенности в том, что Господь намерен дать им радость. Написавший притчи сказал: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». У Давида записано такое обетование: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Отказываясь от тревог о дне завтрашнем и полагаясь на Господа в дне сегодняшнем, мы обнаружим милость и руководство Его в каждом нашем шаге. Нет нужды заглядывать дальше того, что Бог нам показывает сегодня. Следуя за Ним, мы имеем достаточно света на нашем пути. Как прекрасно быть под Его водительством! Крепко держи светильник истины, и Он направит тебя верным путем.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Эсфирь, 7 глава, 9-10 стих. Книга Эсфирь. Справедливое воздаяние за зло. Бог справедлив. Он воздаст и за добро, и за зло. Грядет день, когда те, кто уверовал в Господа, предстанут перед судилищем Христа, чтобы получить от Него венец праведности за все, что было сделано. А спустя 1000 лет перед великим белым престолом предстанут все неверующие, чтобы получить за свои грехи, в частности, за отвержение Спасителя. Царь Артаксеркс и Аман пировали у царицы Эсфири. Царь снова спросил ее, в чем ее просьба. Она попросила, чтобы ей были дарованы жизнь и ее народ. В ответ на вопрос царя о том, кто замыслил уничтожить их, она ответила: «Враг и неприятель — этот злобный Аман». Какой шок! Разгневанный царь вышел в сад. Вернувшись, он увидел, что Аман припал к ложу, на котором находилась Эсфирь, умоляя сохранить ему жизнь. Это вызвало у царя еще больший гнев, и он, когда ему сказали о дереве, которое было приготовлено для Мардохея, приказал повесить на нем Амана. Справедливость восторжествовала. Слово Бога четко утверждает, что душа согрешающая, она умрет. Но оно также говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сделайте это сейчас, пока еще не поздно.

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Псалом 114, 1, 2.

Вы слушаете христианское радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – слушайте чтение книги, в 3 часа – передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час, в 5 часов – слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Второе послание Коринфянам, глава 11. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, В безумии говорю «я больше». Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. 2 послание Коринфянам, глава 12. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до 3-го неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня, и чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать

Когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Второе послание к Коринфянам, глава 13. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сем-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию,

а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где и я. Иоанна 14:3. Приду опять. После того, как наш благословенный Господь и Спаситель Иисус Христос совершил то, чего никто из нас никогда бы не смог сделать, а именно разрешил вопрос греха так, что это полностью удовлетворило Бога, Он пошел приготовить нам место в доме Отца. Как? Со Своей кровью однажды Он вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Евреям 9:12. Однако Он не только пошел приготовить нам место, но и пообещал вернуться, чтобы взять нас к себе в это самое место. И Он ясно сказал об этом, чтобы и вы были, где я. Разве не то же самое Он сказал потом и апостолу Павлу? Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4:16-17. Но когда наступит этот благословенный момент? В Библии нет пророчеств, которые должны были бы исполниться перед тем, как Господь придет, чтобы забрать нас к себе. Есть знамения последних дней, но для нас знамений нет никаких, нет точных указаний, но есть намеки касательно Божьего замысла. Если мы посмотрим на состояние Церкви в связи с ее соответственностью в плане свидетельства, а также на этот мир и на то, что события развиваются все быстрее, мы можем прийти к выводу, что еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Евреям 10:37. Давайте не будем унывать ни из-за того, что происходит в мире, ни из-за состояния Церкви, ни из-за бед и проблем, так как Господь близко.

Никто не смеется над Богом в больнице, никто не смеется над Ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться, и чаще молитвы звучат в тишине. Никто не смеется над Ним при пожаре, и всем не до смеха, когда идет смерч. При голоде и при подземном ударе насмешки проходят, меняется речь. Слетает с лица вдруг надменная маска, когда самолет начинает трясти. Никто не заявит, что Бог — это сказка. Преступника встретив на узком пути, никто не воскликнет, что вера для глупых, услышав смертельный диагноз врача. И с пеной у рта спорить мало кто будет, когда встретит взгляд своего палача. Издевки, плевки и глупые шутки теряют свою актуальность, когда ты вдруг понимаешь, что нет ни минутки призвать в свою жизнь Иисуса Христа. Машина на скорости, ты на дороге, вот резкий обрыв, вот об камень висок, вот пуля шальная, беда на пороге, от смерти и ада ты на волосок. Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, что будет с тобой на развилках судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силы и терпит смиренно твои кулаки. Смеяться легко под греховные мысли и под ободряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все же ждет, и дыхание жизни тебе оставляет, даря тебе шанс. Он рядом молчит и милости полон, но может он имя свое защитить. Он лишь отойдет, и тогда ты.

Искушения и скорби посылаются человеку для его пользы, чтобы испытанная ими душа сделалась более сильной и честной перед Господом своим. Воин, чем чаще в сражениях бывает, тем более искусным и храбрым делается. Так и христианин, чем чаще впадает в искушения, беды и напасти, тем более искусным бывает в деле христианском. Поэтому апостол говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова 1:2-4. Пока Бог будет нашим помощником, хотя бы искушения сильнее всяких бурь нападали на нас, они будут подобны траве и листьям, легко уносимым ветром.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Наша семья была в Узбекистане, и мы с мужем пошли в город, чтобы купить чего-то. И в это время милиция его арестовала. Я побежала домой и начала плакать, потому что они арестовали моего мужа, думая, что я не смогу видеть его долгое время. Дух Святой начал успокаивать меня и говорить мне, что все будет хорошо, и что они не смогут его задержать. Но я продолжала плакать, и тогда Дух Святой сказал: «Ты увидишь его лицом к лицу очень скоро». И незадолго после этого, где-то через час, он пришел домой. Он сказал, что они допрашивали его, кто он такой, откуда он и почему он был в Узбекистане. Он им отвечал все честно. Тогда они сказали ему: «Мы тебя не будем задерживать, только ты должен пойти и принести нам все свои документы. Мы просто хотим увидеть, правду ли ты говоришь нам». Мы помолились, и он пошел обратно показать им свои документы. Пока он ушел, они собрали всю милицию со всей округи на милицейский участок. Так что к тому времени, как мой муж возвратился к ним, там собралось много милиционеров. Он вначале немножко поделился с ними евангельской вестью. И теперь, когда он возвратился, он имел возможность делиться со всеми ими в течение долгого времени. Он много им говорил об Иисусе Христе, а также и обо всем, что Бог сделал в нашей жизни. Какая чудесная возможность! Если кто-то понимает, какие гонения были в СССР в то время, они не поверили бы, что это вообще возможно. Но Бог это сделал. И помимо всего, Узбекистан — мусульманская страна. Они слушали, как мой муж делился с ними благой вестью. С того времени мы не боялись милиции в этом городе, потому что вся милиция благословила нас и пожелала нам всего самого наилучшего в наших странствованиях. Библия говорит, что если Господу угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с ним. И это точно то, что Бог сделал для нас там. В другое время мы прибыли в дом верующего человека. Его жены не было с ним в это время. В те дни христиан вызывали в КГБ и задавали вопросы насчет других верующих. И тогда некоторые люди продолжали докладывать информацию о других верующих в их церквях и обо всем, что происходило в церкви. Человек, у которого мы остановились, сказал нам, что один из его соседей — Иуда, и он предает христиан, и чтобы мы были очень осторожными. В тот вечер тот человек, которого нам предоставили как Иуду, пришел к нам. Я немножко заволновалась. Когда мы начали молиться, Дух Святой сказал: «Нет-нет, не этот человек Иуда». Мой муж и я молились с ним, и Дух Святой наполняет нас удивительным образом. И мы знали, что этот человек не был тем, кем его представил нам хозяин. Рано утром на следующий день, когда наш хозяин ушел на работу, он оставил нам ключи от дома. Дух Святой сказал нам торопиться, упаковать свои вещи и идти на автобус, чтобы ехать к железнодорожной станции. Мы хотели идти к ближайшей остановке к нашему дому, но Дух Святой сказал нам пройти на одну остановку назад. В этом, казалось, не было смысла, но мы уже научились слушать Святой Дух. Даже если что-то кажется непонятным, он знает, что он делает. КГБ наблюдала за каждой остановкой, но они не подумали наблюдать за предыдущей. Мы проехали мимо к железнодорожной станции и уехали из города. Позже мы встретились с людьми с того города, и они сказали нам, что мужчина из того дома, где мы ночевали, договорился с КГБ, что они придут в его дом и арестуют нас, когда он будет на работе, и тогда никто не будет его подозревать, как Иуду. Но прежде чем КГБ прибыл в его дом, мы уже уехали. Так что сам хозяин того дома был Иудой, а не тот человек, о котором он нам говорил. Было много людей, которых КГБ запугивало, для того, чтобы они рассказывали информацию о других братьях и сестрах, из-за страха своей безопасности или безопасности и защиты их семей люди рассказывали, но Бог говорит доверяться Ему, и Он будет заботиться о нас. Попали как-то мы в Омскую область. Третья ферма.
Там было несколько русских семей, а все село было немецким. Была в нем и община. Мы попали к ним на собрание. Сами они проводили собрание на немецком, но когда приезжали русские гости, они проводили по-русски. Они нас спросили: «Вы немецкий знаете?» Я им ответила, что нет. Собрание шло, и Бог меня исполнил Святым Духом. Обычно, если нет истолкования, то я в собрании не говорю на языках громко. А мне там было очень хорошо. Такое наслаждение, что говорила на языках всю ночь. Когда встали с колен, они все стояли онемевшие, смотрели друг на друга. У всех были измененные лица. Моего мужа оставили в селе ночевать, а меня одна сестра попросила пойти ночевать к ней. Когда мы выходили из собрания, один брат подошел ко мне и спрашивает: «Сестра, вы говорите по-немецки?» «Нет». Одела пальто. Иду к калитке. Второй брат подходит: «Сестра, вы знаете немецкий?» И так три или четыре брата меня спрашивали. Больше ничего не говорили. Когда мы пришли к сестре, она меня положила на русскую печь, чтобы я согрелась, а сама расположилась внизу. Лежим, не спим. Тогда она спрашивает: «Ты понимаешь, сестра София, по-немецки?» Я удивилась: «Почему меня все об этом спрашивают?» Она говорит: «Ну вот, сестра, я не хотела тебе говорить, но для укрепления твоей веры я тебе скажу. Через тебя Дух Святой говорил на чисто немецком литературном языке. Мы сами так чисто не можем разговаривать. У нас в церкви был разлад, споры, разборы, друг друга обвиняли, не могли разобраться, кто виноват. Собирались без какого-либо назидания. Через тебя Дух Святой начал всех обличать. Началось обличение с пресвитера. Все тайные грехи, все Бог открыл. И другие грехи. Бог начал открывать всех-всех поголовно. Теперь назначили на четверг исповедание и примирение. Сейчас многие из них живут в Германии. Кто-то живой, а кто-то уже отошел в вечность. Там, в той общине, мой муж преподавал водное крещение. Было очень чудное собрание. Пришлось нам пожить в Узбекистане в Ташкентской области, городке Ахангаран. На праздник Рождества поехали в город Алмалык. Он был рядом. Всю ночь участвовала молодежь. Пение, стихотворение, проповеди, молитвы. Меня Бог так исполнил Святым Духом, что было очень легко и приятно молиться. Во время молитвы вдруг открыла глаза и вижу, один молодой юноша в очках аж на цыпочки поднимается за спинами других, смотрит на меня. Я посмотрела, а потом забыла о нем. Продолжала молиться. Но когда под утро расходились, он подошел ко мне и попросил отойти с ним в сторону и поговорить. Там был столик. Он сел, и я села. Он спрашивает: «Откуда вы так хорошо знаете испанский и латынский языки?» Я сказала: «Я их не знаю, латынские языки». Я сказала: «Я их не знаю». Он говорит: «Но вы же так хорошо говорили на них.

другое. Молодежь не отсталая, не тупая. Так хорошо поют, играют, участвуют. Я спросила: «Будьте любезны, скажите, пожалуйста, что я говорила?» Он рассказал о великих делах Божьих. «Меня сейчас направляют на один месяц в армию, но когда я приеду, я буду искать верующих». Меня больше не могли ждать, нужно было немедленно уезжать. И мне пришлось прекратить разговор, потому что нужно было уезжать. Однажды в России мы ожидали поезда, это была зима. Иногда нужно было долго ждать. Я взяла своего старшего сына, ему тогда было лет 12, и мы пошли раздавать брошюры с Евангелием. Мы пришли к православной церкви и решили дать брошюрку священнику. Мы подошли к его дому и постучали, но никто не ответил. Мы оставили брошюрку в почтовом ящике. У нас было много трактатов, и все они были у моего сына. Мы решили обратно проехать автобусом, потому что мы прошли длинную дистанцию от железнодорожного вокзала. Священник слышал, что кто-то стучит, но не открыл дверь. А когда он услышал, что кто-то бросил в его почтовый ящик что-то, он вышел посмотреть, что же это было. Когда он увидел, что это был трактат, он пошел по следам на снегу к автобусной остановке. Когда он увидел меня, он спросил, я ли бросила в его ящик эту брошюрку. Я сказала, что я. Тогда он сказал, что мы сейчас же должны идти в милицию, и вы сможете все им об этом рассказать. Он должен был быть священником, но он предавал людей. В то время было много священников, которые предавали людей. И когда люди исповедовали свои грехи, некоторых из них тоже предавали. Многие священники работали с КГБ. Когда подъехал автобус, этот священник сказал водителю скинуть нас возле милиции. Когда мы сошли, я сказала сыну бегом бежать на железнодорожную станцию и сказать моему мужу, что меня арестовали. Я не хотела, чтобы у него обнаружили трактаты, потому что за распространение христианской литературы давали 5 лет тюрьмы. Священник завел меня в полицию и начал говорить, что кто-то кинул в его почтовый ящик трактаты, и он пошел по следам и нашел меня с моим сыном, ожидающими автобуса, и что он не видел трактатов, но знал, что у моего сына их много. Они допрашивали меня, задавали самые разные вопросы, спрашивая меня насчет семьи и почему я вышла замуж за настолько старшего человека, и, возможно, он меня заставил верить в его убеждения. Я спросила его, женат ли он, и он ответил, что да. А теперь, когда приедете домой, спросите свою жену, почему она вышла за вас замуж. После этого он почувствовал себя неловко и сказал: «Я извиняюсь, я влез не в свое дело». После этого он стал очень снисходителен ко мне. Я спросила также священника: «Кому вы служите, Богу или КГБ?» Он ответил, что он служит людям. Я по его разговору с КГБистом увидела, что он один из них, который выучился на священника и готов был предать любого, кто был настоящим христианином. Он пытался отправить КГБ искать моего сына как можно быстрее, чтобы меня могли судить за свидетельство и посадить в тюрьму. Начальник КГБ спросил меня: «Вы что, молитесь внутри?» Я ответила: «Да, и я знаю, что моего сына не поймают. Они бы меня отпустили, но священник давил на них, чтобы они посадили меня в тюрьму». Мой сын шел на вокзал главной дорогой, но он почувствовал внутри, что его кто-то преследует и что ему нужно вбежать в дом при дороге. Он у них что-то спросил, и его впустили в дом. А это дало ему укрытие от КГБ, когда они усиленно искали его. Они в тот момент проехали мимо, а потом возвратились в милицию и отчитались, что они не смогли найти моего сына. Они искали его везде, по всей окрестности, но его нигде не было. Тогда начальник КГБ сказал, что я могу идти. У него больше нет ко мне вопросов. Но священник продолжал настаивать, что у мальчика много трактатов, и мы могли бы посадить ее в тюрьму. Но они меня отпустили, а священнику сказали остаться и не позволили ему уходить.

Бог мне помог доехать до вокзала, где я нашла моего сына. Он только что пришел. Я вспомнила, что если Бог кого-то охраняет и защищает, то никто не сможет причинить им зла. Когда уже после всех скитаний мы жили в Литве, я пошла к дому одной сестры, и к ней зашла соседка. Мы засвидетельствовали ей о Боге. Вечером соседка ушла домой, а я начала собираться идти домой одна. Она сказала, что проведет меня до автобуса. Когда мы были готовы выходить, мы помолились, чтобы Бог сопровождал нас. И Дух Святой сказал не выходить из дома, даже в туалет, который был во дворе. Я осталась с ней на ночь. Утром, когда я возвратилась домой, мой муж начал рассказывать, что в эту ночь, примерно в 2 часа ночи, кто-то стучал в дверь. Он быстро соскочил с кровати, думая, что я возвратилась домой и забыла свой ключ дома, даже не думая, что это может быть кто-то другой. Когда он шел к двери, Бог сказал ему дверь не открывать. Он лег обратно, хотя в дверь еще какое-то время стучали. Я не знаю, кто это был, но я думаю, кто-то, кто не хотел, чтобы мы проповедовали. Много раз Бог хранил нас и защищал от людей, которые хотели нас убить. Много раз Бог использовал милицию и КГБ для того, чтобы нас защитить. Они осознавали, что мы на самом деле были не такими, как о нас говорили, а мы были гонимы за нашу веру. Однажды на железнодорожной станции мы увидели группу журналистов из Литвы, человек 20. Как раз объявляли, что поезд, на который мы должны были садиться, прибывает, и все должны приготовиться к посадке. Когда мы подходили, чтобы приготовиться к посадке, журналисты увидели нас и поняли, кто мы, и они были поражены. Все, что они могли сделать, это стоять там и смотреть, как мы садились на поезд. Они могли позвонить в полицию, чтобы нас арестовали. Но Бог не позволил им ничего сделать, потому что время еще не пришло. Точно так, как с Иисусом, когда Его хотели убить. Он прошел сквозь толпу, потому что Его время еще не пришло. Журналисты могли воспользоваться возможностью. Это означало бы продвижение по карьере или признание их, потому что милиция не могла нас найти, а эти журналисты нас обнаружили. Но Бог этого не допустил. Бог сказал нам в тот день, когда мы уезжали из Литвы, «Сохраню до конца». И Он это сделал. Хотя у нас ничего не было, но у нас и не было недостатка. Бог заботился о каждой нашей нужде. Мы даже другим сделали посылки с помощью Божьей. Когда мы уже вернулись в Литву и обустроились там, однажды работники КГБ переписывали всех, кто были на собрании. Мой муж не был на том собрании. К тому времени мы уже подали заявление на выезд в любую капиталистическую страну, где можно было бы детей воспитывать в христианском духе. Работник КГБ создал грозный вид. «Где вы болтались столько времени?» А я ему сказала: «Мы не болтались, Бог нас хранил. Вы подбираете слова, когда обращаетесь. Даже звери защищают своих детей. А вы хотели, чтобы мы разрешили вам отнять наших детей?» Он спросил: «Вы хотите выехать за границу?» А я ответила: «А я к вам по этому поводу обращалась?» Он ответил: «Нет». А я тогда говорю: «Тогда почему вы спрашиваете?» Потом, когда я проходила мимо него, он тихонько сказал: «Мы знаем, ваши сыновья работают в совхозе Мичурин. Будьте очень осторожны, потому что за ними сильно следят. Видно, наших сыновей туда Бог послал, потому что там председатель совхоза уверовал. А этот кегибист раньше был журналистом в Шауляе, и он хотел отнять наших детей. А к этому времени он работал в Каунасе и уже хотел нам помочь. Очевидно, совесть его судила». Водительство Духом Святым необходимо и в будущем. Друзья мои, тяжелое время приходит. Доверяйте Богу.
Если вам нужно будет все оставить, не волнуйтесь и не бойтесь, только доверяйте Богу. Не оглядывайтесь назад, как жена Лотова, на то, что нужно будет оставить. У Бога есть что-то намного лучшее для Его детей. Бог тот же вчера, сегодня и вовеки. Мы это написали для того, чтобы чья-то вера утвердилась. И самое главное, чтобы Бог прославился.

Не помню день и час, не помню тоже. Не помню, наяву или во сне, спросили, расскажи нам, если можешь, о том, какая жизнь в твоей стране. Мои дела меня не торопили, и времени хватало мне вполне. Я рассказал им то, о чем просили, о том, какая жизнь в моей стране. Моя страна вся убрана цветами, как будто все готовится к весне. И дерево с бесплодными ветвями не сможете найти в моей стране. Моя страна прекрасна и богата, в ней золото и глина наравне. Там не в цене алмазы и агаты, но истина в цене в моей стране. Там нет войны, и чтобы жить спокойно, не нужно ни копья и ни ножа. И то, что даст отец своим достойным, не украдут и не источит ржа. Там все не так, как у других бывает. Там смерти нет, там не услышат стон. И если в ваших странах умирают, там говорят, еще один рожден. Народ страны в одеждах белоснежных, им горе и болезни нипочем. Кто жил однажды с верой и с надеждой, во славе будет жить перед царем. Прекрасен царь в моем прекрасном царстве и полнотою власти наделен. Наступит день, и ваше государство еще придут ему отдать поклон. Ничто пред ним не будет сокровенно, жезл правоты всегда в руке его. И если он выходит во вселенной, стыдится солнце света своего. Там нет печали, там прекрасно небо. Под солнцем пот не льется по спине. А впрочем, я и сам еще там не был. Я просто на пути к моей стране.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Момент творения. Рыбья наука. Наверное, каждый согласится с тем, что когда мы сами еще малы, нам кажется, будто наши родители знают все. Потом, в подростковом возрасте, наши представления радикально меняются, и мы считаем, что родители не знают ровным счетом ничего. А когда мы сами становимся родителями, то наконец понимаем, насколько все-таки наши родители были мудры. Разум и способность к познанию считаются продуктами эволюционного развития человека, поэтому когда речь идет об аналогах этих качеств у животных, в учебниках всегда говорится об инстинктах. Но действительно ли животные родители чему-то обучают своих детей? И действительно ли их дети чему-то учатся? Биолог Роберт Уорнер из Калифорнийского университета показал, что даже у рыб взрослые учат свое потомство реалиям жизни. Изучая губанов, Уорнер перемещал их на рифы, где они обычно спариваются, и обнаружил следующее. Если на новом месте не было других губанов, молодые особи выбирали себе места для спаривания. Но если на рифе уже были другие, взрослые губаны, устроившие себе там место для встреч, молодые искали себе пару в тех местах, на которые им указывали взрослые особи. Другими словами, взрослые знакомили подрастающее поколение с традиционными местами спаривания. Творение свидетельствует, что разумность созданий не имеет ничего общего с их местом на так называемой эволюционной лестнице. Даже рыбы учат своих детей. А значит, Божий замысел подразумевает передачу опыта от старшего поколения младшему. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим нашу текущую тему, встречая будущее. В течение 2 недель мы с вами рассматривали картину, рисуемую Библией, картину нашего мира в последние дни нашего века. Я уже делился с вами в прошлом определенными специфическими событиями или наклонностями в мире, которые, как указывает Библия, будут признаками этого последнего заключительного периода. Прежде всего, мы видели, что Иисус сравнил этот период наших последних дней со днями Ноя и Лота. И я указал на 4 главные признака этих периодов Ноя и Лота. Первое – интенсивное давление и проникновение из оккультивной сферы, царства. Второе – универсальное разложение, порча в сфере мышления. Третье – земля наполнена преступностью. Четвертое – половое разложение и превратность. Однако в то же самое время я указал также и на положительный аспект этой мрачной картины дней Ноя и дней Лота. Это 2 главные признака. Первый. Бог предупредил своих слуг наперед о надвигающемся суде и расплате. Второе. Он показал им путь выживания и послал ангелов своих им на помощь. Мы также рассматривали предсказание самого Иисуса в Евангелии от Матфея, 24 главе, в стихах 7 до 12. Я коротко суммирую все сказанное раньше, то есть 5 главных признаков. Первый. Международные войны, голод, землетрясения и моры. Второе. Всемирное преследование христиан. Третье. Отречение от веры и предательство среди христиан. 4-й признак. Фальшивые пророки с культами. И 5-й признак – беззаконие, ведущее к охлаждению любви. Иисус Христос употребил аналогию родовых мук или родовых болей. Он сказал, когда все это увидите, это только начало родовых мук, родовых болей нового века. И в естественном плане, когда родовые боли начались, мы знаем, что они будут более частыми и более интенсивными, пока не родится ребенок. Родится новый век. Дальше, в конце 2-й недели, мы рассматривали 2 специальных знака, которые имеют отношение к Божьему народу на земле. Первый – собирание евреев в их собственной стране Израиля, что имело место за последние 50 лет. И я указал, что это рождает стадию для драмы окончания этого века, так как все пророческие места, описывающие мир при закате нашего века, предполагают присутствие наличия Израиля как нации без их собственных границ. До того, как Израиль был восстановлен, ни одного из этих пророчеств не могло существовать, не могли быть исполненными. Теперь была заложена основа для исполнения всех этих пророчеств. И затем другая страна, имеющая отношение к Божьим детям, то есть церкви, всемирное излияние позднего дождя Святого Духа на церковь Господа Иисуса Христа. В течение этой недели мы будем рассматривать практический вопрос жизненной важности для всех нас. Как мы ответим на все, что говорит, открывает Библия в отношении окончания этого века. Однако, когда мы войдем в этот вопрос в подробностях, я желаю нарисовать фон за той платформой, на которой будет осуществляться завершительная драма нашего века.
за занавесом этой драмы мы найдем два различных цветовых тона. С одной стороны темный и угрюмый, с другой стороны бриллиантовый, сияющий. Сперва общее впечатление взгляда на окончание нашего века. Я хочу прочесть вместе с вами книгу пророка Исаии, 60 главу, стихи 1 до 5. Здесь дано предсказание восстановления Божьего народа в последнее время ясным и прекрасным языком, но показан также и фон, на котором это восстановление будет происходить. Вот что говорит пророк о Божьем народе. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи свои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуйся, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». Я желаю избрать 4 главные черты или признака из этого чудесного текста. Первое. Это то, что и мрак, и свет усиливают свое действие в то же самое время. Здесь сказано, тьма покроет землю, и мрак — народы. Мы видим это в действии. Великий духовный мрак надвигается на людей земли. Но в пучине этого мрака над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Послание это адресуется к Божьему народу. Ответь на то, что делает Бог. Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Таким образом, и тьма, и свет интенсифицируют, усиливают свое действие. Второй элемент — это воссобрание и восстановление Божьего народа. «Возведи очи твои, и посмотри, все они собираются и идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Это дословно осуществилось за последние 30-40 лет в Израиле. Духовно это осуществляется в церкви с возвращением славы Господней в церковь. Дети Божьи воссобираются в церковь. И дальше мы видим третий признак. Народы обратятся к Божьему народу, ища ответа. Это всегда дает мне благословение. Я всегда был убежден в том, что мы, которые являемся Божьими детьми, должны быть частью решения, а не частью проблемы. Но очень часто мы являемся частью проблемы, а не частью решения. Но здесь в стихе 3 сказано: «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Я верю в то, что это осуществится. Я верю, что как народы, так и их управители будут растеряны, нуждаясь в ответах на свои ургентные и гнетущие вопросы. Итак, как однажды фараон, управитель Египта, обратился к Божьему слуге Иосифу за ответом, так я верю, в эти последние дни народы и их управители обратятся к Божьему народу, так как он отражает славу Божью и наполнен мудростью Божьей, и мы будем иметь ответ на нужды и проблемы наций и их правительству. И четвертый признак – это то, что ресурсы наций будут доступными для Божьих детей. Тогда увидишь и возрадуйся, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Я верю, что это произойдет.
Я верю, что мы нуждаемся в этом богатстве, чтобы выполнять те задачи, которые вручил нам Бог, и когда придет время, и мы будем практиковаться в вере, и будем помнить, кто мы, и каковы перед нами Божьи цели, величайшие запасы ресурсов будут отпущены для Божьих детей. И, наконец, книга Откровения, 22 глава, стихи 10 до 12. Эти стихи говорят о сепарации праведных от неправедных. «И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро».

Послание к евреям, 4 глава, 15 стихом, записаны такие слова. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Знание того, что наш Господь испытал те же искушения, что часто приходится переносить и нам, должно служить подкреплением для нашей усталой души. Он претерпел искушение подобно нам. Поэтому не отходите от Него ни на шаг. Вы идете через темное пространство, но Иисус прошел его до вас. Вам придется вести трудную борьбу, но наш Господь боролся с тем же врагом. Македонцев в их тяжелых походах очень ободряло то, что Александр делил с ними все трудности. Если бы Александр ехал верхом, в то время как солдаты шли пешком, то последние вскоре утомились бы и сдались. Но он маршировал, как простой солдат, и когда не стало хватать воды, то Александр переносил жажду вместе с ними и отказался пить из того небольшого запаса воды, сохраненного специально для него. «Нет», — сказал он, — «я хочу страдать вместе с моими солдатами». Они одержали победу, гоня персов, как львы гонят стадо овец, во многом благодаря личной храбрости Александра. Он первым прыгал в окоп, первым переходил через реку, первым взбирался на вал, первым рисковал жизнью, будь то на смерть или славу. И каждый мужчина при виде этого героя сам становился героем. Давайте же следовать за Иисусом. Иисус не остается в палатке в то время, как его братья борются. Не одевается в пурпур, как царь, любящий покой. Он прошел эту борьбу до нас. Друзья, будьте спокойны, Христос знает наш путь. И мы как бы видим следы его ног в песке. Он не забывает искушений, через которые прошел сам, и хочет помочь нам одержать в них победу.

Обидели умышленно, случайно, как будто камень бросили большой. Обида сделала тебя печальным, или ты простил обиду всей душой? Обидеться легко, простить труднее, так кажется порой на первый взгляд. Но нет, прощать легко и тяжелее, хранить в душе обиды горький яд. Обидевшись, лишаешься покоя, и мир из сердца убегает прочь. Обиды тяжесть среди дня с тобою, и облегчение не приносит ночь. Обидчик для тебя гость нежеланный, не можешь ты смотреть ему в глаза, и помнишь нанесенные им раны, обидевшись, ты грех на душу взял. Ни радости, ни мира, ни молитвы, пустеет сердце и молчат уста. Ты дьяволу проигрываешь битву, когда обиженным решаешь стать. Иисуса люди обижали часто, но никогда не обижался Он. И если ты любви Христа причастен, обидчик должен быть всегда прощен. Взгляни, перед тобой Христос распятый, который все грехи твои простил. И вправе ли ты обидеться на брата, какую б он боль не причинил? Когда любовью Божией ты наполнен, в душе твоей глубокая вода, над камнем брошенным сомкнутся волны, обида не оставит и следа. Нас учит обижаться сила вражья, прощать обиду учат небеса. Тебя обидел кто-нибудь? Не страшно, страшнее, если ты обидел сам. Не обижай ни делом, ни словами, какая б рядом ни была душа. Не бросит пусть рука в кого-то камень, ни брата, ни врага, не обижай. Обидел ли Христос кого? Ни разу. Он всех любил, Он всех хотел простить. Вручи Иисусу волю, чувства, разум, тогда Его любовью будешь жить. И пусть никто от слов твоих не плачет и не страдает от жестоких ран, Христос в тебе, а это что-то значит, Он — Бог любви великой и добра. Пусть голос Божий достигает слуха, чтоб ты умел любить, умел прощать. Учись у Иисуса жить по духу, не обижаться и не обижать.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

просто закроет от нас дверь во вчера, что открыто для нас была один раз. Кто-то войти не успел, кто-то просто робел. Что же успели с тобой?

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Вскоре позвонил колокол, и началось молитвенное служение. Я зашел в здание, и сразу следом пришли мистер и миссис С. Выражение его лица говорило о том, что он был глубоко тронут. Люди оглядывались и удивлялись тому, что мистер С. пришел на собрание. Он обычно приходил на воскресное служение, но прийти на молитвенное служение, да еще среди недели и в дневное время, это было для него необычно. Его жена позже рассказывала мне, что когда они возвращались с молитвенного собрания, он говорил: «Моя дорогая, куда делось мое все неверие? Я не могу восстановить в памяти его основы. В том, во что я верил, не было смысла. Не могу представить, что мог быть таким несведущим и держаться подобных взглядов. Мне кажется, будто меня попросили высказать свое суждение о роскошном архитектурном творении, о величественном храме. Но как только я увидел один из углов структуры, то почувствовал отвращение и отказался рассматривать строение дальше. Я осудил целое, не оценив всю его пропорциональность. Таким же образом отнесся и к Божьей праведности. Он всегда относился негативно к доктрине вечного наказания, но когда они возвращались домой, высказал по этому поводу, что заслужил вечное осуждение за то, как относился к Богу. Его покаяние было очевидным. Приняв Христа в свою жизнь, он все силы приложил для труда на ниве пробуждения. Он присоединился к церкви и в скором времени стал диаконом. Насколько мне известно, до дня своей смерти он был искренним христианином. После покаяния мистера С. и группы тех молодых людей, о которых говорилось ранее, я решил, что пришло время положить конец сопротивлению Баптистской церкви и их служителей. Поэтому сначала встретился с диаконом этой Баптистской церкви. Он был ярым противником пробуждения. Я сказал ему: «Вы в своем противлении уже слишком далеко зашли. Вам бы следовало уразуметь, что это Божья работа. Я ничего не говорил людям о вашей враждебной настроенности и не желаю даже делать вид, что знаю о ней. Но вы зашли слишком далеко. Если немедленно не остановитесь, мой долг — публично разоблачить вас с кафедры». То, как развивались события, укрепляло меня в уверенности, что и Бог, и люди поддержат меня в применении подобных мер. Он раскаялся, сказав, что сожалеет о своих поступках, и пообещал больше не противиться труду пробуждения. Еще сказал, что совершил большую ошибку, потому что был обманут. Кроме того, признался, что испытывал озлобление. Затем он позвал пастора, и я долго с ним беседовал. Пастор исповедал свое ошибочное отношение и признал, что был обманутым и озлобленным человеком, что плотские чувства затмили его здравый разум. Он надеялся, что я прощу его, и попросил помолиться за него. Я сказал, что забуду об этом противлении, если служители сами остановят это в своей церкви. Они пообещали сделать именно так. Тогда я сказал: «Покаялось очень много молодых людей, чьи родители принадлежат к вашей церкви. Если мне не изменяет память, за время пробуждения покаялось где-то 40 человек молодежи. И сейчас, если вы начнете перетягивать их в свою церковь, обе христианские общины увидят в этом политические мотивы, и нарушится дух единства между верующими. Это принесет телу Божьему больше вреда, чем то, что вы сделали до сих пор. Несмотря на ваше противление, духовная работа продолжается, потому что братья-пресвитериане сохраняют молитвенный дух. Но если вы начнете бороться по плоти, то ваши действия все разрушат, и это мгновенно остановит распространение пробуждения». Пастор заверил, что понимает это.
Поэтому, пока не закончится пробуждение, он ничего не будет говорить новообращенным о вступлении в члены его церкви, не будет никого приглашать присоединиться к общине и без всякого нажима позволит им самим выбрать ту церковь, которую они хотят. Это было в пятницу. На следующий день, в субботу, было ежемесячное служение, когда люди совершали причастие. Когда все собрались, он, вместо того, чтобы сдержать свое слово, начал открыто приглашать новообращенных принять водное крещение в их церкви. Многих убедили это сделать, и на следующий день там совершили пышный церемониал, приуроченный к крещению. Для этого он также пригласил одного из самых известных баптистских проповедников. Они обошли город во всех направлениях, приглашая всех новообращенных присоединиться к их процессии. Они шли по улицам и пели. Это выглядело как торжественный парад. Таким образом, они предложили крещение многим новообращенным, которые покаялись накануне. Это настолько огорчило пресвитерианскую церковь, что нарушило дух молитвы и ослабило веру так, что весь духовный труд остановился. За 6 недель не было ни одного случая покаяния. Все, и христиане, и неверующие, только и делали, что обсуждали события, связанные с крещением. Многие люди, среди которых были знаменитые в обществе фигуры, проживавшие в этом городке, были очень близки к покаянию, но события, связанные с крещением, отвлекли их от этого. Все видели, что пробуждение остановилось, а баптисты просто завлекли в свою церковь всех новообращенных. Думаю, что большинство из них тогда просто уговорили принять водное крещение. В воскресенье я сказал: «Видите, как приостановилось пробуждение? За 6 недель не было ни одного случая покаяния, и вы знаете причину». Я не говорил им о том, как пастор баптистской церкви нарушил свое слово, и даже не намекал на это. А поступил я так, потому что знал, если сообщить людям, что он виноват в происходящем, это не принесет добра, а только покалечит души многих людей. Спустя несколько дней молитвенный дух вернулся, и пробуждение возобновилось с новой силой. Через некоторое время были совершены церковные таинства, и множество новообращенных присоединилось к церкви. Я говорил уже о том, что был гостем у мистера С. У него была очень интересная семья. Они с женой, которую все называли тетя Люси, не имели собственных детей, но по сильному желанию сердца стали усыновлять их, одного за другим, пока их не стало 10. Дети все были приблизительно одного возраста. Поэтому семья состояла из мистера С., его жены, тети Люси и 10 молодых людей, думаю, поровну девушек и юношей. Они вскоре все покаялись, и жизнь каждого из них поразительно преобразилась. Они были яркими новообращенными и очень умными молодыми людьми. После их покаяния счастливее и чудеснее семьи я никогда не видел. Но тетя Люси покаялась при других обстоятельствах, когда еще не было пробуждения. До этого она никогда не видела свежести чувств, силы, радости в глазах новообращенных. Их вера и любовь, радость и мир очень ее смутили. Она начала думать, что ее жизнь не была преобразована. Хотя она положила сердце и душу для продвижения Божьей работы, тем не менее впала в отчаяние и сделала вывод, что ее имя не записано в книге жизни, что она никогда не будет спасена. Это принесло много переживаний и беспокойства всей семье. Ее муж думал, что она сходит с ума. Молодые люди, которые считали ее матерью, сильно за нее переживали. Все впали в уныние. Мистер С. проводил с ней много времени, беседовал, молился с нею, пытаясь оживить ее надежду.
Я несколько раз с ней разговаривал, но в свете того, что она каждый день слышала в свидетельствах новообращенных, было невозможно убедить ее в том, что ее покаяние было истинным. Это продолжалось изо дня в день, до тех пор, пока я не начал опасаться того, что она сойдет с ума. Улица, на которой они жили, была густонаселенной и простиралась на 3 мили. За время пробуждения все жители той улицы покаялись, кроме одного человека. Это был юноша по имени Бэхэ, и его противление Божьему труду было абсолютно неистовым. Весь район за него молился, и его имя звучало на устах почти у каждого. Однажды я зашел в дом и услышал, как тетя Люси выражала свое сильное беспокойство об этом человеке. «О, дорогой!» — говорила она. «Что же с ним будет?» «Мистер С., почему все так? Он же потеряет свою душу. Что же с ним произойдет?» Казалось, она была в великом отчаянии по поводу этого молодого человека. Я послушал ее несколько минут, а затем посмотрел на нее серьезным взглядом и затем сказал: «Тетя Люси, когда вы и Бэхэ умрете, Богу придется поделить ад на части, дав вам отдельное место». Ее голубые глаза расширились. Она посмотрела на меня с упреком. «Почему это, мистер Финей?» «А вот так», — сказал я. «Неужели вы думаете, что Бог поступит так несправедливо, что определит человека, который бесновался, услышав о Божьих делах, и женщину, которая до безумства переживала за то, что он оскорбляет Бога, и поэтому идет в ад, в одно место? И теперь

и она стала такой же счастливой, как и молодые новообращенные. Вскоре и покаялся этот молодой человек. Около 3-4 миль от дома мистера С. жил мистер М., который был ярым приверженцем универсализма и обходил стороной наши собрания. Однажды утром отец Нэш, который в то время жил со мною в доме мистера и миссис С., как обычно, проснулся очень рано и пошел в рощу помолиться. Еще не взошло солнце, и брат Нэш был сильно поглощен общением с Богом. Это было очень ясное утро, одно из таких, когда можно услышать звуки, даже находясь на большом расстоянии. Тем же утром мистер М. проснулся, вышел из дома и услышал голос молящегося человека. Он прислушался и понял, что это голос отца Нэша. Было ясно, что это молитва, хотя и невозможно разобрать слов. Но это запустило стрелу в его сердце. Как он рассказывал позже, это прояснило его сознание и убедило в реальности веры. Он не чувствовал облегчения до тех пор, пока не поверил в Иисуса. Я не знаю точного количества людей, которые покаялись во время пробуждения. Это было большое фермерское поселение, в котором жили состоятельные люди. Но я уверен, что большинство из них обратились ко Христу. Я не был в этом месте много лет, но часто о нем слышал. Насколько мне известно, в этом городе всегда было хорошее духовное состояние. За все время моего пребывания там я так и не обличил публично братьев-баптистов за то противление, которое они выражали.

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Друзья, в природе драгоценные камни делаются тогда драгоценными, когда пройдут полировку. Кристалл и фарфор проходят через огонь. Камни подвергаются гранению. Не так ли бывает и в жизни христианина, когда искушение постигает его? Искушение не есть зло, но добро, если оно побеждается силой всемогущего Бога. Это горнило для очищения золота. Это огонь, сжигающий тернии, чтобы сделать землю способной к принятию добрых семян. Искушение открывает сердце наше, и тайное сердце нашего делает явным. Бог же всю глубину и бездну сердца нашего испытывает и видит, что в нем кроется. Поэтому попускает нам Бог искушение и тем показывает нам, что скрыто в нашем сердце. Познаем же, христиане, душевную нашу беду и зло, чтобы усердно поискать избавление. Сколь нетрудны и неприскорбны искушения, часто они бывают весьма полезны человеку. Они смиряют его, очищают и научают его.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Однажды ты предстанешь перед Богом, великим, всемогущим и святым. Окончатся однажды все дороги, прервутся твои планы и мечты. Захочется раскаяться в ошибках, вернуться и исправить все пути. Захочется пред Ним склониться низко и жизнь свою всю Богу посвятить. Поймешь свою незначимость, и гордость спадет, как пелена с твоих очей. Уверенность твоих понятий, твердость. Но будет поздно каяться, поверь. Однажды ты предстанешь перед Богом, и Слово Божье будет там судьей, которая стояла на пороге, которая ты не впустил в дом свой. О, если б знал, насколько все реально, случиться может это в краткий миг. Но ты к греху относишься лояльно, надеешься, что Бог тебя простит. Ты мерил жизнь по принципам житейским, второе место Богу уделив. Ты знаешь, аргумент мой будет веским. Где грех живет, там Бог не может жить. Не нужно обольщать себя надеждой, ведь истину познав, идешь ко дну. Пред Богом ты в запачканной одежде. Ты сделал выбор в пользу не свою. Ты думаешь, что Бог, как ты, такой же, растерпит грех и все еще молчит? Чем оправдать себя пред Богом сможешь, когда реально будет Он судить? Пока есть время, можно все исправить, желание плоти распяв на кресте, греховное ненужное оставить, избрав духовный смысл в чистоте. Без Бога жизнь окажется болотом, прельщает враг, обман скрыв под вуаль. Прозрение наступает только с Богом, и вдребезги твой рухнет идеал. Однажды ты предстанешь в Божьем свете, земная жизнь вдруг станет позади. Объемлет твою душу страх и трепет, но будет поздно что-то изменить.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Иеремия 32, 38, 39.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона с вами я, Олеся. Рада снова провести этот час вместе с вами. В нашей программе прозвучат ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Если среди слушателей Радио МВИ сейчас есть ваши родные друзья или просто дорогие вашему сердцу люди, передайте им привет, поздравьте с важным событием или просто подарите хорошую песню. А если вам хочется услышать любимый псалом просто для себя или для назидания наших слушателей, также присылайте свои музыкальные пожелания, и мы с удовольствием исполним их в этом прямом эфире. Напомню, как вы можете оставить свою заявку, позвонить или написать смс-сообщение или же сообщение в чате WhatsApp можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправить только смс-сообщение можно на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, вы можете оставлять свои заявки через наш веб-сайт radiomv.com, пишите в чат под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами там, или же воспользуйтесь приложением Radio MV. Пишите, звоните, будем рады передать ваши добрые слова в этом прямом эфире и исполнить музыкальные пожелания. Ну а прежде чем перейду к вашим заявкам, хочу ненадолго остановиться и поделиться с вами одним небольшим размышлением. В 89-м псалме Моисей обращается к Богу с такими словами. Псалом 89, стих 12. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Интересная молитва. Моисей не просит у Бога больше дней. Он просит научить правильно относиться к тем дням, которые уже нам даны. Мы часто считаем годы, месяцы, недели, отмечаем дни рождения, юбилеи, памятные даты, строим планы на завтра, на следующий месяц, на следующий год. Но гораздо важнее иногда остановиться и спросить себя, «А на что уходят мои дни? На что уходит моя жизнь?» Писание напоминает нам, насколько быстро проходит земное время. Апостол Иаков говорит, что такое жизнь наша, ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. А апостол Павел призывает, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Наверное, сегодня эти слова особенно нужны каждому из нас, дорожа временем. Мы умеем беречь многое – вещи, здоровье, деньги. Но время – это то, что невозможно отложить про запас. Прошедшие дни уже не вернуть. Сказанное слово – не забрать обратно. Упущенную возможность не всегда можно повторить. И поэтому каждый новый день – это не просто еще одна дата в календаре. Это дар Божий и еще одна возможность. Возможность сказать кому-то доброе слово, позвонить человеку, о котором давно вспоминали, попросить прощения или простить, поддержать того, кому трудно, побыть рядом с родными, помолиться за человека, который нуждается в молитве, сделать добро. И самое главное, еще один день прожить с Господом и для Господа. Апостол Павел мог сказать о своей жизни очень коротко и очень емко. «Для меня жизнь – Христос». Вот, наверное, самый главный ответ на вопрос, на что должна уходить наша жизнь. На то, что имеет ценность не только сегодня, но и вечности. На любовь к Богу и людям. На верность Господу, на служение. На добро, которое мы можем сделать, пока имеем для этого время. Дорогие друзья, сегодняшний день уже никогда больше не повторится. Поэтому будем просить Господа вместе с Моисеем. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Пусть Господь поможет нам не просто проживать дни один за другим,
а дорожить ими, наполняя их тем, что угодно Ему. И, возможно, даже наша сегодняшняя программа станет для кого-то такой маленькой возможностью проявить любовь, передать привет, поздравить дорогого человека, поддержать добрым словом или просто оставить в ободрении хорошую песню. Поэтому мы начинаем нашу программу «Встреча друзей». Спасибо, что вы остаетесь с нами. И предлагаю в продолжение этой темы прослушать песню «Дорожите временем».

слова и то, что мы можем сделать для Бога и для людей уже сегодня. Ну а наша программа «Встреча друзей» продолжается. Здесь звучат ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и, конечно же, ваши любимые христианские песни. И если вы хотите поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто оставить в ободрение хорошую песню, присоединяйтесь к эфиру и участвуйте в нем. Я напомню наши контакты. Позвонить, написать смс-сообщение или сообщение в WhatsApp всегда можно по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Пишите ваши заявки в чате под прямой трансляцией на YouTube или же отправьте свою заявку через приложение Radio MV. Также можно оставить заявку на нашем веб-сайте radiomv.com. Присылайте ваши заявки, будем рады передать ваши добрые слова и исполнить музыкальные пожелания. Ну а сейчас пришло время обратиться к вашим заявкам, и первое сообщение у нас пришло от Александра Алиферчик. Он желает передать сердечный привет сестре Любе Стебаковой. И для вас, Люба, в ободрении оставить песню «Звучит аккордеон». Люба, пусть Господь благословляет вас, укрепляет, поддерживает и наполняет сердце своим миром. Пусть эта песня прозвучит для вас самыми добрыми пожеланиями от Александра Алиферчик. Слушаем песню «Звучит аккордеон».

друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что мы с вами прослушали песню «Звучит аккордеон», которая прозвучала в ободрение для сестры Любы Стебаковой по просьбе Александра Алиферчик. А следующее поздравление звучит для Надежды Илькевич, которая отмечает свой день рождения. В этот особенный день вас сердечно поздравляют все родные. Дорогая Надежда, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, мира и радости в сердце, Божьей благодати и благословения во всех днях твоей жизни. Пусть Господь всегда будет рядом, укрепляет твои силы, отвечает на молитвы и дает мудрость во всем. Пусть твоя большая и дружная семья остается для тебя радостью и утешением, а ваш дом будет наполнен любовью, согласием и Божьим миром. А на память хочется оставить слова из Священного Писания, Псалом 19, стих 5. «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». Будь благословенна, дорогая Надежда! Пусть Господь хранит тебя и всю твою семью, ведет своей рукой и дарует еще много добрых и благословенных лет жизни. С любовью, молитвами и самыми теплыми пожеланиями все твои родные. С днем рождения! Мы также вас поздравляем с днем рождения. Будьте благословены нашим любящим Господом. Всех благ вам в вашей жизни. И в подарок для вас прозвучит и песня «Нас всех рисует время».

нашем эфире прозвучала песня «Нас всех рисует время» в музыкальный подарок для Надежды Илькевич. Дорогие друзья, хочу напомнить, что вы также можете оставить свою заявку, поздравить родных, близких, передать привет или просто заказать любимую христианскую песню. Мы с радостью исполним ваши пожелания в нашем прямом эфире. Напомню, как вы можете оставить свою заявку, позвонить или написать. Можно на номер 425-296-78-29. Или же отправьте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Оставить заявку также можно через приложение «Радио МВ», написать в чат под прямой трансляцией на YouTube или же на нашем веб-сайт radiomv.com. Присылайте ваши заявки, будем рады услышать вас и передать ваши добрые слова в этом прямом эфире. Ну а мы продолжаем наш прямой эфир, и по просьбе одного из наших радиослушателей сейчас прозвучит песня Александра Богинского «Я прошу вас». Слушаем прямо сейчас.

друзья, мы продолжаем наш прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что по просьбе одного из наших радиослушателей мы прослушали песню Александра Богинского «Я прошу вас». Пусть слова этой песни останутся в наших сердцах и побуждают дорожить людьми, которых Господь посылает на нашем жизненном пути. А продолжая программу, я озвучу еще одно поздравление. Оно звучит для Романа Васкевич. Ваши друзья Дима, Аня и Карина передают для вас такие теплые слова. Хотим поздравить нашего дорогого друга и даже, можно сказать, брата Романа Васкевич с прошедшим днем рождения, который ты отмечал в воскресенье. Ты очень творческий человек, занимаешься музыкой и используешь свои способности в служении Господу. Желаем, чтобы Бог и дальше развивал вложенные в тебя дары, давал вдохновение и помогал употреблять их для Его славы. Пусть Господь обильно благословляет тебя, хранит на жизненном пути, укрепляет твою веру и дает силы продолжать трудиться для Него. Желаем тебе крепкого здоровья, Божьего мира в сердце и радости. Мы благодарны Господу за то, что можем вместе с тобой петь, трудиться и служить Ему. Пусть это служение приносит добрый плод и становится благословением для других людей. А на память оставляем слова из Священного Писания. Послание Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». С днем рождения, Роман! Будь благословен и храним Господом. Пусть Он ведет тебя дальше и помогает прославлять Его своей жизнью и теми дарами, которыми наделил тебя. С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас поздравляют ваши друзья Дима, Аня и Карина, с которыми ты вместе поешь и трудишься. В подарок для вас, Роман, они желают оставить песню для друзей. Мы также вас, Роман, желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, дарует ответ на ваши молитвы, радости вам в каждом дне и Божьих обильных благословений. А в подарок для вас прозвучит песня группы «Сион», «Как радостно, что на земле есть люди».

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня в подарок для именинника Романа Васкевич по просьбе его друзей. А далее озвучу следующую заявку. Наша радиослушательница Анна Макарова желает услышать песню «Семья» в исполнении семьи Назаруков. Сестра Анна, пусть Господь вас обильно благословит, и прямо сейчас по вашей просьбе прозвучит эта музыкальная композиция. Слушаем вместе с вами.

Только что в нашем эфире по просьбе Анны Макаровой прозвучала песня «Семья». Спасибо за это музыкальное пожелание. А следующая заявка к нам пришла от нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. Он желает услышать песню «Мой Искупитель, мой друг небесный». С удовольствием исполняю эту просьбу. Пусть эта песня напомнит нам о том, кто остается нашим верным другом, об Иисусе Христе. Для Александра Алиферчик и всех наших радиослушателей прозвучит этот псалом.

уважаемые радиослушатели, вот и подошло к завершению наше время в программе «Встреча друзей». Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами, присылал свои поздравления, приветы и музыкальные пожелания. Надеюсь, что все добрые слова нашли своих адресатов, а прозвучавшие песни служили для вас ободрением и благословением. Но в завершение нашего прямого эфира мы прослушаем еще две песни. Сначала прозвучит «Я не убоюсь» в исполнении Дарины Качанджи, а завершит эфир песня «Ты поряд» в исполнении группы «Свет благодати». А мне пришло время попрощаться с вами. Спасибо за это время, что вы были с нами. Пусть Господь благословит и хранит каждого из вас, вашей семьи, укрепляет во всех обстоятельствах жизни и помогает доверяться Господу всегда и помнить, что Он рядом. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире!

Дорогие друзья, к нам буквально в последние минуты эфира пришло еще одно поздравление, и я все-таки хочу его успеть передать. Сегодня свой 14-й день рождения отмечает Андрей Гайдучик. Его сердечно поздравляют папа, мама, братья и сестрички. Дорогой Андрей, поздравляем тебя с 14-летием. Желаем тебе, сынок, любить Бога превыше всего и служить Ему всю свою жизнь. Пусть Господня милость и благословение всегда пребывают над тобой. Пусть Господь хранит тебя, направляет твой путь и помогает возрастать в вере. Мы все тебя очень любим. И на память оставляем слова из Священного Писания, книга Екклезиаста, 12 глава, 1 стих. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей». И в подарок для тебя, Андрей, оставляется песня «Господь Спаситель мой». Мы также поздравляем тебя, Андрей, с 14-летием. Пусть Господь благословит и хранит тебя. И прямо сейчас для тебя в подарок прозвучит песня «Господь Спаситель мой».

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Молюсь я утром перед сном, молюсь перед едой. Нам Бог послал хороший дом, дает и хлеб с водой. От Бога все, что нужно нам, какой хороший Бог! Он сам сказал: просите, дам, услышу каждый вздох. Бог слышит нас, Бог видит нас, ведь Он и там, и тут. Дает Он людям каждый час и радость, и приют. Без Бога тьма, а с Богом свет. Вот главный наш урок. Он сохраняет нас от бед в земной короткий срок. О добром Боге говорить могу я без конца. Давайте все благодарить за милости Творца.

Рабство израильского народа в Египте. Прошло много-много лет. Умер Иаков и все его сыновья. Когда Иаков боролся с Богом, Господь, благословив его, дал ему новое имя – Израиль, что в переводе означает «боровшийся с Богом». Поэтому все потомки, оставшиеся после Иакова, до сих пор называются израильским народом, а также еврейским народом и народом Божиим. После смерти Иосифа в Египте стал владычествовать другой фараон, который не знал мудрого Иосифа и его добрых дел. Этот фараон увидел, что народ израильский стал очень многочисленным и сильнее народа египетского. Тогда он сказал своему народу: «Давайте перехитрим израильтян, чтобы они не размножались. Иначе, когда случится война, то соединятся они с нашими неприятелями, вооружатся против нас и выйдут из земли нашей». Фараон поставил над народом израильским начальников, которые изнуряли израильтян тяжкими работами. Но чем более их изнуряли, тем более они умножались и тем более возрастали, так что все опасались их. Поэтому египтяне с еще большей жестокостью стали принуждать их к работам, старались сделать их жизнь невыносимо тяжелой. Но Бог увидел долгое страдание народа, уповающего на Него, и решил послать ему Избавителя».

Младенец Моисей в корзинке. Фараон узнал, что народ израильский не ослабевает от тяжких работ, но все более крепнет. Тогда он приказал, чтобы каждого новорожденного сына израильтян бросали в реку. У одной израильтянки родился сын. Эта женщина знала, что Бог может спасти ее младенца, и поэтому она с молитвой поручила его попечению Божьему. 3 месяца она скрывала своего сына. Но когда стало невозможно прятать его, она взяла корзинку, осмолила ее, положила в нее ребенка и спрятала в тростнике у берега реки Нил. Имя этого младенца – Моисей. Сам Бог избрал этого человека для помощи своему народу, и поэтому Он вложил в сердце

Она увидела плачущего младенца, который был прекрасен. Она сжалилась над ним и решила взять его к себе и усыновить. Тут сразу же подошла сестра мальчика и спросила, не хочет ли принцесса найти кормилицу для него. Дочь фараона согласилась, и когда девочка привела свою мать, дочь фараона сказала ей, «Возьми этого младенца и вскорми его мне, я тебе за это уплачу». Мать с радостью взяла своего сына, благодаря Господа за то, что он внял ее молитве. Когда Моисей подрос, мать привела его к дочери фараона, и он жил во дворце у нее как сын. Хотя Моисей рос во дворце фараона, он знал, что он еврей. Когда он стал взрослым, то решил посмотреть, как живет его родной народ. Он видел, как жестоко угнетается его народ. Однажды Моисей заметил, как египтянин бил одного еврея. Моисей хотел защитить своего соплеменника. Он убил египтянина, а потом тело его спрятал в песке. На следующий день Моисей увидел, как ссорились два еврея. Он спросил у одного из них, «Почему ты бьешь ближнего твоего?» Тот ответил, «Кто поставил тебя судьею над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Тогда Моисей испугался и подумал, «Наверное, об этом деле узнали». Когда фараону сказали о случившемся, он хотел убить Моисея. Моисей убежал от фараона в землю Мадиамскую. Там он познакомился со священником Иофором и с его семьей и остался жить у них. Священник Иофор выдал за Моисея свою дочь Сепфору.

Горящий терновый куст. Жизнь Моисея резко изменилась. Первые 40 лет своей жизни он провел в Египте, воспитываемый как сын дочери фараона. После этого, следующие 40 лет, Моисей был пастухом у Иофора, своего тестя. Спустя долгое время умер царь египетский, фараон. И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли к Богу. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что Моисей идет посмотреть, и воззвал к нему из горящего куста: «Моисей, Моисей, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я – Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога. Господь сказал ему из куста: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. Вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я посылаю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Но Моисей сомневался. Он считал себя недостойным такой великой задачи. Он сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?»

Израилевых, на что Бог ответил ему: «Я буду с тобою». Когда Господь сказал Моисею, что Он посылает его к фараону, чтобы тот отпустил народ Божий, то Моисей ответил: «О Господи, я тяжело говорю и косноязычен, пошли другого, кого можешь послать». Тогда Господь указал Моисею на его брата Аарона и сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить, а я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И фараон стал поступать с израильтянами с еще большей жестокостью и велел надзирателям умножить работу для них. Много знамений и чудес совершил Господь на глазах у фараона, но сердце его было ожесточено, и он не хотел отпускать народ Божий. 9 ужасных наказаний Господних постигло весь народ египетский. Вода в реке Нил превратилась в кровь. Жабы покрыли землю египетскую. Персть земная сделалась мошками, и множество песьих мух появилось в Египте. Моровая язва на людях и на скоте, воспаление с нарывами, град, саранча и тьма по всей египетской земле. Но фараон все время ожесточал свое сердце, хотя и сам страдал от наказаний, но народу израильскому не разрешал уйти. Тогда Моисей и Аарон стали угрожать ему последним, 10-м наказанием.

кровь пасхального агнца. Итак, сердце фараона не смягчилось, хотя он видел все великие чудеса и Божье возмездие. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец, самый старший сын в семье, в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Всему народу израильскому Господь повелел через Моисея, чтобы каждая семья в эту ночь заколола агнца, то есть здорового ягненка без порока, испекла его, и чтобы каждый член семьи ел его. Кровью закланного агнца Бог велел всем израильтянам помазать косяки и перекладины дверей дома. Господь сказал: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Сыны Израилевы исполнили повеление Божие, а египтяне, как всегда, легли спать. В полночь умерли все их первенцы. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. С этого времени Господь установил для израильтян праздник, называемый Пасха. Слово «Пасха» означает «прохождение мимо», «переход». Каждый год израильтяне должны есть агнца с пресным хлебом в этот праздник, вспоминая свое избавление.

от осквернения, от уз греховных, от осуждения, от мыслей темных, от дел небожьих, от липкой тины, от нехорошего, от нечестивых, от злой жестокости, от лицемерия, от серой гордости, от путь неверия, от суетливости, от плоти бренной, от нетерпимости, от лжи и тлена, от постороннего, от слов проклятия. Господь, укрой меня под благодатью. Бегу от грязного, бегу от гнусного, чтоб грех не царствовал, чтоб жизнь Иисусова светилась чистая, горела пламенем, тогда я выстою под Божьим знаменем.

0: Итак, ребятки, у меня еще одна история есть для вас. Я надеюсь, что она будет очень интересная. Это будет история про двух девочек.
1: Не мальчиков.
0: Ничего, в следующий раз будет про мальчиков, а сегодня про девочек. Она интересная, я думаю, что вы из нее извлечете тоже урок. Были две сестрички, Танечка и Валечка. А тетя Лена прислала им подарок. И там, когда они открыли эту коробку, там лежала игрушечная посудка, самая настоящая, фарфоровая. Там были тарелочки, блюдечки, чашечки, ложечки, вилочки. И все было такое красивое, настоящее, только маленькое. Чашечки были беленькие и голубенькие. И девочки, ну, с удовольствием играли. Они каждый день расставляли их. Мама им резала маленькие ломтики хлеба, колбаски. Она им пекла маленькие-маленькие тортики, совсем малюсенькие печенюшечки. И вот они все это выкладывали и угощали друг друга, и наливали чай, и даже с молочком пили. Было очень вкусно. Они и так каждый день играли. Много времени прошло. Но вот однажды что-то произошло. Когда они расставляли посудку, Танечка говорит: «Мне нравится, как мама ставит посуду, и сегодня мы поставим, как мама». А Валечка говорит: «А мне нравится, как тетя Лена ставит, и я думаю, что мы лучше поставим, как тетя Лена». А Танечка говорит: «Нет, я старше, и мы будем ставить так, как я говорю». А Валечка говорит: «Ну и что, как ты старше? А мне нравится, как тетя Лена ставит». Тогда Танечка говорит: «Ну и ставь, как хочешь, а я с тобой больше не играю». И она отвернулась. А Валечка посмотрела на нее: «Не хочешь играть, и я с тобой не буду играть». И повернулась, пошла к окну, встала и стоит, смотрит в окошко. А Танечка сидит, лицо у нее такое некрасивое стало, сердитое, губки надутые. Валечка тоже в окошко смотрит, а там птички поют. Там ручеек бежит, солнышко светит. А ей так неприятно. Она стояла и думала: «Да какая разница, как поставим? И что я уперлась? Пойду я». Подошла: «Танечка, Таня». Она поворачивается: «Прости меня. Мне все равно, как ты поставишь посудку. Давай вместе играть». Танечка говорит, повернулась, улыбнулась, говорит: «Да, Валечка, мне тоже все равно. Ну какая разница, как она будет стоять? Конечно, давай играть». Они обнялись и снова стали играть. И вот наступил вечер. А каждый вечер мама приходила к ним в спальню, читала им Библию, и они рассуждали. И она говорит: «Девочки, мне сегодня очень понравилось, что вы сами помирились. Но только я очень сильно огорчилась, что вы потеряли целых полчаса, пока вы ссорились и пока вы дулись друг на дружку. Это совсем даже нехорошо. И я хочу, чтобы вы научились свой характер сдерживать, чтобы ваше зло не вплескивалось. А знаете, где вы можете найти защиту? В Слове Божьем написано: имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Как только вам приходят плохие мысли в сердечко, вы сразу же можете вспомнить, что вы можете укрыться у Господа и сказать: «Господи, помоги мне с моим характером, чтобы я не огорчал моего братика или мою сестричку, и вы одержите победу». Девочки так обрадовались. Попросили прощения у мамочки, помолились, попросили прощения у Господа, легли и заснули.

Псалом 22. Псалом Давида. Господь пастырь мой, я в ничем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажищах и водит меня к водам тихим. Покрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Даже если я пойду долине смерти тени, не боюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил голову елеем, чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

Высоко в горах Швейцарии есть заповедник. Это такое место, где все растения и животные охраняются государством. Природа там сохраняется в первозданном виде. Конечно же, туристы могут посещать эти места, наблюдать жизнь животных и любоваться красотами природы. Но все путники должны оставаться на тропинках. И даже камни они не имеют права брать с собой. Шуметь в таких местах тоже не положено. Покой оленей, серн и горных козлов не должен нарушаться. Затем, чтобы все соблюдали эти правила, следят специальные сотрудники заповедника – лесники. Они смотрят, чтобы на тропах не валялись сучья, обломанные бурей, и собирают мусор, который оставляют после себя неразумные путешественники. Если у туристов есть вопросы, лесники охотно отвечают на них. Лесники лучше всех знают места, где можно наблюдать за жизнью животных. Только они не знают, где орлы вьют свои гнезда. Люци был лесником и принадлежал к тем из них, которые и в зимние месяцы совершали по заповеднику контрольные обходы, конечно же, на лыжах. И вот однажды он опять был в пути. В бинокль он разглядывал узкое ущелье. Ночью сошла лавина, и все ущелье было завалено камнями и снегом вперемешку с вывороченными деревьями. Стволы деревьев образовывали как бы плотину, удерживавшую массу снега и щебня. И как раз на этой плотине что-то двигалось. Люци навел на бинокль резкость. Детеныш серны! Казалось, он ходил все время вокруг одного места. Иногда он исчезал, а затем появлялся опять. Лесник охотно посмотрел бы, что там происходит, но плотина была такой ненадежной, а опасность новой лавины такой большой, что он вынужден был повернуть назад. На следующий день он опять осматривал место завала. Сначала он ничего особенного не заметил, а потом, когда он уже собрался уходить, опять появился детеныш серны. Он остановился на том же месте, где был вчера. «Он, наверное, ищет свою мать, погибшую в лавине», – подумал Люци с тяжелым сердцем, отправляясь назад в долину. И на третий день он отправился проверить, все ли в порядке на месте завала. Он опять увидел молодую серну и опять на том же месте, где и позавчера. Тут его уже ничего не могло удержать. Он надел на лыжи специальные приспособления для подъема в гору, поднялся по склону горы выше завала и спустился по ущелью к тому месту, где он видел серну. Она, конечно, еще издали, заметив его, умчалась большими прыжками в гору. Место было очень опасным. И действительно, неожиданно Люци провалился одной ногой в пустоту и еле удержался на поверхности. Сваленные в беспорядке стволы деревьев образовывали под снежным покровом глубокую пещеру. Люци попытался замерить ее глубину лыжной палкой, но до дна он не достал. И вдруг палка заходила ходуном в его руках. Ему даже трудно было ее удержать. «Ага, вот ты где!» – подумал Люци. «Еще довольно резвая». Лесник был очень удивлен, что после трех дней голодовки серна была еще такая сильная. «Ах, если бы у меня была лопата!» – подумал Люци. Спустившись немного по склону завала, он начал лыжней копать туннель. Дело продвигалось очень медленно. Но, наконец, масса снега перед ним поддалась, и лыжа провалилась в пустоту. «Так, дверь открыта», – сказал Люци. «Но выйти тебе придется самой». Что серна этого не сделает, пока вблизи находится человек, Люци знал и потому ушел. Отойдя довольно далеко, он достал бинокль и как раз успел приложить его глазам, чтобы увидеть, как две серны, одна большая, другая маленькая, перескакивая с камня на камень, исчезли за гребнем горы. «Мой дорогой друг, и для тебя дверь открыта. Но выйти на свободу тебе нужно самому. Иисус Христос своей смертью на кресте открыл нам дверь к Отцу Небесному. Она открыта для каждого, кто желает ею войти».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов – в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов – проповедь Александра Пышного. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Господу, дорогая церковь, братья, сестры, уважаемые друзья, гости, кто сегодня находится на этом служении, мы благодарны Господу, что Господь, Он подарил нам еще один вечер, еще одну возможность быть в Доме Господнем. Это прекрасное время, которое дано нам, и блажен человек, который в это благоприятное время, он прилагает свое сердце, чтобы быть в собрании праведных, чтобы наслаждаться Словом Господним. Я верю, Господь, Он в доме Своем, Он хочет, чтобы мы, как Церковь Его, мы поднимались, мы укреплялись, мы, приходя сюда даже порой в жизни нашей, будучи разочарованы, уставшими духовно, я верю, что Господь хочет здесь оживлять Свой народ, Господь хочет поднимать Свою Церковь. Господь хочет давать нам дух веры, дух победы. Господь хочет нам дать взгляд духовный, видеть Его славу, Его силу, Его благодать. Мы живем среди грешного мира, мы живем среди всяких искушений. Но у Господа есть благодать для Своих детей. У Господа есть сила и слава и помазание для нас достаточно для того, чтобы мы, выйдя отсюда, мы шли в этом мире и мы совершали Господню работу. Я хотел бы сегодня обратиться ко всем нам с таким словом «Удержи свой венец».